0: по телефону регулярно общаются, совсем недавно был очередной контакт, и приезжают к нам господа Уитков и Кушнер. Конечно, мы хотим, чтобы этот диалог, сам факт которого мы приветствуем, на контрасте с европейцами, которые кичатся своими принципами некими, я не знаю какими, и говорят, что, в общем-то, разговаривать с Россией можно только с позиции силы.
1: Лавров сказал, что сроки возможного визита в Россию Уиткофа и Кушнера не определены. Трамп заявил, что США хотели бы добиться завершения конфликта на Украине. Он вновь посетовал, что сделать это оказалось намного сложнее. Хозяин Белого дома предложил европейцам заплатить за вооружение, переданное Украине при Байдене. Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор снизил ставку на 0,25%. По словам Набиуллиной, дальнейшее изменение ставки не является предопределенным. Прогноз средней траектории ключевой ставки в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз.
2: Наш апрельский прогноз не предполагал снижение ключевой ставки до однозначных уровней, то есть ниже 10% в этом году. Я сказала, что сейчас проинфляционные риски даже выросли. И если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз. И пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года и, может быть, до следующего года, здесь уже вопросы про 2028 год задавался, он, скорее всего, уменьшился.
1: Глава ЦБ допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо. Все новости на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В субботу, 20 июня, в Петербурге солнечно, плюс 24. В Москве небольшой дождь и 21 градус тепла. Сейчас в российской столице плюс 12 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Audio Stories.
1: Эбру – уникальная художественная техника, в которой рисунки создают красками на водной поверхности, а затем переносят на бумагу, ткань, дерево или керамику. Точное происхождение неизвестно, но часто его связывают с японской практикой 12 века суми-нагаши – плавающие чернила. Подобные техники применялись в Индии и Персии. Самая старая сохранившаяся работа в стиле эбру датируется 1554 годом из Турции, где этот метод считается национальным искусством. С 2014 года эбру включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Название связано с разными языками. В старотюркском «эбре» – волнообразный рисунок, в арабском «абра» – вода для умывания, в персидском «эбри» – облака. Сегодня эбру трактуют как искусство облаков, подчеркивая легкость и воздушность изображений. Эта техника популярна в Турции и является частью ее культуры.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Граундхоппинг – особый вид коллекционирования, где собирают не вещи, а воспоминания от посещения стадионов. Участники выбирают уникальные впечатления. Одни посещают все игры любимого клуба, другие – матчи низших дивизионов, где атмосфера более искренняя и близкая к истокам спорта. Это помогает лучше узнать регион, его культуру и болельщиков. Движение возникло в конце 20 века в Англии из-за огромного числа футбольных лиг и клубов. Особенно важны чемпионаты стран Британского Союза. В 1990-х годах граундхоппинг распространился по миру через чемпионат мира в Италии. Позже сообщества образовались и в России. Сегодня фанаты часто путешествуют с клубами по разным странам. В 21 веке граундхоппинг вышел за пределы футбола. Теперь болельщики путешествуют вместе с командами хоккея, баскетбола и волейбола.
0: Audio Stories.

Тянутся отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда.

0: Аудиосторис.
1: Моментальный загар. Косметологическая процедура, которая быстро придает коже приятный оттенок без солнечных лучей, соляриев и ультрафиолетового риска. Эффект достигается нанесением средства, которое взаимодействует с поверхностным слоем кожи, вызывая потемнение спустя несколько часов. Результат сохраняется около 10 суток. Основой средства является дигидроксиацетон – вещество из растительных компонентов, таких как сахарная свекла или тростник. Оно вступает в реакцию с белками кожи, создавая пигмент от золотого до коричневого оттенка. Иногда добавляют эритрулозу – углевод из ягод малины для мягкого и естественного загара. Средства действуют только на верхний слой кожи и безопасны для наружного применения. Тем не менее, при чувствительной коже, аллергиях или заболеваниях рекомендуется консультация врача и тест на небольшом участке кожи.
0: Аудио сторис.

0: Плохие стихи – это стихи, которые пытаются быть похожими на стихи. А что такое настоящие стихи, никто не знает. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Мешки под глазами – это заметное скопление мягких тканей вокруг нижнего века. Они отражают процессы застоя жидкости и изменения структуры кожи. Главным фактором появления мешков считают ослабление соединительно-тканной оболочки под кожей, что приводит к смещению жировой прослойки и накоплению влаги в подкожном слое. Возрастное снижение коллагена и эластина ухудшает упругость кожи, усиливая отечность и складки. Наследственность влияет через особенности строения лица, кожи и кости черепа, вызывая появление мешков даже в молодом возрасте. Недостаток сна, стресс и нарушение водно-электролитного баланса способствуют задержке жидкости и отекам, делая область вокруг глаз особенно уязвимой. Подход к устранению отеков выбирают индивидуально, учитывая выраженность, возраст и здоровье.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ассамбляж – художественная техника, которая заключается в соединении разнородных предметов в объемной композиции. В отличие от коллажа, ассамбляж имеет трехмерность и превращается в скульптуру. Автор не создает новые элементы, а переосмысливает существующие объекты, придавая им новый смысл. Истоки ассамбляжа связаны с художественными традициями прошлого, например, символикой в натюрмортах Возрождения и народными ремеслами. Как самостоятельное направление, искусство ассамбляжа развилось в начале 20 века под влиянием авангарда, особенно художников-кубистов Пикассо и Брака, внедрявших в живопись реальные предметы. Картина Пикассо «Натюрморт с плетеным стулом» – яркий пример такого синтеза. Термин «ассамбляж» также используется в театре. Так называют монтаж из несвязных сцен. В литературе ассамбляжем называют компиляцию текстов, а в виноделии – смешивание винных соков.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». В эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра разберемся, как провести безопасные каникулы. И в полдень в цикле «Медвежий угол» нас ждет тема «За каждым медвежонком стоит большая медведица». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Жизнь прекрасна.
2: Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась мельчайшими деталями. Какое было выражение лица у профессора? Каким тоном он говорил про свою старость? Что чувствовал при этом сам Коля? И они шли домой так, как будто бы кроме них никого на улице не было, держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку. Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день. После обеда, когда Вера принесла ему в кабинет стакан чаю, муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга. «Ты чему?» – спросила Вера. «А ты чему?» «Нет, ты говори первый, а я потом». «Да так, глупости». Вспомнилась вся эта история с сиренью. «А ты?» «Я тоже глупости. И тоже про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком».
0: Александр Куприн. «Куст сирени».

0: Аудиосторис.
1: Филигрань – ювелирная техника создания изящных изделий из тонкой золотой или серебряной проволоки, плетеной в узоры и украшенной маленькими металлическими каплями-зернами. Для изготовления используют мягкие металлы – золото, серебро, медь, низильбер, мельхиор. Самые ранние изделия датируются X веком. Это серебряные браслеты и гривны, переплетенные из проволоки и украшенные зернью. Памятником искусства с филигранью считается шапка Мономаха с золотыми пластинками, инкрустированными орнаментом. Есть ажурная филигрань с элементами, которые сварены и прозрачны, и напайная филигрань. Узоры накладываются на металлический фон. Плоские изделия создаются по бумажному рисунку с клеевой фиксацией и последующей пайкой. Объемные – на шаблонах и собираются из фрагментов. Филигрань украшают зернью, эмалью, чернением и камнями. В Бурятии используют красный коралл. Сегодня техника применяется в ювелирных украшениях и декоративных изделиях. Кольцах, серьгах, браслетах, иконах, сахарницах, шкатулках и статуэтках. Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России в течение недели поразила объекты оборонки, энергетики, транспорта и портов Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия. Применено высокоточное оружие и ударные дроны. Это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. В Донецкой Константиновке в течение недели штурмовые группы российских сил продолжали уничтожение окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и наступательные действия в микрорайоне Николаевский. Освобождено 627 зданий, уничтожено более 500 боевиков, свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники. Днем в пятницу российские зенитчики уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня производства США, 8 крылатых ракет и около 4000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Минобороны России располагает новыми материалами, касающимися военно-биологической деятельности Пентагона на Украине, и в настоящее время проводит их анализ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Алексей Ртищев. Он сообщил, что помимо списка биолабораторий, опубликованных нацразведкой США, есть и отдельные проекты.
2: Проект ЮПИ-1 был направлен на изучение рикетсии и других болезней, распространяемых членистоногими. В рамках масштабного проекта ЮПИ-2 оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков тулеремии и сибирской язвы. У нас имеются сведения о проведении 10 подобных проектов, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций – конго-крынской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней.
0: Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Трамп заявил, что США хотели бы добиться завершения конфликта на Украине. Он вновь посетовал, что сделать это оказалось намного сложнее. Хозяин Белого дома предложил европейцам заплатить за вооружение, переданное Украине при Байдене. Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Трамп выразил надежду, что через 60 дней после подписанного меморандума США и Иран смогут заключить финальное соглашение. Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Регулятор снизил ставку на 0,25%. По словам Набиуллиной, дальнейшее изменение ставки не является предопределенным, может потребоваться время для оценки ранее принятых решений.
3: Бюджетная и денежно-кредитная политика одновременно влияют на спрос в экономике. Если вклад бюджетной политики растет в целях реализации приоритетных задач, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора. И ее жесткость должна изменяться, чтобы, соответственно, несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос. Только в этом случае можно избежать отклонения спроса вверх от возможности наращивания предложения и нового витка инфляции.
0: Глава ЦБ допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо.

0: Постепенное понижение температуры прогнозируют синоптики в Москве на следующей неделе. Во второй половине столбики термометров покажут 17-22 градуса. Придут облачность и небольшие дожди. На выходных в столице лето. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в воскресенье будет солнечно и до плюс 25.
1: Вторичный холодный фронт может отметиться небольшими очаговыми осадками, но во второй части дня распогодится. На термометре около плюс 20. В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то вернется настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц. Будет солнечно, осадки исключены и потеплеет до плюс 25. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
2: Погода.
0: В субботу днем в Санкт-Петербурге солнечно, плюс 24. В Москве небольшой дождь и 21 градус тепла. Сейчас в столице плюс 12 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.

0: «Маяк».
1: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку посильнее ударь, и все в порядке, если...

0: Аудио сторис.
1: Барельеф от французского слова «ба-рельеф». Низкий рельеф. Представляет собой скульптуру, где изображение слегка выступает над плоскостью, не превышая половину толщины. Это создает объем и сохраняет связь с основой. Обычно барельеф воспринимается спереди, но благодаря перспективе и игре света создается иллюзия глубины. Барельеф возник в палеолите, когда люди вырезали сцены охоты на стенах пещер. В Древнем Египте барельеф достиг расцвета. Им украшали пирамиды, храмы и гробницы. В Ассирии и Вавилоне барельеф служил пропаганде власти и военных побед, демонстрируя драматизм и богатство орнаментов. В античной Греции мастера совершенствовали передачу анатомии и движений, создавая глубокие композиции, как на фризе Парфенона. Римляне применяли барельеф для общественных зданий и памятников, вводя реализм и исторические сюжеты. В эпоху Возрождения барельеф стал самостоятельным видом искусства благодаря Донателло и Лоренцо Гиберти, выходя за рамки архитектурного украшения.
0: Аудио сторис.

Впрочем, я тебя и так услышу. Скажешь ты люблю чуть-чуть погромче, или скажешь ты чуть-чуть

0: Аудиосторис.
1: Граттаж или граттография – это техника рисунка, при которой острым инструментом процарапывают покрытую краской или воском поверхность бумаги или картона. Название происходит от французского глагола «gratter», означающего «царапать». В результате появляются оригинальные изображения с углубленными штрихами. Метод возник в 20 веке и был популярен среди сюрреалистов, таких как Жоан Миро и Макс Эрнст. Он привлекал простотой и необычным видом, став любимым как у профессионалов, так и у любителей. Граттаж особенно интересен детям и новичкам, поскольку легко осваивается и позволяет творчески экспериментировать с царапающими инструментами вместо обычных кистей и карандашей. В отличие от гравюры, где создается негативный рисунок и требуется перенос на металл с последующей печатью, граттаж – это уникальный рисунок, созданный напрямую на поверхности без сложных процедур и дорогих материалов.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: После Второй мировой войны Великобритания остро нуждалась в деньгах, и продажа угля стала главным способом пополнить казну. Лучшие сорта угля шли на экспорт, а жители вынуждены были использовать низкокачественную смесь угольной пыли с примесями и высоким содержанием серы. Этот уголь горел плохо и давал густой черный дым. В начале декабря 1952 года наступило холодное безветрие, и дым от тысяч домов и транспорта накопился над Лондоном. Появился сильный смог, который прозвали «гороховый суп» из-за цвета. Люди думали, что это обычный туман, но он содержал опасные токсичные вещества. Правительство ограничилось обещаниями, меры не приняли, и горожане продолжали жить, страдая от отравления. Животные гибли от токсинов, а взрослых и детей начали поражать болезни. За 5 дней погибло около 4000 человек. Фактически же жертв было около 12 тысяч, больше, чем от бомбежек в войну. Только спустя годы, в 1956-м, в Великобритании приняли закон о чистом воздухе. Тогда запретили грязный уголь и начали переход на газ, что позволило улучшить экологию городов.
0: Аудио сторис.

0: Доброй ночи, я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23.07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

и в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки

0: Аудиосторис.
1: Общественные осы создают крупные колонизированные сообщества. Они отличаются от других ос тем, что живут в сложных ульях с продуманным внутренним устройством. Внешняя оболочка этих сооружений защищает жилище от неблагоприятных погодных условий и поддерживает оптимальный микроклимат с помощью специальных воздушных полостей. Внутри гнезда размещается молодое поколение ос – личинки, которые развиваются в ячейках, похожих на пчелиные соты. Эти ячейки занимают практически все внутреннее пространство конструкции. Отличительная особенность осиного жилья заключается в материале изготовления. Оно создается не из воска, а из особого вещества, которое производят сами насекомые. Материал оболочки имеет структуру, схожую с пергаментом, шероховатый и довольно ломкий на ощупь. Основой сырья служат древесные волокна коры различных пород деревьев, которые растут поблизости. Рабочие особи насекомых собирают кору, предварительно обработав ее секретом желез, чтобы сделать материал мягким и пригодным для обработки. Кроме многочисленных сот с развивающимися личинками, в гнездах предусмотрены специальные камеры для размещения матки и хранения запасов пищи. Несмотря на сложность и масштабность построек, гнездо сооружается заново каждый сезон. Осенью старые строения пустеют, а переждать зиму способны лишь отдельные самки, которые прячутся в укрытиях вне родного гнезда.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Исследователи изучили уникальную пещеру Сульфур на юге Европы. В этой пещере живет два вида пауков, суммарно более 110 тысяч особей. Изначально ученые предполагали, что между ними существует конкуренция и охота друг на друга. Однако выяснилось, что пауки спокойно соседствуют и совместно используют общую пищу – местных мошек. Эти пауки создали самую большую паутину в мире. Ее площадь около 106 квадратных метров. Эта огромная конструкция расположена возле входа в пещеру и состоит из множества воронкообразных гнезд, каждый из которых служит отдельным жилищем для пауков.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Дешевизна как главный грех пальмового масла. Подкаст из цикла «Корпорация зла». Что скрывает антипригарное покрытие? В это воскресенье, 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — в воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: А вышел тогда клавир оперы «Тристана и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристан и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Подъем шторок иллюминаторов. Часть подготовки самолета к возможным чрезвычайным ситуациям. У экипажа есть всего 90 секунд, чтобы в экстренной ситуации полностью эвакуировать всех пассажиров. Во время взлета и посадки самых рискованных этапов полета шторки должны быть открытыми. Пассажиры становятся дополнительными наблюдателями, которые способны заметить опасность и быстро сообщить экипажу. При нештатной ситуации открытые шторки помогают экипажу быстро оценить обстановку снаружи и принять решение по эвакуации. Кроме того, пассажиры привыкают к естественному освещению. Днем это помогает адаптировать зрение к свету, а ночью облегчает визуальный контроль изнутри, снижая стресс от резких изменений света. Хотя правила могут различаться, большинство авиакомпаний требуют обязательно открывать шторки.
0: Audio Stories.

0: Новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России в течение недели поразила объекты оборонки, энергетики, транспорта и портов Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия. Применено высокоточное оружие и ударные дроны. Это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. В течение прошедшей недели бойцы группировки «Центр» освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка, ударили по формированиям 17 бригад противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 2000 боевиков, 18 бронемашин, 39 автомобилей, 9 орудий полевой артиллерии и 2 системы залпового огня «Град». Опубликованные директором национальной разведки США Тулси Габбард материалы являются доказательством нарушений Киевом обязательств по конвенции о запрещении биологических

0: Радиостанция «Маяк» представляет «Внеклассное чтение». Седьмой класс.
1: О Генри, короли и капуста. Читает Борис Левинсон. Из собрания Гостелерадиофонда.
0: 1977 год.
2: Еще одна жертва Купидона. Соединенные Штаты Америки, порывшись на дровяном складе своих консулов, выбрали мистера Джона де Графенрида Этвуда из местечка Дейлсбург, штат Алабама. При всем уважении к мистеру Этвуду, мы должны отметить, что он сам пламенно жаждал этого назначения. Он был жертвой женской лукавой улыбки, которая погнала его к федеральным властям с просьбой дать ему казенное место, дабы он мог уехать далеко-далеко и никогда больше не видеть неверных прекрасных глаз, сгубивших его юную жизнь. Место консула в Коралео, казалось, обещало достаточно отдаленное и романтическое убежище, обещало придать идиллическим сценам дейлсбургской жизни необходимый элемент драматизма. В тот период, когда Джонни разыграл роль жертвы Купидона, он обогатил скорбные анналы испанских морей своими мастерскими манипуляциями на обувном рынке, а также совершил небывалый подвиг, возвел самый презренный и бесполезный плевел своей родины в степень ценного объекта международной торговли. Все неприятности, как это часто случается, начались с романа, вместо того, чтобы окончиться им. В Дейлсбурге жил человек по имени Элиджа Гемстеттер, державший лавку бакалейных и мануфактурных товаров. Вся семья его состояла из единственной дочери, которую звали Розина. Это имя вполне вознаграждало ее за неблагозвучную фамилию Гемстеттер. Вышеназванная молодая особа обладала неисчислимыми достоинствами, так что во всей округе сердца молодых людей волновались несказанно. И больше всех волновался Джонни, сын местного судьи Этвуда, который жил в большом и гордом доме на окраине Дейлсбурга. Казалось бы, прелестная Розина должна была чувствовать себя очень польщенной, что к ней неравнодушен был сам Этвуд. Этвуды были весьма уважаемы во всем этом штате. Казалось бы, ей надо радоваться, что она может войти хозяйкой в этот большой и важный, но пустоватый дом. А на деле было не так. На горизонте появилось облако, грозное кучевое облако в образе дюжего и веселого фермера, который позволил себе открыто выступить соперником высокородного Этвуда. Однажды вечером Джонни задал Розине вопрос, который считается очень серьезным среди юных особей человеческого рода. Все атрибуты были налицо: луна, олеандры, магнолии, песня дрозда-пересмешника. Встала ли между ними роковая тень Пинкни Доусона, удачливого фермера, нам неизвестно. Но ответ Розины был не тот, какого от нее ожидали. Мистер Джон де Графенрид Этвуд отвесил такой низкий поклон, что его шляпа коснулась травы. Какая-то Гемстеттер позволила себе отказать ему, Этвуду, проклятие. Джонни хотелось уехать далеко-далеко. Может быть, когда-нибудь Розина поймет, как верно, преданно любил он ее, и уронит слезу в те сливки, которые она будет снимать на завтрак Пинкни Доусону. Колеса политики скрипнули, повернулись, и Джонни был назначен в Коралео консулом. Перед тем, как тронуться в путь, он зашел к Гемстеттерам проститься. У Розины в тот день почему-то покраснели глаза. Если бы в комнате никого больше не было, может быть, Соединенным Штатам пришлось бы подыскивать другого консула. Но в комнате был, конечно, Пинк Доусон, безумолку говоривший о своем фруктовом саде в 400 акров, о поле люцерны в 3 квадратных мили, о пастбище в 200 акров. И Джонни на прощание пришлось ограничиться холодным рукопожатием, как будто он уезжал на 2 дня в Монтгомери. Эти Этвуды, когда хотели, умели держать себя с королевским достоинством.
3: «Если вам случится, милый Джонни, наткнуться там на выгодное дельце, куда стоило бы вложить капитал, дайте мне, пожалуйста, знать», — сказал Пинк Доусон. «У меня найдется несколько лишних тысяч, чтобы пустить в оборот».
2: «Отлично, Пинк», — мягко и любезно сказал Джонни. «Если что-нибудь такое подвернется, я с удовольствием дам вам».

0: знать. И вот Джонни отбыл в Анчурию на фруктовом пароходе. По приезде в Корале он был весьма поражен непривычными видами природы. Ему было всего 22 года от роду. Юноша не носит свое горе как платье. Это удел пожилых, а у молодых оно перемежается с более острыми ощущениями. На первых же порах Джонни Этвуд близко сошелся с Билли Кьоу, искателем счастья и борцом за прогресс, новейшим пиратом Карибского моря. Цинкографии, фотографии – вот оружие, которым Кьоу осаждал в то время эти неподатливые берега. Кьоу повел нового консула по городу и познакомил с горстью американцев, французов и немцев, составлявших иностранный контингент Коралео. Кроме того, ему, конечно, надлежало быть официально представленным местным властям и через переводчика передать свои верительные грамоты. В молодом южанине было что-то подкупавшее умудренного жизнью Кьоу. Новый консул держал себя просто, почти ребячливо, но в нем чувствовалась холодная независимость, свойственная более зрелым и опытным людям. Ни мундиры, ни титулы, ни чиновничья волокита, ни иностранные языки, ни горы, ни море – ничто не отягощало его сознание. Он был наследником всех эпох. Он был Этвудом из Дайлсбурга, и всякий мог прочесть любую мысль, зародившуюся у него в голове. «Я не для того занял эту должность, чтобы работать», – лениво объяснил Джонни. «Я хотел уехать в какое-нибудь место, где не говорят о фермах. Ведь здесь их, кажется, нет».
1: «Таких, и каким вы привыкли, нет», – отвечали ему. «Искусство земледелия здесь не существует. Во всей Анчурии никогда не видели ни плуга, ни жнейки».
0: «Вот эта страна как раз по мне», – пролепетал консул и мгновенно заснул. Веселый фотограф продолжал дружить с Джонни, несмотря на откровенные обвинения в том, что это якобы вызвано желанием абонировать постоянное кресло в излюбленном убежище на задней веранде консульства. Но будь то не из эгоистических или, напротив, из дружеских побуждений, Кьоу добился этого завидного преимущества. Вечерняя программа Коралео всегда одна и та же. Развлечения снотворные и скучны. Треньканье заунывной гитары усугубляет ночную тоску. Гигантские лягушки сидят на деревьях и квакают оглушительно, как трещотки в негритянском оркестре. Около 10 часов на улицах уже нет никого. В консульстве царила такая же рутина. Каждый вечер появлялся Кьоу посидеть в самом прохладном месте города на веранде консульского дома. Около полуночи в сердце изгнанника консула начинали пробуждаться сентименты. Тогда он излагал Кьоу свою любовную историю, завершившуюся таким печальным концом. И каждый вечер Кьоу безропотно выслушивал друга, не уставая выражать ему сочувствие. Свои ламентации Джонни неизменно заканчивал так: «Но ради бога не думайте, что у меня сохранились какие-нибудь чувства к этой девушке. Я никогда не вспоминаю о ней. Мне нет до нее дела. Это все в прошлом».
1: «Еще бы», — отвечал Кьоу, — «не сомневаюсь, что вы забыли ее. Таких и надо забывать. С ее стороны было даже совсем некрасиво поддаться на удочку этого Динка Поусона».
0: «Пинка Доусона», — произносил Джонни тоном величайшего презрения.
1: «Ничтожество! Я считаю его полным ничтожеством. Но у него была земля, 500 акров, и потому его сочли достойным. Погодите, я еще с ним сквитаюсь. Но об этой девушке я больше не думаю. Я выкинул ее из головы. Не так ли, Билли?»
2: «Так-так», — поддакивал Кьоу,
0: и это было последнее, что слышал победитель Купидона. На этой реплике Джонни обычно погружался в легкий сон. А Кьоу покидал террасу и брел через площадь в свою хижину.

0: Башмаки.
1: Однажды слуга принес Джонни почту и положил на стол. Джонни протянул руку с гамака и меланхолически взял 4 или 5 писем. «Все тоже», — роптал он. «Пишут мне письма, задают вопросы об этой стране. Все желают узнать, как им устроить плантации и как нажить миллионы, не затрачивая никакого труда. Ха, они думают, что у консула нет другого дела, как только писать им письма. Распечатайте конверты, мой милый, и прочитайте, в чем дело. А мне что-то лень». Кьюу, который так обжился среди тропиков, что они уже не могли испортить ему настроение, придвинул стул к столу и с покладистой улыбкой на румяном лице стал разбирать корреспонденцию консула. 4 письма были из разных концов Соединенных Штатов, от лиц, очевидно, смотревших на консула в Коралео, как на некий энциклопедический словарь. Они присылали ему длинные столбцы всевозможных вопросов, каждый вопрос за особым номером, и требовали сведения о климате, естественных богатствах, статистических данных, возможностях, законах и перспективах страны, где консул имел честь быть представителем их государства. «Каждому напишите, пожалуйста, Билли», — сказал апатичный консул, — «одну строчку, не больше. Смотрите последний отчет королийского консульства и подпишите мое имя. Вот и все». «Вот еще одно письмо», — сказал благодушный Кьоу. «Оно из вашего родного города, из Дайлсбурга». «Да», — протянул Джонни, обнаруживая снисходительное любопытство. «О чем оно?»
2: «Пишет почмейстер», — пояснил Кьоу. «Он говорит, что один из его сограждан хотел бы воспользоваться вашими советами и опытом. Этот человек не прочь приехать сюда, чтобы открыть здесь башмачный магазин. И ему хотелось бы знать, выгодно ли это предприятие. Он, видите ли, слыхал, что для наживы тут места благодатные и хочет воспользоваться».
1: Джонни жестоко страдал от жары. Состояние духа у него было убийственное. И все же его гамак так и затрясся от хохота. Кьоу тоже не мог удержаться от смеха. И ручная обезьяна, сидевшая на самой верхней книжной полке, тоже отнеслась иронически к этому письму из провинции, захихикала пронзительным голосом. «Боже милосердный!» — крикнул консул. «Башмачный магазин! Что еще придумают эти ослы? Мастерскую меховых изделий? Ну-ка, Билли, скажите на милость, сколько человек из наших 3000 жителей когда-нибудь надевали башмаки, а?»
0: «О да, Коралео – самое подходящее место для продажи обуви, если, конечно, торговец не желает расстаться со своим товаром. Нет, это должно быть написано в шутку. Просто дядя Паттерсон хотел рассмешить меня. Он всегда считал себя большим остряком. Напишите ему, Билли, я продиктую. Мы покажем ему, что мы тоже умеем шутить».
1: Кьоу обмакнул перо и стал писать под диктовку Джонни.
0: «Милостивый государь, в ответ на ваше уважаемое письмо честь имею уведомить вас, что, по моему убеждению, на всем земном шаре нет другого места, где первоклассная обувная торговля имела бы больше шансов на успех, чем именно город Коралео. В этом городе 3000 жителей и ни одного магазина обуви. Положение говорит само за себя. Наше побережье понемногу становится ареной деятельности предприимчивых коммерсантов. Но, к великому сожалению, башмачное дело до сих пор не привлекало никого. Подавляющее большинство обитателей города до сих пор обходится без обуви. Но эта нужда не единственная. Есть много других неудовлетворенных потребностей. Настоятельно необходимы пивоваренный завод, институт высшей математики, уголь для отопления домов, а также кукольный театр. Остаюсь, ваш покорный слуга, Джон де Графенрид Этвуд, консул Соединенных Штатов в Коралео. Постскриптум. Дядя Паттерсон, ау! Наш городишко еще не провалился сквозь землю. Ждите на днях, я пришлю вам попугая с зеленой головкой и пучок бананов. Ваш старый приятель Джонни.
1: Я сделал эту приписку, чтобы дядюшка не принял мое послание всерьез и не обиделся бы за официальный тон. Теперь, Билли, запечатайте письма и дайте их Панчо. Пусть отнесет их на почту. Через 2-3 дня королевские изгнанники забыли письмо почмейстера. Забыли они и свой забавный ответ на него. Но 26 июня плод этого ответа появился на древе событий. В Королийские воды прибыл пароход, совершавший регулярные рейсы. Он встал на якорь за милю от города. Через час Билли Кьоу вошел в консульство, сверкая белоснежным костюмом и ухмыляясь, как довольная акула.
3: «Что я вам скажу? Угадайте!» — сказал он консулу, разлегшемуся в гамаке.
1: «Куда там угадывать в такую жару?» — лениво промямлил консул.
3: «Приехал ваш человек с сапогами, тот самый!» — медленно заговорил Кьоу, с удовольствием ворочая на языке этот сладкий леденец. «И привез с собой столько сапог, что хватило бы на весь континент до огненной земли. Сейчас их перевозят на таможню. 6 лодок, переполненных доверху, уже привезли и уехали за новой партией. Святители небесные! Вот будет дело, когда он поймет вашу шутку и придет побеседовать с вами, мистер консул. Стоило прокорпеть в тропиках 9 лет, чтобы дождаться такого веселого зрелища».
1: Кьоу любил веселиться с комфортом. Он выбрал чистое место на коврике и повалился на пол. Стены дрожали от его удовольствия. Джонни повернулся к нему и, мигая глазами, сказал: «Неужели нашелся такой идиот, который принял мое письмо всерьез?»
3: «Товару на 4000 долларов!» — захлебывался Кьоу в экстазе. «Привез бы уголь в Ньюкасл или пальмовые веера на Шпицберген. Я видел старого чудака на взморье. Посмотрели бы вы на него, когда он вздел себе на нос очки и разглядывал босые ноги туземцев. 500 человек и все босиком».
1: «И это правда?» — спросил консул слабым голосом.
3: «Правда? Вы посмотрели бы, какую дочку привез с собой этот околпаченный гражданин. Красота! Зовут его Гемстеттер», — продолжал Кьоу. «Он...
2: Ой, что это с вами?»
1: Джонни стукнул подошвами об пол и выкарабкался из гамака.
0: «Да встаньте вы!» — закричал он в сердцах. «Или я размажу вам голову этой чернильницей! Ведь это Розина и ее отец! Ну встаньте же, Билли Кьоу, помогите мне! Что же нам делать? Или весь мир сошел с ума?»
1: Кьоу поднялся и стряхнул с себя пыль. Кое-как ему удалось придать себе благопристойный вид.
2: «Нужно что-нибудь предпринять, Джонни», — сказал он, с трудом переходя на серьезный тон. «Я ведь не думал, что это ваши возлюбленные. Раньше всего нужно найти им квартиру. Вы идите на берег, встречайте гостей, а я сбегаю их к Гудвину. Может быть, миссис Гудвин приютит их у себя, ведь у них лучший дом во всем Коралео».
1: «Милый Билли», — сказал консул, — «я знал, что вы не оставите меня. Наступил конец света, в этом нет никакого сомнения. Но попробуем отсрочить катастрофу, ну, на день или на два». Кьоу раскрыл зонтик и направился к дому Гудвина. Джонни надел пиджак и шляпу и смело двинулся к берегу. Он нашел мистера Гемстеттера и его дочь в холодке у таможни. Розина была, по-видимому, в полном здоровье. Она с веселым интересом рассматривала все вокруг. Все было так ново. Ее круглые щечки чуть-чуть покраснели, когда она увидела своего былого поклонника. Мистер Гемстеттер пожал ему руку весьма дружелюбно. Это был пожилой человек без всяких житейских талантов, один из тех многочисленных неудачников, дельцов-непосед, которые никогда не бывают довольны и вечно мечтают о чем-нибудь новом.
4: «Очень рад вас видеть, милый Джон. Можно называть вас просто Джоном?» — сказал он. «Позвольте поблагодарить вас за то, что вы так скоро ответили на запрос нашего почмейстера. Он был очень любезен, предложил похлопотать обо мне. Он знал, что я ищу себе такое дело, где прибыль была бы побольше. Я читал в газетах, что здешние места привлекают много капиталов. Спасибо за ваш совет. Я продал все, что имел, и купил вот эти башмаки. Хорошие башмаки, первый сорт. Живописный у вас городишко, Джон. Я надеюсь, что дела у меня пойдут превосходно. Судя по вашему письму, спрос на обувь здесь будет огромный».
1: Страдания злополучного консула вскоре, к счастью, прекратил Кьоу, появившийся с известием, что миссис Гудвин будет очень рада предоставить комнаты в своем доме мистеру Гемстеттеру и его дочери. Туда-то и были отвезены новоприезжие. Там их и оставили. Пусть отдыхают с дороги. Консул пошел проследить, чтобы обувь пока что в ожидании досмотра убрали в таможенный склад. Кьоу, улыбаясь, как акула, побежал по городу разыскивать Гудвина и внушить ему, чтобы он не открывал своему гостю каковы истинные перспективы башмачной торговли в Коралео, пока Джонни не придумает что-нибудь, чтобы спасти положение, если это вообще возможно. Вечером у Кьоу с консулом состоялся на подветренной террасе отчаянный военный совет.
3: «Отправьте их домой», — начал Кьоу, читая у консула в мыслях.
1: «Отправил бы», — сказал Джонни, помолчав. «Только, Билли, дело в том, что я все это время безбожно обманывал вас».
3: «Это ничего», — сказал покладистый Кьоу.
1: «Я говорил вам 100 раз, — медленно продолжал Джонни, — что я забыл эту девушку, выбросил ее из головы».
3: 375 раз вы говорили об этом», — согласился монумент терпения.
1: «Я лгал», — повторил консул, — «я лгал каждый раз. Я не забывал ее ни на секунду. Я был упрямый осел, убежал черт знает куда лишь потому, что она мимоходом сказала «нет». И как спесивый болван не хотел вернуться. Но сегодня я обменялся с нею 2-3 словами у Гудвина и узнал одну вещь. Вы помните этого фермера, который волочился за нею?
3: Динка Поусона?
1: Пинка Доусона. Он для нее ноль. Она, оказывается, не верила его рассказам обо мне. Но все равно я погиб.
5: О Генри. «Короли и капуста» читает Борис Левинсон.

0: Притягательны те женщины, которые способны наслаждаться собой и своей жизнью. Те, которые влюблены в свою жизнь. Анатолий Добин, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: А в Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Штурмовые группы Южной группировки российских войск за прошедшие сутки взяли под контроль 92 здания в Константиновке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. За сутки также уничтожено более 90 украинских военнослужащих и 23 автомобиля. Астафьев добавил, что штурмовики продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта. Тем временем бойцы группировки «Запад» за сутки овладели 7 опорными пунктами, 46 зданиями. В Красном Лимане, в Донецкой Народной Республике, в городе уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. Россия при необходимости готова протянуть руку помощи переговорам Ирана и США, но не собирается навязывать свои услуги. Об этом заявил ТАСС замглавы МИДа Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва всегда была и остается приверженной поиску развязок исключительно в политико-дипломатической плоскости, приветствует попытки Вашингтона и Тегерана возобновить переговорный процесс и отмечает деятельную роль пакистанской стороны в стабилизации обстановки и создании условий для движения в сторону прочного мира. По словам дипломата, новое руководство Ирана, как и прежде, придерживается обязательств не иметь ядерного оружия. Напомню, ранее Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Тегеран обязуется не получать ядерное оружие. В течение 60 дней стороны должны провести переговоры, чтобы уточнить детали сделки. Британский премьер Кир Стармер может принять решение об отставке в ближайшие дни, пишет «Таймс». Несмотря на публичные заявления о намерении остаться на посту премьера, в частных беседах Стармер признает, что многие лейбористы хотели бы его ухода. В мае британские чиновники стали массово уходить с постов из-за нежелания работать с нынешним премьером королевства. Свои должности покинули 5 человек, в том числе министры и их заместители. Такая ситуация серьезно осложняет пребывание Стармера на посту, особенно на фоне провала лейбористской партии на местных выборах, где объединение потеряло 399 мест в советах. А на днях под вопросом оказалось будущее Стармера как лидера лейбористов. Мэр Большого Манчестера Эндрю Бёрнам победил на довыборах в парламент Великобритании и теперь может бросить вызов премьер-министру. Российские школьники будут обучаться по новому стандарту с 1 сентября будущего года. Согласно ему, учащиеся будут изучать все предметы на базовом уровне, сохраняя за собой возможность выбора профиля. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в школах продолжится обучение по 6 основным направлениям – естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов, пояснил министр. Жители Забайкалья просят воздержаться от дальних поездок из-за обильного снегопада, сообщает краевой Минтранс. На региональной дороге Балыга-Ямаровка закрыт проезд на участке с 94 по 104 километр. Там чистят дорогу от мокрого снега и падения валежника. На месте работают автогрейдер, самосвал, погрузчик и дорожные рабочие. Также спецтехника направлена на участок со 180 до 234 километра. Расчистка снега и уборкой поваленных деревьев. Там занимаются дорожники и грузовик. Проезд затруднен. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 23-25 градусов, уточняют синоптики. В Москве также переменная облачность, местами кратковременный дождь и 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15, а атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 76%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. В финале россиянки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова победили хозяек соревнований со счетом 45-39. А вот мужская сборная России не смогла пробиться в полуфинал командного турнира по фехтованию на шпагах. В четвертьфинале Георгий Бруев, Дмитрий Швелидзе и Дмитрий Гусев проиграли швейцарцам 38-41. Сборная Гаити стала первой командой, которая потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Гаитийцы уступили бразильцам со счетом 0-3 в матче второго тура группового этапа и потерпели второе поражение подряд. В составе бразильцев весь поединок на поле провел защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. В других встречах дня марокканцы были сильнее шотландцев 1-0, парагвайцы сломили сопротивление сборной Турции 1-0, а американцы взяли верх над австралийцами 2-0. Подробнее об этом поединке Александр Неценко.
2: В группе D встречались лидеры таблицы после стартового тура – американцы и австралийцы. Сборная США легко и разгромно убрала с дороги Парагвай, их соперник умудрился преподнести сенсацию. Получив 30 ударов по своим воротам, команда Тони Поповича выиграла у Турции. Перед матчем в медиа американские эксперты начали поддевать австралийцев. Мол, форма у них желтая, потому что они думают, будто они бразильцы. И соперник они для легкой прогулки. И на самом деле пора Австралии вообще-то садиться в самолет и лететь домой. Так размышляли экс-форвард сборной США Лэндон Донован и бывший вингер Лица Майк Грелла. Гости опять вышли играть в три центральных защитника, поменяв фланги, где не нашлось места авторам голов ворота Турции, Иран Кунде и Меткалфу. Американцы не досчитались травмированного лидера атаки Пулишича. Впрочем, команде Маурисио Почеттино это не помешало. Уже на 11-й минуте она получила в подарок второй автогол на турнире. Если в стартовой встрече Бобадилья поразил собственные ворота, то теперь это сделал Бёрджес после прострела Балагуна. В концовке тайма при штрафном американцы выкатили мяч на Деста. Последовал удар с рикошетом, после которого мяч упал прямо под ноги защитнику Фриману. В результате он удвоил перевес хозяев. Австралия жила к последнему получасу встречи, пыталась претендовать на пенальти, владея инициативой, но все равно уступила 0-2.
1: Полузащитник Боэн Димоски перешел из Столетинского Акрона в Шкиндию из Северной Македонии. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. 24-летний полузащитник играл за Акрон с июля 2023 года, провел 42 матча, в которых сделал 3 результативных передачи. Тем временем полузащитник Максим Мухин расторг контракт с московским футбольным ЦСКА и станет игроком Ростова. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что 24-летний россиянин успешно прошел медосмотр в ростовской команде и в субботу подпишет 3-летний контракт. Минувший сезон Мухин провел в аренде в Сочи. Эмилия Тангара и Федор Иванов стали победителями в беге на 400 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. В метании молота лучшей стала Софья Палкина. В тройном прыжке не было равных Дмитрию Чижикову, а в прыжке с шестом золото завоевал Михаил Шмыков. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Я жена твоя.
4: Моя?
3: Нет, соседская.
5: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
6: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
7: Потрясающая, добрая, про любовь, шикарно.
8: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
9: Мы перевоспитываем мажоров.
10: Папа у нас точно мажор.
9: Ну что, кто следующий?
11: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
12: Большая энциклопедия лета. Июнь.
13: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
12: Все о том, как мы проводим лето.
13: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
14: О, весело! Вы почувствуете от этого результата радость. Вот он вам подарит триумф. Я этого добилась там, тут, где угодно, в чем угодно. Написала диссертацию, сварила хороший борщ, вышла замуж, купила хорошие туфли, а искала их долго.
12: От каких недугов следует принимать классическую музыку?
13: Европейские композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
12: О Генри. Короли и капуста. Читает Борис Левинсон.
4: Это дурацкое письмо, которое мы с вами сочинили тогда, расстроило все мои шансы. Она с презрением отвернется от меня, когда узнает, что я сыграл такую жестокую шутку над ее старым отцом. Шутку, недостойную самого глупого школьника. Башмаки! Боже мой, да сиди он здесь 20 лет, он не продаст и 20 пар башмаков. Если я пошлю их домой, я должен буду рассказать им всю историю. И что подумает Розина обо мне? Я люблю эту девушку больше прежнего, Билли. И теперь, когда она тут, в 2 шагах, я теряю ее навеки лишь потому, что я попробовал шутить, когда термометр показывал 102 градуса.
15: «Не падайте духом», — сказал оптимист Кёу, «и пусть они откроют магазин. Я недаром поработал нынче. На первое время мы можем устроить бум. Чуть откроется магазин, я войду и куплю 6 пар. Я уже говорил кое с кем и объяснил им, какая случилась катастрофа, и все наши накупят себе столько башмаков, как будто они станожки. Франк Гудвин купит целый ящик или 2. Джедди покупают 11 пар. Кланси вложит в это дело всю свою недельную выручку, и даже старый доктор Грок готов купить 3 пары из крокодиловой кожи, если у них найдется достаточно большой размер. Бланшар видел мельком мисс Розину Гемстеттер. Он потребует не меньше 12 пар.
4: «Десяток покупателей», — сказал Джонни, — «а товару на $4000. Это не годится. Тут нужны широкие масштабы. Идите, бери домой и оставьте меня одного. Мне нужно подумать. Я буду сидеть всю ночь и думать. Если есть в этом деле какая-нибудь зацепка, я найду ее. Если нет... На совести роскошных тропиков прибавится еще одна гибель». Кёу ушел, видя, что он больше не нужен. Джонни разложил на столе 3 или 4 сигары и растянулся в кресле. В 9 часов утра он направился в почтово-телеграфную контору и провозился больше получаса с бланком. В результате получилась следующая каблограмма, которую он подписал и отправил, заплатив $33. П. Доусону, Дайлсбург, Алабама. $100 посланы вам почтою. Пришлите мне немедленно 500 фунтов крепких колючих репейников. Здесь большой спрос. Рыночная цена 20 центов фунт. Возможны дальнейшие заказы. Торопитесь! Корабли. В течение ближайшей недели было найдено отличное помещение для магазина. Мистер Гемстеттер снял его за довольно дешевую плату и разложил всю свою обувь на полках. Магазин украсился изящными белыми коробками, выглядевшими очень заманчиво. Друзья Джонни постояли за него горой. В первый день Кёу заглядывал в магазин как бы мимоходом каждый час и покупал башмаки. После того, как он купил башмаки на резинках, башмаки на шнурках, башмаки на пуговках, башмаки с гетрами, башмаки для тенниса, башмаки для танцев, туфли всевозможных цветов и оттенков и вышитые ночные туфли, он кинулся разыскивать Джонни, спросить у него, какие сорта обуви существуют еще, дабы закупить и их. Столь же благородно сыграли свою роль остальные, покупали часто и помногу. Кёу руководил операциями и распределял клиентов так, чтобы растянуть торговлю на несколько дней. Мистер Гемстеттер был доволен, но его смущало одно. Почему никто из туземцев не приходит покупать башмаки? «Ах, они такие застенчивые», — говорил Джонни, нервно вытирая лоб. «Дайте им немного попривыкнуть. От них отбою не будет, раскупят весь товар моментально». Однажды, предвечерней порой, в конторе консула появился Кёу, задумчиво пожевывая кончик незажженной сигары.
15: «Ну, придумали какой-нибудь фокус?» — спросил он Джонни. «Если придумали, то сейчас самое время показать его. Если вы сумеете взять у одного из зрителей шляпу и вынуть оттуда 100 покупателей, которые желают купить башмаки, действуйте немедленно. Мы все накупили себе столько обуви, что хватит на 10 лет. Теперь в башмачном магазине затишье, я сейчас оттуда. Ваша жертва, почтенный Гемстеттер, стоит у порога и с изумлением взирает сквозь очки на босые ноги, проходящие мимо его магазина. У этих туземцев наклонности чисто художественные. Сегодня утром мы за 2 часа сфотографировали 18 человек, а башмаков за весь день продана 1 пара. Ее купил Бланшар. Ему показалось, что в магазине дочь хозяина. Он вошел и купил комнатные туфли, меховые. Потом я видел, как он размахнулся и швырнул их в залив.
4: «Завтра или послезавтра придет фруктовый пароход», — сказал Джонни. «А до той поры нам делать нечего».
15: «Но что же мы намерены делать? Создать спрос?»
4: «Много вы понимаете в политической экономии», — ответил консул довольно невежливо. «Спроса создать нельзя, но можно создать условия, которые вызовут спрос. Вот этим-то я и занят». Через 2 недели после того, как консул послал каблограмму, в Коралео прибыл фруктовый пароход и привез консулу огромный серый тюк, наполненный чем-то загадочным. Так как консул был официальное лицо, таможенные сделали ему поблажку, тюк был доставлен к нему в контору, с комфортом водворен в задней комнате. Вечером консул сделал в холсте надрез, сунул туда руку и вытащил горсть репейников. Долго он осматривал их, как воин осматривает оружие перед тем, как ринуться в бой за жизнь и любимую женщину. Репейники были первого сорта. Августовские, крепкие, как лесные орехи. Они были покрыты колючей и прочной щетиной, словно стальными иголками. Джонни тихонько засвистал какую-то арию и отправился к Билли Кёу. Позже, когда Коралео погрузился в сон, консул и Билли прокрались на опустелые улицы. Их пиджаки раздувались наподобие воздушных шаров. Медленной поступью прошли они по Калье Гранде, засевая пески колючками, тщательно обработали боковые дорожки, не пропустили и травы между домами, засеяли каждый фут. Потом проследовали в боковые улицы, не пропустив ни одной. Не забыто было ни одно место, куда могла ступить нога мужчины, женщины или ребенка. Не раз возвращались они в консульство за пополнением колючих запасов. Лишь на рассвете, вернувшись домой, они с чистым сердцем легли почивать, как великие полководцы накануне сражения, после того, как, разработав план кампании, они видят, что победа обеспечена. Когда встало солнце, на базарную площадь пришли торговцы, продававшие фрукты и мясо, и разложили свои товары в здании рынка и на окружавшей его галереи. Базарная площадь была почти на самом морском берегу, так далеко сеятели колючек не заходили. Наступил установленный час, а покупателей не было. Еще полчаса – никого. Между тем, в обычное время из каждого глинобитного домика, каждой пальмовой лачуги выпорхнули женщины. Все они стремились на рынок купить для своей семьи бананы, мясо, кур и маисовых лепешек. Все они были декольте с голыми руками, босыми ногами. Они отошли от дверей, зажигали по узким тротуарам, шли посреди улиц по мягкой траве. Вдруг самая первая издала странный писк и высоко подняла ногу. Еще немного, и несколько женщин сразу так и сели на землю с пронзительными воплями испуга. Поймать ту опасную неведомую тварь, которая кусает их за ноги. Некоторые перебежали с дорожек на траву, но и там их кусали и жалили непонятные колючие шарики. Они тоже повалились на землю, и их причитания слились с причитаниями тех, что сидели на песчаных тропинках. А торговцы на рынке все гадали, почему не идут покупатели. Вот на улицу вышли владыки земли мужчины. Они тоже начали прыгать, танцевать, приседать и ругаться. Некоторые во всеуслышание заявили, что это ядовитые пауки новой неизвестной породы. А вот хлынули на улицу дети порезвиться с утра на воле. И тут к общему гаму прибавился вой уязвленных и захромавших младенцев. Жертвы множились с каждой минутой. Всюду, куда ни глянь, прыгали бесшабашные граждане, дрыгали ногами и, отрывая от пяток ядовитых насекомых, которые появились в одну ночь неизвестно откуда и доставили им столько хлопот. Первый, кто догадался, как спастись от беды, был парикмахер Эстебан, человек бывалый и ученый. Сидя на камне и вынимая у себя из большого пальца занозы, он произнес такую речь: «Посмотрите, милые друзья, на этих клопов сатаны. Я знаю их отлично. Они летают в небе, как голуби, стаями. Живые улетели, а мертвые засыпали своими телами наш город. Это еще мелочь. А в Юкатане я видел вот таких, величиной с апельсин. Да, там они шипят, как змеи, а крылья у них, как у летучей мыши. От них одно спасение – башмаки». Эстебан заковылял к магазину Гамстеттера и купил себе пару ботинок. Выйдя оттуда, он гордо зашагал по улицам, не боясь ничего и громко понося сатанинских клопов. Пострадавшие либо сидели, либо стояли на одной ноге и смотрели на счастливца-парикмахера. Условия, порождавшие спрос, были созданы. Спрос не замедлил последовать. В этот день мистер Гемстеттер продал 300 пар башмаков. «Удивительно», — сказал он консулу, который заглянул к нему помочь навести порядок в магазине. «Какое внезапное оживление торговли! Вчера я продал всего 3 пары. Я говорил вам, что если уж они начнут покупать, от них буквально не будет отбоя. Завтра же выпишу еще ящиков 10, не меньше, в запас», — сказал Гемстеттер, сияя сквозь очки, «чтобы, знаете, не остаться вдруг без товара».
16: О Генри. «Короли и капуста». Читает Борис Левинсон.
17: Маяк. Радио «Маяк».

0: Реклама.
1: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. 17 по 23 июня 2026 года.
2: Алло, пап, я ключи потеряла. Не могу в машину попасть. Что делать?
3: Солнышко, не паникуй. Позвони в Корунд. Они точно помогут.
2: И машину откроют, и новый ключ изготовят.
3: Конечно, с заводской точностью.
4: Изготовление и ремонт автоключей, чипов, даже при полной утере. Копирование чипов для автозапуска. Ремонт замков и ключей зажигания. А также запчасти в наличии в мастерской Корунд на Ленина 119.
2: А телефончик скажете?
4: 56-21-21.
5: Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33. ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
6: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
7: Ежедневник. День в череде событий.
8: 22 июня на календаре. Дата, которую не забудем, навечно вошла в историю. В 1941-м германские нацисты напали на нашу страну, Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, день, с которого история жизни поколений нашей страны разделится на то счастливое, что было до, и что станет после. Отметим, первые расчеты командования гитлеровских войск не оправдывались. Так Брестскую крепость не взяли за 8 часов, а замышляли к 12 часам дня 22 июня. Герои гарнизона продержались до августа. С первых часов войны против СССР выступили Румыния, Италия, а через несколько дней Венгрия, Словакия и Финляндия. Припомним историю. 22 июня 1812-го Наполеон Бонапарт, обратившись к войскам с воззванием, объявлял о начале войны, обвиняя Россию в нарушении Тильзитского соглашения. Его цитата: «Россия увлечена роком, судьба ее должна свершиться». Среди событий с датой 22 июня отыщем в том числе и за 1811 год. Тогда в Петербурге Александр I, подписав указ об учреждении в Крыму императорского казенного ботанического сада, на его устройство в полуденной части полуострова у деревни Никита, ныне поселок Ботаническое, ассигновал 10 тысяч рублей. Осенью неподалеку от Ялты были сделаны посадки, положившие начало знаменитому Никитскому ботаническому саду с сотнями видов экзотических растений. В Кузбассе в 1936 году 22 июня было абсолютно мирным. Для Сталинска, будущего Новокузнецка, Совет народных комиссаров РСФСР на перспективу утвердил первый генплан застройки. Рассчитывали, что в городе будет жить около 200 тысяч человек. В 1941-м на этот воскресный день у жителей Сталинска были планы пойти на праздник в честь открытия парка культуры и отдыха «Водная станция». Однако в 4 часа дня по радио передали заявление наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о начале войны, и сибиряки ускоряли шаг, спеша на митинги, на Площадь Победы, к Дворцу металлургов, в свои цеха. Многие пошли записываться добровольцами на фронт. На бюро горкомов ВКПБ, Кемерове, Прокопьевске объявили о мобилизации в ряды Красной Армии, определяли места сборных пунктов. 1941 год. На Таштагольском месторождении начата добыча руды. Первые тонны ждали в Доменном и Мартыновском цехах КМК. Но прежде была большая работа по разведке запасов, строительству в тайге жилья и промышленных объектов рудника. 22 июня 2012-го легендарный земляк Николай Мысолов, который стал прототипом грандиозного памятника воину-освободителю, удостоен звания Герой Кузбасса. Высшая награда региона дана уроженцу Тижинского района посмертно. В 2021 кузбасский кедр в Березовском официально приобрел статус живого памятника. Дерево с пятиэтажный дом и длиной окружности ствола в 2,7 метра стало первым растением Сибири, которому сертификационная комиссия Всероссийской эстафеты «Деревья – памятники живой природы» присвоила этот почетный статус. Реликту, по заключению специалистов Центра древесных экспертиз, свыше 115 лет.
7: Ежедневник. День в череде событий.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем 20 июня по области в Кемерове малооблачно. Ветер северо-восточный 3-8, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура по области 26-31, в столице региона 28-30 градусов.
2: Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
3: Переосмысление англицизмов в русском языке. В устной и письменной речи россиян за последние годы увеличилось употребление иностранных слов, большая часть которых заимствованы из английского языка. Сегодня слова на букву «Д». Например, «дайджест» можно легко заменить на «обзор», «выборку» и «сводку», а «дедлайн» – на «крайний срок», в простонародье «крайняк». Дефиле соответствует русское слово «показ», «проходка». Мудрёный дисконт меняем на скидку. Заметили, как сразу все встает на свои места? Засим не прощаюсь.
4: Эта серия мини-программ как напоминание об истоках родной речи.
0: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
5: С понедельника по пятницу в 18.05.
0: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
6: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
7: А не пора ли нам оккультуриться?
6: Самое время.
7: Программа Ольги Шараповой об искусстве.
8: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
9: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
10: «Радиодиктатура».
9: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барышева. Радиодиктатура.

0: В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие южной группировки войск уничтожили замаскированное артиллерийское орудие, а также склад материальных средств противника в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки «Запад» сбили 2 баражирующих боеприпаса и 104 тяжелых гексокоптера ВСУ. Все подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной, штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Студенок, Ковалевки, Васильевки, Грушевки и Отсковки. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. За сутки подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 46 зданиями. По пункту временной дислокации подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ нанесен авиационный удар с использованием авиабомбы ФАБ-3000. В результате прямого попадания уничтожено до 20 боевиков. Всего за сутки в Красном Лимане уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, 8 единиц вооружения и военной техники, в том числе грузовой автомобиль, квадроцикл, 6 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Расчетами противовоздушной обороны группировки и мобильными огневыми группами уничтожены 2 баражирующих боеприпаса, 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 104 тяжелых гексокоптера противника. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» общевойсковыми подразделениями и расчетами войск беспилотных систем за сутки уничтожено до 220 военнослужащих, 15 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 миномета и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления ВПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 21 наземный роботехнический комплекс и 3 склада боеприпасов противника.
0: Тем временем расчет беспилотных систем мотострелкового полка группировки «Север» уничтожил радиомост противника, который использовался для ретрансляции сигналов связи и управления между подразделениями ВСУ. Один мирный житель погиб. Женщина получила ранение в результате атаки дронов ВСУ на Брянскую область. Об этом только что сообщили в администрации региона. Ранее в Минобороны заявляли, что дежурные силы ПВО уничтожили за ночь 187 украинских беспилотников. По данным военного ведомства, БПЛА сбиты и подавлены над Липецкой, Ростовской, Астраханской областями, Московским регионом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Дональд Трамп призвал Европу заплатить за оружие, переданное Киеву демократом Джо Байденом. Как уточнил президент США, Вашингтону нужно было брать с европейских стран деньги за поставки вооружения Украины с начала конфликта. При этом он отметил, что администрация его предшественника никого не просила отдавать финансовый долг. Выступая на военной базе Эндрюс, Трамп рассказал, что напомнил европейским лидерам о помощи Соединенных Штатов Киеву в размере 350 миллиардов долларов и спросил, почему европейцы не поступили подобным образом. Те ответили, что никто не просил их оплачивать оружие Киеву. Теперь Европа платит, резюмировал американский лидер. Напомню, прошлым летом администрация Трампа ввела новый механизм поставки оружия Украине. Теперь его оплачивают европейские союзники США по НАТО. Россияне заблокировали около 2 миллионов сим-карт с момента вступления в силу закона о противодействии телефонным мошенникам. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. С момента запуска такого сервиса прошло чуть более года. За это время им воспользовались 200 миллионов раз, написал Володин в своем канале в Максе. Он напомнил, что с 1 апреля прошлого года заработал первый пакет мер по борьбе с телефонными мошенниками. Одна из предусмотренных норм – ограничение на количество зарегистрированных на граждан сим-карт. Их должно быть не более 20. Также на госуслугах появилась возможность проверить количество оформленных на пользователя телефонных номеров. Кроме того, стал возможным сам запрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Как рассказал Володин, за 9 месяцев его оформили 1 800 000 человек. Режиссер Джеймс Берроуз скончался в возрасте 85 лет, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на его агента. Причины смерти пока не разглашаются. Берроуз известен по работе над многими комедийными сериалами, в том числе «Друзья», «Теория большого взрыва», «Две девицы на мели» и «Третья планета от Солнца». За свою карьеру он удостоился 11 телевизионных премий «Эмми» и получил 47 номинаций. В Москве сегодня пройдет ночной забег. Его участники преодолеют 10-километровую дистанцию по набережным Москвы. Старт сезона состоится уже в 13-й раз. Бегуны стартуют в 22 часа недалеко от Москва-Сити. Пробегут по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Бережковской набережным, улице Косыгина и финишируют на территории Университетской площади МГУ имени Ломоносова. В этом году 50% участников планируют выйти на старт ночного забега впервые, сообщают организаторы. Помимо победителей и призеров забега, всем финишерам вручат памятные медали. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды Фобос, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве также переменная облачность, местами кратковременный дождь. Термометры покажут 20-22 тепла, в Подмосковье плюс 18-23. Ветер северный 4,9 метров в секунду, давление будет расти и составит 751 миллиметр, что немного выше нормы. Сейчас в городе плюс 17, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 76%.

0: уже в эфире. Это меньше, вы, Данил Викторович.
1: Больше, в смысле, больше, чем
0: я. В смысле,
1: я.
0: У вас меньше, чем у Леры. Конечно, и Антона Юрьевича меньше радиоопыта. Вы в каком году, Антон Юрьевич, к нам пришли?
2: Я пришел в 2022.
0: Вот, все. Лер, ты понимаешь, что ты...
3: Я старше.
0: Опытнее этих двух мастодонтов. Так, мы будем заниматься с вами, товарищи, занимательной математикой. То есть математикой и обычно в течение года мы более сложные и настоящие. Ну, не то, что неправильно говорить настоящие, практичные, практически применимые. Да даже опять неправильно. Школьной математикой, олимпиадно-школьной мы занимаемся в течение года, правильно? А сейчас у нас более летняя, больше логики, наверное, да, Антон Юрьевич?
2: Да. Сейчас у нас такие больше задачи на смекалку, как вот. Бы, такие с шутками какими-то.
0: С прибаутками.
2: С прибаутками. А в течение года у нас все-таки не школьная олимпиада, у нас олимпиадная. Мы не берем темы школьные. Все, и так, иногда... все и так от них устают в школе.
0: Ну, мы чуть-чуть иногда их касаемся, чтобы что-нибудь объяснить.
2: Товарищи, или наоборот запутать.
0: Или запутать, что более вероятно в нашем варианте. 495-728-7171 это наш номер. Также можно присылать заявки на номер +7 967 103 5533. Телеграм, Макс, и вы будете попадать в очередь.
2: Ну, если вдруг... В очередь.
0: В очередь, да.
2: В очередь.
0: Да.
2: А задача у меня первая будет для Леры, правильно?
0: Давайте сразу.
2: Про очередь. Вы говорите очередь, я хочу задачу про очередь. Лера. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Готова ли ты решить задачу?
3: Готова.
2: Про очередь.
3: Да.
2: Хорошо. Очередь за колбасой, товарищи, протянулась на 20 метров. Это любимая моя задача вообще. Очередь за колбасой протянулась на 20 метров, а очередь за маслом еще на 5 метров длиннее. Mm-hmm. Угу. Пока сложная очень математика. Ага, очередь за хлебом в 5 раз короче очередь за маслом.
3: Угу.
2: Вопрос. Сколько метров очереди нужно преодолеть, чтобы съесть бутерброд с колбасой? Серьезная задача, не смейтесь, не мешайте сейчас.
0: Надо записать.
2: Серьезно все. Еще раз, за колбасой 20 метров, за маслом на 5 метров длиннее, а за хлебом в 5 раз короче очереди за маслом. Вопрос. Сколько метров очереди необходимо преодолеть, чтобы съесть бутерброд с колбасой? Задача серьезная вообще.
0: А вопрос
3: с колбасой? 20 метров.
2: Что?
3: 20.
2: Почему?
3: Потому что... А входит 5 метров масло? Хлеба.
0: 5 метров хлеба в 20 метров колбасы.
3: Да.
1: А масло входит в бутерброд с колбасой?
0: Вот тоже вопрос.
2: Я не понимаю, кто здесь кому вопросы задает, уважаемые товарищи.
0: Мы вам нас больше...
2: Тогда к Лере у меня вопрос. Ты вообще когда-нибудь стояла в очередях? Вот я помню, у нас в садоводстве на даче там раз в неделю приезжала машина одна с молочными продуктами, а другая, точнее, одна с молоком, а другая с молочными продуктами. Ну, там творог, сметана, две разных машины. И они одновременно, когда приезжали, это были две разных очереди. Как ты считаешь, возможно ли было занять сразу в две очереди одному человеку там что-то или нет?
3: Да, привезти с собой другого человека.
2: Ну вот если другого человека только. Короче, давайте вы мне дадите ответ. Вот Лера сказала 20 метров. Почему?
3: Потому что хлеб и колбаса, они движутся одинаково. И после того, как мы зашли за хлебом, 5 метров. И еще плюс колбаса, 25.
0: Не-не, подожди, ты же 20 сказал.
1: Это разные
0: вещи. Я логику твою понял. Смотрите,
2: я не понял.
0: Я сейчас объясняю, вообще легкое. Мы же, во-первых, делаем бутерброд с колбасой, масло там лишнее.
2: Масло лишнее.
0: Потому что надо соблюдать баланс белков, жиров, углеводов, да. А если масло колбасе... Нет, не вредно. Масло полезно сливочное, но в умеренных дозах. Мы приходим, у нас две очереди. Мы подходим к очереди. В одной очереди стоите вы за колбасой. Ну, я по глазам вижу, что вы за колбасой.
2: Я стою за колбасой.
0: Данил Викторович стоит за хлебом. У него денег на колбасу нет сегодня. Лер заходит, говорит, Данил Викторович, я... Нет, точнее, он к вам подходит, говорит, Антон Юрьевич, я за вами буду. Занимает за вами место и встает за Данилом Викторовичем. Данил Викторович покупает свою буханку черного. Вот. Лера покупает в этот момент после него батон белого, а вы в этот момент прошли 5 метров, она возвращается, за вами стою я, он говорит, Денис Евгеньевич, я за Антоном Юрьевичем занимала. Антон Юрьевич разворачивается, говорит, действительно так. И тогда Лере остается пройти за вами 15 метров, итого 20 метров.
2: Неправильно.
0: Но не вы ошиблись есть другой сейчас. Вариант.
2: Ошибка у вас фактическая.
0: В логике?
2: Фактически, в логике ошибка у вас. Я бы хотел всем напомнить товарищам, у меня вот эти вот детские воспоминания страшные, когда я стоял в очереди и пытался и молока купить, и хлеба одновременно. Действительно, да. Это правда.

0: правда,
1: а мама ушла за колбасой.
0: Колбасы там не было. Вот. Творожная масса там была, кстати. Вот очень вкусная. Вот. Занимать очередь.
2: Как мы знаем, что творожная масса — это творожная сила, деленная на творожное ускорение.
0: Правильно. Правильно совершенно. Ну вот. Так. Денис Евгеньевич, значит, все, что вы сказали, я согласен со всем, Лера, но вот для Леры хочу сказать, и для всех остальных, как надо занимать очередь. Нельзя так занимать, как вы сказали. Я буду за вами, и пошел в другую очередь. Так не делается.
2: А как?
0: Надо дождаться следующего человека. И сказать, я буду перед вами. И тогда ты можешь пойти в другую очередь. Вот только так занимается очередь. Запомни, пожалуйста. Так вот за вами.
2: Ну, вообще, да, да.
0: Это не неправильно, некрасиво.
2: Математический ответ правильный?
0: Математический ответ правильный. Что мне сказать? Математически все правильно.
2: Хорошо. И это же 15 метров нам надо, чтобы съесть бутерброд с колбасой.
0: 15? 20.
2: 25 плюс 15. 495-728-7171. Нам нужен товарищ. Хочу все знать. Очень сильно. Давайте его в эфир. Мы тут сами с ним договоримся уже. Товарищи. Аня из Санкт-Петербурга. Аня, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Привет. Вот, колокол петербургский.
0: На неделю поеду в Санкт-Петербург, на следующий.
2: Ну вот, покричите друг другу с разных сторон моста.
0: Здравствуй, Аня.
3: Здравствуйте.
0: Сколько тебе лет?
3: Мне 10 лет.
2: 10 лет.
0: 10 лет.
3: Да.
0: Хорошо.
2: Ну, давайте.
0: Аня, начнем с такой задачи для тех, кто слушал предыдущий наш выпуск. Предыдущий наш выпуск, кто слушал, там похожая была. Значит, у нас, Аня, у трех программистов есть брат Леня, а у Лени братьев нет. Как такое возможно?
1: Еще раз. Леня при этом один.
0: Да. У трех программистов есть брат Леня, а у Лени братьев нет. Как такое возможно? Аня, у тебя есть братья?
3: У меня только двоюродный брат есть.
0: Ну, тоже неплохо.
2: Так, у трех программистов...
0: Есть брат Леня.
2: Есть брат Леня.
0: А у Лени братьев нет. Как такое возможно?
3: Может...
2: Может, программисты не люди?
0: Это недалеко от правды, Денис Евгеньевич.
3: Может, программисты это компьютеры?
2: Тоже вариант, кстати.
0: Ох, какой интересный ответ для второй половины 20-х годов.
3: А братья, они братья по разуму.
0: Я вообще засчитываю этот ответ, мне он очень нравится. Ну, здесь имелось в виду другое. Может, Лера знает, что здесь имелось в виду?
4: Честно, я не догадалась.
2: Да подождите, ну вы чего?
0: Просто, просто
2: остановитесь, вы что?
0: Похожая задача.
2: У Лени.
0: У Лени.
2: У Лени братьев нет.
0: Нету братьев.
2: Нету братьев, нету. Братьев.
4: Есть сестры.
2: Ну все, есть вот сестры. Ответ. Программисты сестры.
0: Эмансипация у нас была.
2: У нас три программистки.
0: Программистки, ну которых можно назвать программисту.
2: Ну программист, потому
0: что профессия программист. Кстати, я вот с этими феминитивами не понимаю. Я вот до сих пор тоже помню, что я учитель истории свою сказал, директриса. Директриса. Так. И он сказал, так нельзя говорить, это не... Говори директор школы.
2: Ну, говори директор, правильно.
0: Правильно? А директриса нельзя
2: директриса,
0: говорить?
2: Ну,
1: разговорная.
0: Разговорная.
2: Ну, внутри, ну, то есть это же школьная, это когда ты... Кто? Директриса пошла. Ну, то есть
0: да.
2: как...
0: Не, так да. Лучше не говори. Ну, я до сих пор конечно. Не понимаю.
2: Да
0: как,
2: не...
0: Лера, Лера.
2: Ой, все
0: Лера,
2: гласные перебрали.
0: Лера, да, я всех перепутал. Лера, если бы ты стала директором, и вот тебя бы называли директрисой, ты бы расстраивалась от этого или нет?
4: Нет.
0: Или бы ты больше хотела, чтобы тебя назвали директором?
4: Мне без разницы, честно.
0: Без разницы пока что.
2: Главное, ну, чтобы ну, слушались.
0: Все, Денис Евгеньевич, директриса, я был прав, нормально.
4: Главное, чтобы не попросили.
0: Директрису можно называть директрису. Все.
2: Ну, официальный директор.
0: Так, хорошо. Аня, ты поняла, значит, в чем я загадывал задачу? В том, что на самом деле программисты — это женщины, и это сестры Ленины, и у него братьев действительно нет, а он для них брат. Аня?
3: Я поняла.
2: Угу. Давайте еще одну задачу.
0: Еще одну задачу. Значит, вот эта задача тоже, вот когда вот есть братья, там нет братьев, очень сильно зависит, если маленьким детям задаешь, если семья многодетная, такие вот задачи легче гораздо решаются.
2: Да, потому что физический если, пример да, существует.
0: Физический пример существует. Значит, у нас вот есть семья такая, Аня, и в этой семье несколько детей. Есть три брата. И у каждого из братьев есть, Аня, по две сестры. Сколько всего здесь детей? Я продолжаю тем. Пять, ну все, легко,
2: пять.
0: Хорошо.
2: Здесь легко.
0: Здесь легко. А сестры у тебя есть, Аня?
3: Тоже двоюродные.
0: Тоже двоюродные.
2: Тоже двоюродные. А вы общаетесь? Ну, видитесь, дружите, общаетесь?
3: Или да, ты... двоюродная сестра со мной в лагерь ходит.
2: А, кстати, как там лагерь летний, городской?
3: Хорошо, наш отряд пока что побеждает.
2: А в чем? Что у вас там за сражение?
0: 50 очков Гриффиндору.
1: Да, да,
2: ну,
1: да,
2: что-то
1: да,
2: типа того. Такое.
0: Что идет за соревнование, расскажи, пожалуйста.
3: Мы получаем баллы, и у кого больше баллов, тот, когда закрытие смены будет, победит.
2: А за что баллы получаете?
1: А там за все подряд обычно, да, там идет общий рейтинг, да.
3: За занятия, за плакаты, за поддержку на разных соревнованиях.
0: За поведение, наверное.
2: Передай руководству лагеря, что в передаче «Хочу все знать» вашему отряду выдали 50 баллов. Посмотрим, получится, не получится. Запись можешь предъявить. 50 – это много или мало?
4: Сколько обычно вам дают баллов?
3: Обычно за занятия дают 5, а за соревнования 10.
2: Ну, вам 50. Много, нет,
0: 10. Товарищи, с большей вероятностью дадут меньше.
2: Все, давайте, передай, что в передаче «Хочу все знать» твоему отряду. Как отряд называется?
3: Орлы.
2: Орлы. Вот орлам передача «Хочу все знать». Тут Ариапак из 4 человек за твое активное участие выдал 10 баллов. Посмотрим, примут или нет. В следующие выходные расскажешь. Договорились?
3: Да.
2: Ну, попробуем. А в качестве примера можно будет просто найти эту запись на медиаплатформе «Смотрим»,
0: и включить,
2: и сказать, что вот Денис Евгеньевич Николаев попросил начислить 10 баллов. Пусть остальные тоже
1: активизируются,
2: да, и звонят в эфир. Все. Вот так и популяризируемся. Спасибо, Ань, спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем еще также, помимо 10 баллов от нас, книгу «Кем гордится Петербург? Выдающиеся жители северной столицы России» от издательства «Бомбора». А у нас Марина из Москвы на связи. Марин, доброе утро.
5: Здравствуйте.
2: Привет. Так, Марин, напомню, сколько тебе лет?
5: Мне 14.
2: 14, отлично. Да, тебя вопросами про братьев и сестер не проведешь. Придется Антону Юрьевичу попотеть.
0: Сложная.
2: А в студии прохладно.
0: Задача тогда. Да, тут постоянно,
1: не вспотеешь,
0: постоянно,
1: да?
0: Прохладно. Я забываю сюда кофту привозить. Угу. Денис Евгеньевич тут настраивает кондиционер.
2: А чтобы вы не расслаблялись.
0: Так.
4: Чтобы, да, чтобы... мозги лучше работали.
1: Да, чтобы не потели. Только мозги, чтобы потели.
0: Чтобы не было душно.
1: И это да.
0: Хорошо. Так. Значит, сложная, Марина, задача. Все, товарищи, не душните.
2: Значит, а вот это уже было лишним. Давайте.
0: Пишем.
2: Вот я даже чистый листочек взял.
0: На столе, Марина, стоит в ряд 6 стаканов. Представили себе. Первые 3 пустые, а последние 3 наполнены водой. Как сделать так, чтобы пустые стаканы и полные чередовались между собой, если касаться можно только одного стакана? Ну и толкать стакан стаканом нельзя. Такие... Я в Петербурге в первом вузе учился, так что такие студенческие питерские игры. Еще раз, 6 стаканов стоит на столе, первые 3 пустые, последние 3 наполнены водой. Как сделать так, чтобы пустые стаканы и полные чередовались? Чередовались, товарищи, означает...
2: По очереди,
0: да. Между, ну, такой.
2: Так легко же.
0: Между собой. Если касаться можно только одного стакана, толкать стакан стаканом нельзя.
5: Но берем второй стакан.
0: Ну, легко, но летом, одного, извините.
5: С одного края и меняем его с... стаканом с другого края второго.
2: Нет, менять нельзя. Тебе придется два стакана трогать.
1: Подожди, менять...
2: Нельзя.
0: Еще раз, подожди.
5: Значит, просто воду переливаем.
2: Вот это ближе уже.
0: Я не понял.
5: То есть у нас второй с конца наполнен. Мы его берем, взяли, перелили воду
2: во второй
5: стакан с другого края и поставили обратно.
2: Ну все,
0: совершенно правильно, что
2: все. Просто пугает. Ждешь подвоха, а задача кажется простой.
0: Да, на самом деле, действительно очень простые задачи. Ну, у меня...
2: Они летние. Я, еще раз, они классные. Я в том плане, что просто ты подвоха ждешь, и когда видишь простое решение, начинаешь пугаться и усложнять жизнь самому себе.
0: Да, да, да. Так, следующая задача. Значит, известная тоже задача, Марина. В коробке лежат 6 мандаринов. Вопрос. Как распределить эти мандарины между 6 девочками так, чтобы каждой девочке досталось по одному мандарину? Причем, чтобы один мандарин остался в коробке.
5: Ну, надо коробку тоже отдать.
0: Надо коробку тоже отдать. Ну, это правильно, правильно, правильно. Хорошо, хорошо. Давайте последний вопрос.
2: Синус x в кубе.
0: Да, вы думаете, что мы не можем задавать сложное? Мы можем задавать сложное, но сегодня мы не будем. Нет, я хочу вспомнить вопрос из игры «Что, где, когда», который написали мы с товарищем. И, по-моему, я его задавал.
2: Ну, это было давно уже, да, давайте еще раз.
0: Да, значит, у нас встретились 2 персонажа в комиксе. В одном, на интернет-картинке одной. Встретились 2 персонажа, Марина. Первый сказал, я больше, чем ты. Но второй персонаж встал на руки, головой вниз, и сказал, теперь я больше, чем ты. А тогда первый персонаж лег и сказал, а теперь я точно больше, чем ты. Лег на землю. Вот. Вопрос, что это за персонажи были?
5: Ну, я думаю, это какие-нибудь животные. Например, собаки, то есть одна стала на задние лапы, то есть на передние лапы, и стала выше.
0: Подождите, Марина, я не понял просто. Может быть, я чего-то не помню, а у нас сегодня зоология, хочу все знать. Или
2: да подожди, интересно было, что какие собаки. Ну вот одна встала на задние лапы, хорошо, она говорит, я больше, чем ты.
5: Она стала выше, чем другая, а другая легла, и получается, она длиннее.
0: Растеклась.
1: Растянулась, да.
2: Ну, в целом логика в этом
0: логика
2: есть. Но у нас математика.
0: Да. Значит, еще раз, 2 персонажа. Один говорит, первый говорит, я больше, чем ты. Второй встает, значит, с ног на голову.
2: Ну, переворачивается.
0: Переворачивается, говорит, теперь я больше. А первый ложится плашмя и говорит, а теперь уж точно я больше навсегда.
2: И это было в «Что, где, когда»?
0: Это мы для детей делали такие вот вопросы.
5: Просто
0: в своих лагерях я провожу постоянно «Что, где, когда».
1: Это не...
5: Они в разных измерениях измеряли. Например, первый был толстый, и он сказал, что он больше.
2: А в попугаях я гораздо длиннее.
0: Это, кстати, хороший ответ. У нас в прошлом выпуске была задача, когда один видит 5 звездочек, а другой видит 8 звездочек. Мне кажется, что это очень вообще вот философский момент.
1: Все увидели звездочки. У меня есть вариант, что первый персонаж — это восьмерка, второй персонаж — шестерка легла, стала девяткой, восьмерка легла, перевернулась, стала девяткой, восьмерка легла, стала бесконечностью.
0: Правильный ответ. Да, замечательно просто.
2: Мне про собак больше понравилось, Марина. Это как-то...
1: Когда Денис Сергеевич сказал, возмутился
0: восьмерка
1: буквально.
0: Восьмерка и шестерка.
1: Да, когда Денис Сергеевич, Антон Юрьевич возмутился, что это у нас тут зоология.
0: Вы поняли, что надо про цифры.
1: Да, надо каких-то других персонажей искать, да.
2: Ну, вот так вот. Ну, Марин, спасибо большое. Мне кажется, ты поняла, да? Восьмерка, шестерка, все понятно.
0: Давайте объясним. Вначале восьмерка говорила, что она больше, Марин, чем шестерка.
5: Ну да.
0: После этого шестерка переворачивается, получается, что у нас?
5: Девятка.
0: Девятка. Она
5: и
0: говорит,
5: она
0: я
5: больше.
0: А потом восьмерка...
5: бесконечность больше, да, всех
0: восьмерка,
5: остальных.
0: Восьмерка ложится и превращается в бесконечность.
2: Марин, спасибо большое. Ты получаешь книгу «С тобой все ок. Как принять и полюбить себя» от издательства АСТ. Товарищи, а мы отправляемся на...
4: Перемену!
0: Перемену.

0: люди – это самое интересное, что есть на планете Земля.
1: Игорь Ружейников, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк». В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Задержанный за акцию устрашения трех военнослужащих Минобороны был завербован украинскими спецслужбами под легендой, работая в коллекторском агентстве, рассказали в ФСБ. Житель Подмосковья получил от куратора за работу $100. Об этом он сам рассказал на видео, предоставленном Центром общественных связей Федеральной службы безопасности.
2: На торговой площадке увидел объявление о заработке, вследствие чего связался с куратором в Телеграме. Ее звали... Он мне дал 3 задания, которые я вследствие выполнил, после чего получил денежное вознаграждение в районе $100. Вследствие чего я понял, что это были спецслужбы Украины.
0: Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, однако из-за наличия в деяниях задержанного признаков состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, рассматривается вопрос об открытии соответствующего дела. В ФСБ добавили, что к ответственности привлекли также более 20 лиц, которые планировали покушение на руководство Роскомнадзора. Военнослужащие расчета беспилотников «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА и личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. Замаскированный пункт противника был замечен в жилой застройке. Он координировал полеты многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, которые противник применял для ведения разведки и нанесения ударов по позициям российских войск и объектам гражданской инфраструктуры. Дмитрий Медведев заявил, что на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников на российские регионы Москва должна отказаться от любых ограничений в отношении Киева, сохранив лишь запрет на преднамеренное уничтожение мирного населения. Такое мнение он высказал в своем канале в Максе. Зампред Совета Безопасности отметил, что интенсивность ударов БПЛА растет и, по его оценке, будет увеличиваться и дальше. Он также высказался о международных нормах ведения войны, включая положение Гаагских конвенций. По мнению Медведева, документы разработаны более 100 лет назад, не учитывают современные реалии вооруженных конфликтов, в которых активно используются ракеты и дроны. Они больше не нужны. За прошедшие 100 лет войны слишком изменились, подытожил политик. Спасатели ликвидируют крупный пожар на территории строительного рынка в подмосковной Балашихе, сообщили в МЧС России. К месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, пострадавших нет, причина ЧП выясняется. К ликвидации огня привлекли порядка 50 человек и 15 единиц техники. В экстренных службах ТАСС сообщили, что предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности. По всей площади внутри находятся стройматериалы, наблюдается плотное задымление. Серебристые облака. Сезон наблюдения, которых открывается с началом лета, в июле можно будет увидеть поздно вечером или рано утром, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Явление представляет собой светлые полупрозрачные облака, которые иногда видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах. Серебристые облака могут появляться в течение всего летнего периода, сказали в планетарии. Они образуются в верхних слоях атмосферы на высотах от 70 до 95 километров и освещаются солнцем неглубоко опустившимся под горизонт. Поэтому в северном полушарии они наблюдаются в северной части неба, а в южном полушарии – в южной. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве тоже переменная облачность, местами кратковременный дождь и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 18, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 56%.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. В финале Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова победили хозяек соревнований со счетом 45-39. Эта награда стала четвертой на текущем первенстве континента для россияна. Полузащитник Даниил Уткин вернулся в Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Контракт с 26-летним россиянином рассчитан до лета 2029 года. В минувшем сезоне Уткин выступал за московской «Торпедой» и калининградскую «Балтику». Защитник московского «Динамо» Хосе Касерес вышел в стартовом составе сборной Парагвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против турок. Был заменен на 81-й минуте. Его команда была сильнее со счетом 1-0. В других поединках дня бразильцы обыграли гаитян 3-0. Американцы взяли верх над австралийцами 2-0. А марокканцы сломили сопротивление шотландцев 1-0. Подробнее об этой встрече Александр Неценко.
4: Шотландия, приехавшая на первенство планеты впервые за 28 лет, сделала ставку на первый матч против гаитян, чтобы рассчитывать на первый в истории сборной выход в плей-офф как минимум с третьего места. И у британцев все получилось, они победили 1-0, но качество игры что в защите, что в атаке сильно хромало. Марокканцы пусть и выдали содержательный матч против бразильцев, но добыли всего лишь ничью, поэтому очень хотели выиграть. Стив Кларк придумал интересный ход, наделив третьего центрального защитника Тирни полномочиями персонального опекуна Ашрафа Хакими. Но прошло 69 секунд с начала встречи, и Марокко повел 1-0. Тирни еще не успел переключиться на капитана африканцев и позволил Брахиму Диасу себя перекинуть на правом фланге. Мяч подхватил Саибари, воспользовался позиционной ошибкой Хенли, дотащил мяч до угла вратарской и оттуда расстрелял бедного Ангуса Гана. Поведя быстро в счете, марокканцы, не форсируя событий, предпочитали искать возможности для редких, но острых атак. План работал, но завершения не хватало. В свою очередь, скучные, унылые шотландцы дождались последних минут, чтобы организовать навал и заполучить вожделенную ничью. Такой примитивный ход не сработал, хотя Магин и Мактоминой падали от любого касания, чтобы заработать пенальти. В итоге марокканцы выиграли 1-0, установив новый рекорд для африканских сборных на мундиалях по количеству матчей без поражений в групповой стадии. У атласских львов их стало 6.
3: Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 километров на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Он показал результат 37 минут и 47 секунд и завоевал золото. В беге на 200 метров победили Виктория Максимова и Александр Николаев, а в толкании ядра не было равных Максиму Афонину. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко победил болгарина Николу Дипчикова на турнире в Омске. Бой завершился во втором раунде после удушающего приема россиянина. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: «Маяк».

До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. Теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: Каникулы с пользой.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, это передача «Хочу все знать». Денис Николаев в студии, Данил Лукин в студии, Антон Низовцев в качестве преподавателя в этот час у нас присутствует, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центра педагогического мастерства, заведующий кафедрой передачи «Хочу все знать» по математике.
2: Антон Ильич, да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, и также сегодня в студии наша постоянная слушательница Лера из Курска. Лера, еще раз здравствуйте.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе. Ну что, продолжаем. 495-728-7171. Глеб из Москвы на связи. Глеб, доброе утро.
4: Утро.
1: Доброе. Так, напомни возраст, хотя для Антона Юрьевича летом это не имеет значения, он все равно задает...
2: шуточные задачи.
1: Парадоксальные задачи, но все равно.
2: Сколько?
5: 10?
2: Непонятно.
1: Глеб.
2: Мы сейчас вас не слышим.
1: Погромче выведем его.
4: 10 лет,
1: вот,
2: стало 1-0. Правильно?
1: Ну, не 1-0, а 10.
2: 10. Хорошо, Глеб. Задача будет такая. Легкий вопрос. Даже не задача, это не задача, даже вопросы. Вот. Ты участвовал когда-нибудь в соревнованиях по бегу, Глеб?
4: Нет.
1: Это правильно. Молодец.
2: Следующая задача. Петя участвует в соревнованиях по бегу. Глеб, только что он обогнал бегуна, занимающего 7-ю позицию. Какую позицию теперь занимает Петя?
4: Скорее всего, 7-ю.
2: 7-ю, почему?
4: Потому что, когда ты обгоняешь человека, которого привели, если, ну, то есть, взяли, к примеру, первое место. Если я обгоню кого-то, кто на первом месте, я стану на первом месте, а он на втором. Это вот так работает, потому что вот Петя был на 8-м месте. Он обогнал человека, который был на 7-м. Что означает то, что человек, который был на 7-м, выходит на 8-е место, а Петя на 7-е место.
2: Да. Совершенно правильно. На самом деле, вот хотелось бы, конечно, позадавать серьезные задачи. Вот я вчера с учеником, например, решал задачи по теме «Эффект плюс-минус один». Мы, ну, с вами, мы с вами когда-то обсуждали, что вот есть такие эффект плюс-минус один, это когда такая когнитивная ошибка даже у взрослых возникает, то, что хочется там плюс один прибавить или минус один, понимаете?
5: Да, да, да.
2: Ну вот давайте задам серьезную задачу.
1: Давайте.
2: Я все прорываюсь, меня редакторы запрещают, но
1: Специально для тебя, Глеб.
2: Я задаю специально для тебя, Глеб. Вот стой. Задача про Дениса Евгеньевича будет. Денис Евгеньевич стоит в поле.
5: С косой. Мы это уже с утра обсуждали. Денис Евгеньевич в поле и с косой.
3: А с какой именно?
1: Ну, такой вот русая до пояса.
2: С бантиком. Значит, еще в поле.
1: У меня просто, да, артистический грим. Хорошо, стою в поле.
2: Стоит в поле. И у нас в этом поле стоит через одинаковые промежутки в линию прямую 40 столбов. Понятно? 40 столбов. 40 столбов. Страшная какая-то картина. Денис Евгеньевич стоит, 40 столбов стоят. Известно, что Денис Евгеньевич от первого столба до четвертого доходит за 4 минуты.
1: Угу.
2: От первого. Это серьезная задача сейчас. Ну, это, то есть, не... Ну, это математика настоящая. От первого столба до четвертого Денис Евгеньевич доходит за 4 минуты. Вопрос. Сколько времени ему потребуется, чтобы дойти от первого столба до 40-го столба?
4: То есть это довольно...
2: Сейчас, подождите, у нас тут версия есть, Лера, скажи.
3: 40 минут.
2: 40 минут, нет, неправильно.
5: Нет.
2: Подождите, давайте Глеба подождем. Я просто увидел в глазах Леры, что у нее неправильная версия, поэтому дал ей ответить.
4: Смотрите.
2: 4
4: вот
2: минуты от первого...
4: От первого до четвертого столба между ними 3 промежутка. А значит, между 40 столбами 39 промежутков. Если за 3 промежутка... 4 минуты. То есть мы можем разделить число 39 на 30 и 9. То есть это будет 10 и 3, если вот...
1: Ну, правильно, да,
2: правильно,
1: 13.
2: Все
1: правильно.
4: То есть если...
2: Глеб оказывается умный.
4: Надо 13 умножить на 4. То есть мы можем сначала 10 умножить на 3, точнее, на 4, получить 40. Так, потом 3 умножить умножить на 4 и получить 12. Того 52 минуты.
2: 52 минуты. Товарищи, для тех, кто не понял, еще раз сейчас повторю. Глеб
1: молодец.
2: Очень быстро рассказал. Глеб,
1: ну,
2: во-первых, молодец.
1: Супер.
2: Это супер. 52 минуты, согласитесь, достаточно неочевидный ответ здесь звучит, да?
1: Да, потому что Денис Евгеньевич как в 20-му столбу выдохнется и будет идти медленнее.
2: Да. Пойдет назад. Вот. Значит, еще раз. У нас от первого столба до четвертого за 4 минуты. И, конечно, Лера, хочется ответить, что от первого до сорокового за 40. Ну, в том,
1: ну логично, да.
2: В том, собственно, и вопрос задачи. Но на самом деле у нас получается, Глеб все правильно объяснил, от первого до четвертого надо же считать промежутки.
1: Ну, а промежутков я написал, как 4 минуты на 3 промежутка.
2: Да, 4 минуты на 3 промежутка. А от первого до 40... До сорокового столба 39 промежуток, то есть в 13 раз больше. То есть в 13 раз больше времени, 13 умножить на 4, 52 минуты. Вот и меня всегда в детстве поражало, когда мы в метро ездили в Санкт-Петербурге, и вот я никогда не понимал, что значит проехать 3 станции. Вот это очень дискуссионный вопрос, потому что 3 станции, между ними сколько промежутков получается?
5: 2. Да.
2: Важны же не сами станции, а важны, да, же промежутки, они больше времени занимают.
5: И на какой выйти, на 3 или на 4?
2: Да, да, да, вот всегда, и до сих пор мне непонятно. Я думаю, что многие взрослые тоже путаются. Через 3 станции выходить. Что это означает?
1: Ну, надо
2: вот
1: станции считать именно, надо... точки.
2: Ну, хорошо.
5: Вот нельзя сказать, доедь до такой
2: станции.
5: Мы
2: находимся на Чернышевской.
5: Там.
1: Можно.
2: 3 станции отсюда. Да. То есть, как бы,
1: но
2: на самом деле это дискуссионное...
1: Но не все знают. Некоторые запоминают, да, по счету. То, да, есть, я, да, тоже, условно, когда постоянно ездил по рыжей ветке в МИСИС, вот с Калужской до Октябрьской, я в какой-то момент их просто по счету знал. Ну, ты когда 5 лет каждый день туда ездишь, иногда по 2 раза в день туда, брат, ты просто их по счету уже знаешь, и ты такой, как академическое профсоюзное...
5: одинаковое, типа, время получается, да.
1: Там, да, там, типа, 5 остановок.
5: А вот голова хочет считать от нулевого промежутка, да, как бы, ну, инерционно, что от первого до четвертого столба мы как будто бы добавляем от нулев... еще от,
2: да,
5: нуля.
2: Да, да, да. Как будто, да, ты хочешь быть больше информатиком, чем математиком. Вот, на самом деле у нас...
1: Ну, Глеб, молодец. Глеб, спасибо тебе большое. И шуточный вопрос решил математически. Ты получаешь книгу «Кем гордится Москва? История о великих жителях столицы России» от издательства «Бомбора». А мы переносимся в Уфу. Алиса у нас на связи. Алис, доброе утро. Алиса.
2: Алиса.
3: Отзовись.
1: Алис.
6: Я с вами.
1: Поверните направо.
5: Маршрут.
1: Данил Викторович.
4: Связь прервалась.
2: Это как раз... Это Алиса сама ответила. Слышала? Данил Викторович.
1: Сейчас попробуем восстановить связь.
2: Давайте я задачу задам Данилу Викторовичу. Я никогда не задал. Я хочу Данилу Викторовичу задать. Без вашей помощи.
1: Вообще молчу.
2: Вы, да, не помогаете. И Лера тоже не
1: может?
2: Лера может помогать.
1: Лера может, спасибо.
2: Давайте еще задать.
5: Я рассчитываю.
2: На самом деле, ей надо подготовить. Мне очень нравится задача на плюс-минус один. Нет, вот этот эффект плюс-минус один.
1: Лера, уже умеешь танцевать тангенсы, танцы, похоже все.
2: Похоже. У меня был когда-то котенок, которого звали Котангенс.
1: Это смешно.
2: Правда.
1: Но у меня есть знакомый кот Фуций.
2: Кот Фуций?
1: Кот Фуций.
3: У моего учителя по музыке кот Бетховена.
2: А есть собака.
5: Он не глухой, нет?
1: На одно ухо.
2: Я понял.
1: Никто математикой не интересуется в этой студии. Давайте.
2: Вопрос. Давайте вот вопрос с ограничением времени для вас, так как вам все-таки годиков больше чуть-чуть, чем 14.
5: Мы в прошлый раз встречали, какой класс.
2: Какой там класс был?
5: 27-й.
2: 27-й класс. 27-й, по-моему, класс у вас.
1: Не так много времени осталось.
2: 27-классник знаменитый. А с ограничением времени вопрос, и, значит... Только не... вопрос такой: сколько существует двузначных чисел?
5: 99.
2: Нет.
3: От 10 до 99.
5: Да. Сейчас.
2: Сколько? Сколько?
5: От 10
2: сколько?
5: До...
2: сколько? Сколько? Сколько?
5: 80...
2: 89. И это неправильно ответ.
5: 88.
1: 90.
2: Денис Евгеньевич.
1: А, я не должен был говорить. Простите.
2: Выйдите, пожалуйста, из класса.
1: Простите.
2: 90. Объясните нам, почему. Объясните нам, почему.
1: Ну, десятку тоже все забывают всегда.
2: Потому что...
1: 99 минус 10, 89, и десятку забыли прибавить, 90.
2: Смотрите,
1: плюс
2: давайте
1: 11.
2: Вот вообще попробуем излечить чуть-чуть вот этот,
1: давайте,
2: эффект плюс-минус 1. Как это делается? Вот правильный ответ — 90. А пятизначных, например, сколько существует?
1: Ну, там, например...
2: 90 тысяч. То есть там всегда получается ровно. Вот. Соответственно, вот почему двузначных чисел 90? И как работает здесь эффект плюс-минус 1? Самое большое двузначное число. Какое?
3: 99.
2: 99. И вот давайте вот ряд всех чисел напишем от единицы включительно до 99. Будет сколько чисел?
5: 99.
2: 99. И мы вычитаем оттуда сколько чисел?
3: 9.
2: 9. Ага, мы да. вычитаем 9, мы десятку не вычитаем, поэтому не 80. Все отвечают 89. А правильный ответ здесь 90.
1: Ну, то есть тут надо вычитать те, которые не то, что тебе нужно.
2: Да.
1: То есть в случае пятизначных...
2: Все, что до этого было.
1: Чисел. А какой вопрос про пятизначные, допустим? Ну, вот у нас сколько четырехзначных в пятизначных, да?
2: Не совсем вас... Просто сколько существует пятизначных?
1: Пятизначных.
2: Да.
1: А, ну то же самое, да.
2: Легко, соответственно. Сколько трехзначных? 900. Давайте запомним это всегда. Сколько четырехзначных?
1: 9000.
2: 9000. И пятизначных, как я и сказал, 90 000.
1: Почему? А, да, 90 тысяч, да.
2: Вот там все, самое, да. Можете это проверить, да. Ну, то есть там всегда вот так вот ровно, красиво получается. Ну, почему-то все, все, и взрослые, и дети отвечают 89. Всегда. Вот.
5: Выкидывая ошибка, как бы вот ошибка это вот число с нулем, да?
2: Да, да, да, да. Ну, вот такая вот задача. Ошибка в матрице такая получается. Все отвечают неправильно. Вот.
1: Что тут уж поделаешь? 495-728-7171 это наш телефон. Также для сообщений ваших есть номер плюс 7-967-103-5533. Можно в Телеграм, можно в Макс писать. У нас все никак не получается с Алисой из Уфы связаться, какие-то перебои в связи. Поэтому мы сделаем маленькую паузу и кого-нибудь еще найдем и отдадим Антону Юрьевичу.
2: На растерзание.
1: Ну не на какое-то растерзание, так на математический...
5: Допрос.
1: Допрос.
0: Маяк. Радио Маяк.

0: реклама.
1: Алло, пап, я ключи потеряла, не могу в машину попасть. Что делать?
2: Солнышко, не паникуй. Позвони в Корунд, они точно помогут.
1: И машину откроют, и новый ключ изготовят.
2: Конечно, с заводской точностью.
3: Изготовление и ремонт автоключей, чипов, даже при полной утере. Копирование чипов для автозапуска. Ремонт замков и ключей зажигания. А также запчасти в наличии в мастерской Корунд на Ленина 119.
1: А телефончик скажете?
3: 56-21-21.
4: Алена на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159.90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179.90. 17 по 23 июня 2026 года.
5: ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358. Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33.
6: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
7: Здравствуйте! В студии Елизавета Быстрова и Екатерина Караваева. Мы продолжаем цикл передач об исчезающих видах животных и растениях родного края. Сегодня расскажем о дальнем родственнике хамелеона, дом которого – Кемеровская область.
8: Имя его – тритон. Это земноводное, которое относится к семейству саламандр. Такие ящерицы обладают длинным телом, хвостом и четырьмя лапками. Его можно назвать кузбасским хамелеоном, ведь он меняет свой окрас в зависимости от среды обитания. На его шкурке целая палитра цветов – от благородного оливкового до шоколадного оттенка. А в качестве украшения – маленькие пятнышки и полосы.
7: Вокруг нас природа оживает. Вот мимо пролетает стрекоза, там под корягой прячется крупный жук-носорог. Но героя нашего сегодняшнего выпуска встретить непросто. Эти животные очень скрытны и осторожны. Однако, если повезет, его можно застать во время водных прогулок по реке Томь.
8: Тритоны – меланхоличные существа. Эти чешуйчатые буквально наслаждаются пасмурными и дождливыми деньками. Ящерица не терпит солнца и старается поглубже забраться в сырое место. Но чувство голода заставляет земноводного интроверта выйти из своей темной норки и начать действовать.
7: Тритоны – настоящие гурманы. Их меню разнообразное и включает множество вкусных блюд. Червячки, личинки насекомых, моллюски. Все это как деликатесы на королевском столе. Но когда в животе урчит сильнее, ящерица отправляется на охоту даже за мелкими рыбами. Зелени на ее банкете тоже много. Водоросли добавляют сбалансированность повседневному рациону.
8: Эти земноводные существа не только следят за питанием, но и за внешним видом. Обновлять свою шкурку за год – они могут по 3 раза. Любая рана для тритона – не беда. Он обладает отличной регенерацией. Помимо конечностей и хвоста, этот удивительный обитатель флоры и фауны может заново отрастить внутренние органы. А в качестве защиты ящер использует яд, который расположен у него по поверхности всего тела. Однако, даже несмотря на такие возможности, животное занимает страницы Красной книги Кузбасса. Почему? Ответ на этот вопрос знает профессор зоологии Николай Скалон.
9: Он малочислен и связан только с такими пойменными озерами в пойме реки Томи в основном. И эти озера подвергаются всякому там загрязнению. Вот когда собирались строить Крапивинское водохранилище, то там вообще должны были уничтожить места, где самая большая высокая численность. Тритон страдает от внедрения биологических загрязнителей, значит, рыбки, которые называют ротан-головешка, и озерные лягушки, которые этих тритонов едят. А раньше их в нашей фауне не было. Много озер было в районе нынешнего Новокузнецка. Они, ну, там что-то осталось, но большая часть уничтожена. Поэтому вот его места обитания страдают.
7: Суровые сибирские морозы для тритона не страшны. С первыми холодами он вмерзает в лед, а с весенними лучами солнца просыпается и начинает думать о потомстве. Самцы и самки собираются в большие группы, танцуют и устраивают свидания. Представители сильного пола показывают дамам свою красоту и силу в борьбе за любовь.
8: После удачного знакомства новоиспеченная семья становится многодетной. На свет появляется 700 маленьких личинок, которые защищает мать, пряча от хищников в прибрежных растениях. Через несколько месяцев головастики становятся молодыми тритонами, а по истечению 2 лет вырываются из родительского гнездышка и создают собственный очаг.
7: Согласно мифам Древней Греции, тритон был сыном бога морей Посейдона. Подобно отцу, он обладал властью над водами и пользовался трезубцем. Этого ящера часто изображали с дельфиньим хвостом вместо ног, лошадиными копытами или перепонками на руках.
8: У тритона была волшебная раковина, звуки которой повелевали водами мира. Греки верили, что однажды, выполняя волю богов, он с ее помощью наслал на землю великий потоп, покаравший людей.
7: В древние времена, когда земля была полна греха и беззакония, великий Зевс решил наказать людей, послав на них страшный потоп. Лишь немногие знали об этом, среди них был мудрый сын Прометея. Он получил предупреждение от своего отца и начал строить огромный корабль, чтобы спасти себя и свою жену Пиру. Но Зевсу нужен был свидетель, кто бы рассказал ему о том, что происходит под водой во время великого бедствия. Для этого он призвал одного из своих верных слуг, могучего тритона, сына Посейдона. Этот тритон обладал способностью менять свой облик и становиться невидимым, поэтому никто не знал о его присутствии. Когда начался потоп, вода затопила всю землю, уничтожая города и деревни. Люди пытались спастись, цепляясь за деревья и скалы, но большинство из них погибло. Тем временем тритон наблюдал за происходящим под водой. Он видел, как разрушается мир, как тонут дома и храмы, как гибнут животные и растения. Но больше всего его тронула судьба людей, которых он считал своими братьями и сестрами. Когда воды начали отступать, тритон отправился к сыну Прометея и Пире. Он предстал перед ними в своем истинном облике и сказал: «Вы были спасены, потому что праведны. Теперь ваша задача – восстановить человечество». Сын Прометея удивился, услышав эти слова, ведь он думал, что они останутся одни на земле. Но тритон объяснил им, что нужно бросить камни через плечо, и каждый камень превратится в человека. Так началось новое поколение людей, которое жило в мире и согласии. А тритон вернулся в море, зная, что выполнил свою миссию и помог восстановить жизнь на земле.
8: А вот русские народные приметы гласят, что поймать тритона голой рукой – к большой прибыли. Однако в стремлении стать побогаче не забывайте, что тело амфибии ядовито.
7: Дорогие радиослушатели, в эфире была программа «Красная книга Кузбасса» и ее ведущие Елизавета Быстрова
8: и Екатерина Караваева.
7: До встречи!
3: Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.

0: В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Силовики задержали жителя Московской области за акцию устрашения против троих военнослужащих Минобороны. Он был завербован украинскими спецслужбами под легендой, работая в коллекторском агентстве, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Установлено, что мужчину завербовали в мессенджере Telegram. Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае этого года провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военных. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако рассматривается вопрос об открытии дела о госизмене. Как предупредили в ФСБ, спецслужбы Украины активно используют интернет-сервисы объявлений о так называемых быстрых заработках для поэтапного вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность. Спецслужбы настоятельно посоветовали быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомцам персональную информацию. При поступлении звонков с неизвестных номеров и аккаунтов нужно немедленно прекратить общение и сообщить о случившемся в органы внутренних дел или в ФСБ. Военнослужащие южной группировки уничтожили замаскированное артиллерийское орудие, а также склад материальных средств противника в Константиновке в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки «Запад» сбили два баражирующих боеприпаса и 104 тяжелых гексокоптера ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигман.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Студенок, Ковалевки, Васильевки, Грушевки и Яцковки. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии продолжают уничтожение формирования ВСУ и продвижение в западном направлении. За сутки подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 46 зданиями. По пункту временной дислокации подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ нанесен авиационный удар с использованием авиабомбы ФАБ-3000. В результате прямого попадания уничтожено до 20 боевиков. Всего за сутки в Красном Лимане уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, 8 единиц вооружения и военной техники, в том числе грузовой автомобиль, квадроцикл, 6 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Расчетами противовоздушной обороны группировки и мобильными огневыми группами уничтожены 2 баражирующих боеприпаса, 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 104 тяжелых гексокоптера противника. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» общевойсковыми подразделениями и расчетами войск беспилотных систем за сутки уничтожено до 220 военнослужащих, 15 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 миномета и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления ВПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 21 наземный роботехнический комплекс и 3 склада боеприпасов противника.
0: Тем временем расчет беспилотных систем группировки «Север» обнаружил и уничтожил радиомост противника. Он использовался для ретрансляции сигналов связи и управления между подразделениями ВСУ. С учетом массированных атак ВСУ на города России, интенсивность которых возрастает, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может. С таким заявлением выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс». По его мнению, за гранью приемлемого для России должно остаться одно – умышленное, намеренное уничтожение обычных людей. Остальное вполне допустимо, несмотря на жалобы Зеленского и европейских лидеров, которых Медведев назвал его европейской подтанцовкой. При этом политик уверен, что гаагскими конвенциями о законах и обычаях войны также следует пренебречь. По его мнению, эти документы больше не актуальны, так как за 100 лет войны сильно изменились. Вместо воздушных шаров с бомбами теперь используют ракеты и беспилотники. Помимо этого, раньше не было принято захватывать или убивать лидеров даже враждебных стран, обратил внимание Медведев. Британский премьер Кир Стармер может принять решение об отставке в ближайшие дни, пишет «Таймс». Несмотря на публичные заявления о намерении остаться на посту, в частных беседах он признает, что многие лейбористы хотели бы его ухода. В мае британские чиновники стали массово покидать посты из-за нежелания работать с нынешним премьером. Свои должности уже оставили 5 человек, в том числе министры и их заместители. Такая ситуация осложняет положение Стармера, особенно на фоне провала лейбористской партии на местных выборах, где объединение потеряло 399 мест в советах, а на днях под вопросом оказалась будущая политика как лидера лейбористов. Мэр Большого Манчестера Эндрю Бёрнем победил на довыборах в парламент Великобритании и может бросить вызов премьер-министру. Столичный регион возвращается в тепло. Уже сегодня воздух в Москве прогреется до 22 тепла, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Небольшие дожди возможны по области и лишь местами.
1: Столица нашей Родины. В пятницу воздух сумел прогреться до июньских плюс 22 градусов. Вечером прошли освежающие дожди. Но в первой половине субботы синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта в тылу высотного циклона, центр которого будет кружить над Костромской областью. А во второй части срока – влиянием антициклона с запада. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность местами, преимущественно на юго-востоке и востоке Подмосковья, и в основном в первой половине дня. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 19, плюс 22. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сейчас столица плюс 18, давление 750 миллиметров, влажность 56%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и до плюс 25.

0: Ну, что тут еще? Как клетки знают, кем кому становиться? Вот это, кстати, всегда очень интересно. Это отдельная история. Не буду пересказывать, возьмите книгу, прочитайте.
1: Как таблетка понимает, что именно ей лечить?
0: Примерно тоже, да, вот такого формата. Но с клетками, именно как они понимают, это, конечно, вообще очень интересная механика. То есть, что вот они одна, потом их две, четыре, восемь, их становится все больше, они все однотипные, потом раз, и они начинают потихоньку определяться, кто кем станет, когда вырастет.
2: Кто будет мозгом, а кто зубом.
0: Да, например. Типа такого, да. Так, веселая физиологика, как устроен наш организм.
2: Так, следующая книга. Тоже сначала пару слов скажу о серии. Это серия «Крылья ветра». В этой серии выходят книги, основанные на мифах и легендах народов России. Это вообще изначально конкурс, куда подаются авторы, они... пишут.
0: Мы в том году, по-моему, две книги из этой серии обсуждали.
2: Да, и вот как раз-таки первые три книги, сейчас «Сказка Северного озера» — это третья книга серии, это три победителя первого сезона. То есть мы потихоньку выпускаем книги победителей, и вот «Сказка Северного озера» — это книга Янины Онищенко, она основана на карельской мифологии. И хочется отметить, что не смущайтесь слова «сказка» в названии. Это не значит, что тут все очень по-детски. Я бы даже сказала, совсем нет. Просто эта книга, она основана на... Ну, частично ее сюжет затрагивает это народные мотивы карельских.
0: Да. Вот правильнее сказание, наверное.
2: Да, соглашусь.
0: А я могу вот прочитать кусочки, нашел. «Что за день сегодня?» — злился Ахти. «Мало того, что в рыбу превратился, так еще от голода живот сводит. С тех пор, как он стал щукой, поесть так и не удалось. Не иначе как от голода у него помутилось в глазах, и он не заметил спутанных красных ниток на глади озера. Угодил в их сплетение, хотел выбраться, да не тут-то было. Чем дольше Ахти пытался сбросить их с себя, вылезти из западни, тем плотнее они опутывали, не давая двигаться. Стайки мелких рыбешек крутились вокруг, но пасть была стянута ненавистными нитями. Щука Ахти только глазами водил из стороны в сторону, наблюдая, как нахальные рыбки проплывали прямо перед его носом. «Плавает тут, как бревно», — думал сердит Ахти. «Ни рукой, ни ногой не могу пошевелить». Хотя о чем это он, теперь у него не было ни рук, ни ног. То, что хочу прочитать. Все, вы рассказываете, я читаю дальше, что тут с ним произошло.
2: В общем, эту книгу хочется порекомендовать для семейного чтения, потому что тут раскрываются очень такие, мне кажется, важные именно для семейного чтения темы, о готовности к взаимовыручке, о дружбе, о важности связи между поколениями и о том, что чудеса, они всегда рядом с нами, важно просто уметь их замечать.
0: Еще интересно, прям книжка, которую хочется вот летом прочитать на даче вечером, потому что, сейчас объясню, разные сейчас бывают книги в плане тактильности. Вот у этой очень приятный лист, достаточно тонкий, крупный шрифт. А летом на даче обычно, ну, свет чуть более приглушенный, чем в обычной жизни. Но редко когда я видел дачи, которые залиты светом, так что как в офисе или в школе. То есть ты там обычно сидишь, более так темно. И вот прям будет уютно. Вот посмотри, да. Поймите.
1: Да. Ой, мне сразу напомнило, у меня в детстве, юности были такие достаточно, ну, какие-то очень популярные юношеские книги, которые были вот на подобной бумаге и подобном шрифтом.
0: Да, но только бумага тонкая, пред, но она белая, потому что у нас, у меня в детстве были похожи, но она была более желтоватой, чуть тяжелее читалась, а здесь именно она вот была, все, я не знаю, почему мы это сейчас обсуждаем.
1: Тактильные ощущения, да, которых все меньше и меньше.
0: Да, она просто приятная очень.
1: А была как раз более плотная бумага и более тоже рельефная.
0: Ну, да, интересно, я успел пробежаться главу целую глазами. Класс, супер.
2: Пару слов о бумаге. На самом деле, мне кажется, что все читатели делятся на два лагеря. Те, кто говорят, только белая бумага и никакая другая. Потому что если она не белая, значит, она недостаточно качественная. Угу. А другой лагерь говорит, что нет, нужна...
1: Посерее.
2: Даже не посерее, а покремовее, скажем, да, так. Угу, потому да, что от нее меньше устают глаза. Вот у доброй половины наших читателей, поэтому надо выбрать, за кого из вас.
0: Надо просто... А вы не думали, два... То есть у вас тираж идет там 2000, 1000 на такой бумаге, 1000 на такой. Ну, я знаю, что это увеличит стоимость, но вообще это забавно. Вот, издание для одной половины и издание для другой половины.
2: Надо предложить руководству.
1: У нас же был такой период, да, в жизни, когда была неотбеленная бумага. Даже в офисах, да, такая, да, желтенькая.
0: Желто-коричневая даже,
1: да,

0: и поначалу кажется что-то очень необычное, а потом
1: а мне даже нравилось.
0: Что-то в этом есть, да.
1: Да.
2: Да. Следующая книга в знакомой, я думаю, многим слушателям вашей программы серии. Это серия «Классики по полочкам». «Наша хрестоматия». И долгое время хрестоматии существовали с 1 по 7 класс, и к нам часто обращались с просьбой сделать хрестоматию для дошкольников.
1: А, для дошкольников.
2: И вот мы рады презентовать хрестоматию для дошкольников, которая поможет тем, кто только готовится пойти в первый класс, ознакомиться с довольно недлинными сказками и рассказами, да, на всякий случай.
1: Ну, хрестоматия, я еще раз, если у кого-то еще нет книг по хрестоматии для школьников с 5 по 7, да, у нас получается 5, 6, 7, 3.
2: С первого по седьмой.
1: Мы их периодически разыгрываем, когда попадается, но не ждите розыгрыша, если вот идете, заведите. Очень сильно помогает, и нам отзывы приходили от тех, кому мы дарили книг, которая полезна для обучения.
2: Да, так. На всякий случай чуть-чуть объясню, почему она полезна для обучения, потому что все произведения в наших хрестоматиях представлены без сокращений, то есть это полный текст, и можно быть в этом уверенными на 100%. И помимо этого, каждое непонятное ребенку слово объясняется не только текстом, но и какой-то иллюстрацией. То есть это либо схема, либо фотография, либо карта. Может быть, вы нам что-нибудь сейчас зачитаете?
1: Да не зачитаем, я задам вопрос. Мне кажется, Данил Викторович знает. Вот сусек из колобка, что такое?
0: То, что поскребли по сусекам?
1: Да.
0: Вот не могу ответить так вот.
1: Ну, хотя бы сусек.
0: Образно. Какие-то углы дома.
1: Близко. Место в амбаре. Специальные деревянные отсеки, похожие на ящики, где хранятся мука, зерно и картофель. В сусеках хранили ту муку, которая была про запас на случай, если будет неурожайный год или мука в амбаре быстро кончится. Про сусек есть поговорка. Полные сусеки – богатый мужик. Слушайте, ну, то есть после каждого произведения отдельные вставочки, действительно, в которых объясняется, что... Не после, а после серии произведений. Вот мы прошли тут «Колобка», допустим, «Лиса и... Козлятки волк», «Лиса и петушок», «Сестрица Алёнушка, братец Иванушка», и тут прям словарь. «Хоромы», «Котлы чугунные», «Жать». Вы знаете, что такое «жать»?
0: Как существительное или как глагол?
1: Это срезать, ну, как глагол, срезать колосья пшеницы.
0: Срезать колосья, да, да, собирать урожай.
1: Слушайте, потрясающе. Держите, образовывайтесь.
0: Да, немножко с удовольствием.
2: Не одно поколение детей уже, мне кажется, выросло на наших хрестоматиях, и действительно, постоянно мы получаем отзывы о том, что читать с такими пояснениями гораздо проще, потому что не приходится отрываться от контекста или пропускать слова, не понимая, что это такое, можно читать.
1: Вообще, это полезная вещь, потому что буквально несколько дней назад изучал исследования новые, связанные с развитием мозга, даже не с развитием, а именно с потерями функций мозга, и выяснилось, что как раз можно, во-первых, если правильно тренироваться, то замедлять его, ну, устаревание, так называемое, деградацию мозга. Но для этого как раз надо, одно из главных упражнений – это не переключаться. То есть и самое опасное, одно из самых опасных, это вот эта наша псевдомногозадачность, когда мы прыгаем. То есть ты читаешь книжку, надо выяснить слово, ты лезешь в интернет, отвлекся. Когда у тебя все в одном месте, есть возможность себя силой воли заставлять прочитать от и до. И как раз вот здесь, получается, с дошкольничьего возраста можно навык этот детям прививать, что вот ты читаешь и не отвлекаешься.
2: Да, я согласна.
1: Хорошо, все. Вот мы Данила Викторовича потеряли.
0: Не потеряли. Тут еще я приметил, да, помимо того, что есть словарь, периодически возникающий в книге, каждое слово с циферкой, и внутри, например, какого-то произведения это слово, попадающееся курсивчиком и с циферкой, как бы как сноска в каком-то, допустим, реферате или в чем-то еще. Вот сноска, 28 слово «маляр». Ищи в словаре слово 28.
1: Только не в конце. Они, вот вы посмотрели на той странице, значит, вам надо листать вперед.
2: Нет, до ближайшего словарика.
0: Не обязательно. До ближайшего словарика.
1: Да, до ближайшего.
0: Ага, то есть на каждое...
1: На каждый блок там свой словарик.
0: Ага.
1: В общем,
2: все для удобства читающего.
1: Но чтобы у тебя не один большой словарик, в котором тоже должен ориентироваться. Хорошо, продолжаем.
2: Следующая наша новинка в серии «Непридуманные школьные истории». Так получилось, что мы поняли, что современным детям интереснее всего как будто бы читать про самих себя или таких же, как они сами, про какие-то очень понятные школьные истории или истории, которые происходят во дворе с такими же ребятами, как и сами читатели. Поэтому в серии «Непридуманные школьные истории» перед летом у нас вышла новинка «Дело о начальной школе и другие истории Кати и Карлуши». Это история про третьеклассника и его младшую сестру, которые, как водится, летом оказываются на даче с кучей свободного времени. И чем любят заниматься дети в свободное время во дворе? Конечно же, играть в детективов. И тут вдруг кажется, что папа работает каким-то тайным агентом, что-то скрывает, и нужно срочно разузнать, что же скрывает папа. Во дворе начинают пропадать коты, и нужно выяснить, кто же похититель. Угу. В общем, очень много таких забавных, веселых, добрых историй, которые сопровождаются яркими иллюстрациями Анны Сбоевой. В общем, очень рекомендую.
1: Начало потрясающее. Я прям очень посмеялся. «Жертва похищения». Глава называется. В этот прекрасный солнечный день Карлуша сидел за столом и стремительно уплетал завтрак. Ему хотелось поскорее убежать из дома к закадычному другу Валерке Новикову. Они собирались на спортплощадку поиграть в футбол или баскетбол. «Карл, не торопись», — сказал отец и медленно с удовольствием глотнул кофе из чашки с надписью «Любимому папе», показывая, как надо. «Карл! Папа, я уже 9 лет с этим дурацким именем хожу», — пробубнил Карлуша, запихивая в рот сразу весь кусок горячего пирога. «Повезло Катьке, хоть и девчонка родилась, зато зовут ее по-нормальному».
3: Хорошее начало.
1: Ну, я так понимаю, что Женя Майжук это написал.
2: Это новый автор.
1: Автор, да. Я так понимаю, Женя очень любит вот тот самый знаменитый мем про Карла из «Ходячих мертвецов», старый древний для взрослых, потому что это явно вот он вдохновился, выбирая это имя. Да, ты девятый Карл, Карл девятый.
2: Мне кажется, что это какой-то тренд, на самом деле, на истории, где есть два ребенка.
1: Очень часто, кстати,
2: брат, да, и сестра, и у кого-то из них необычное имя. Потому что вот я сейчас вспомнила, что в первой книге, про которую мы говорили, «Веселая физиологика», там ведь тоже брат с сестрой, и сестру Симка зовут Серафима, тоже не самое популярное имя, да, а брат Женька.
3: То есть Симка вот... и Женька, да.
2: Да, а тут Катя и Карлуша.
1: Ну, хорошо. Ну, видимо, потому что два необычных имени вместе совсем перебор. А два обычных как-то будет... вроде нечем, ну, зацепить. Угу. Класс, «Дело о начальной школе» и другие истории Кати и Карлуши. Ну, естественно, кот на обложке, куда же без них.
2: Естественно, они же еще и пропадают, да, в рамках одного из расследуемых дел. И, продолжая историю про животных, для тех, кто любит классику, хочется рассказать про наше новое направление в серии «Книга с историей». Ну, точнее, относительно новое, оно просто активнее начинает пополняться. Это направление «Чудесные истории». Это тематические сборники рассказов классиков. Чаще всего это не самые популярные рассказы классиков, а как раз те, которые чуть-чуть подзабыты, но точно стоят того, чтобы их прочитать. И вот наш новый сборник называется «Наши верные друзья». Конечно же, он посвящен братьям нашим меньшим, домашним животным, которые сопровождают нас по жизни, мне кажется, всегда. Вот, и этот сборник дополнен редкими дореволюционными открытками в качестве иллюстраций, что, как мне кажется, отлично дополняет рассказы классиков и еще больше погружает в атмосферу.
1: Ну, вот здесь как раз кремовый оттенок.
3: Я вижу, да.
1: Нет, вообще вот это издание, это потрясающе. А иллюстрации тут сейчас где-то... Вот, наш эфир иногда так себя ведет, как это иллюстрация. Я бы Даниил Хармс выбрал прочитать. Удивительная кошка. Несчастная кошка порезала лапу. Сидит и ни шагу не может ступить. Скорее, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. И сразу столпился народ на дороге. Шумит и кричит, и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. Это тут стихи и рассказы. Ну, класс. Иван Крылов, «Две
3: очень
1: собаки».
3: В духе Хармса,
1: вот,
3: да?
1: Вот, мы математику с вами решаем.
3: Это вот так вот,
1: да,
3: математика.
1: Да.
2: С этой книжкой, кстати,
1: очень
2: была
1: мило.
2: Забавная история.
1: Тут Денис Евгеньевич, Данил Викторович математику решают.
2: Тут довольно большой блок посвящен собакам. Второй большой блок посвящен кошкам и дальше уже там птичкам, лошадям. Но с собаками была ситуация. Тут есть рассказ, в котором один из героев — это мопс.
1: Вот я его видел, где-то мопс.
2: И это была целая история, как мы искали дореволюционную открытку с мопсом.
1: Они
2: потому что
1: были.
2: Почему-то они выглядели совсем не так, как привычно нам, и это была целая беда, потому что изображали их совсем странно.
1: А мопсы, нет, они не... Это просто отдельная история. Я в детстве очень любил именно изучать вот кинологию и прочее. Там действительно породы собак очень сильно меняются за десятки, сотни лет их селекции. Спасибо большое. У нас в гостях была Дарья Мещерякова, генеральный директор компании «Издательский дом Мещерякова». Ставили на книжную полку новинки издательства «Издательский дом Мещерякова». Перемена!
2: Спасибо!
4: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
5: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
4: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+. Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж, лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщения последних минут. Экипаж бомбардировщика Су-34М нанес удар по месту хранения украинских беспилотников и компонентов для их производства, расположенного на северо-западной окраине Харькова. Об этом только что заявили в Минобороны. В результате авиаудара склад был полностью уничтожен. Это подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотного летательного аппарата. Минобороны опубликовала видео уничтожения склада БПЛА ВСУ в Харькове. Житель Подмосковья, задержанный за акцией устрашения в отношении трех военнослужащих Минобороны, получил за содеянное от куратора из спецслужб Украины вознаграждение в $100. Видео с его признанием опубликовал Центр общественных связей ФСБ. Мужчина рассказал, что увидел на торговой площадке объявление о быстром заработке и связался с куратором в Телеграме. Тот дал ему 3 задания, которые он выполнил, за что получил деньги. Как утверждает задержанный, только тогда он понял, что это были спецслужбы Украины. По информации ФСБ, задержанный житель Подмосковья, завербованный украинскими спецслужбами под легендой, работая в коллекторском агентстве, он совершил акцию устрашения против 3 российских военных. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, однако решается вопрос об открытии дела о госизмене. Дмитрий Медведев заявил, что на фоне продолжающихся атак против гражданской инфраструктуры России украинскими беспилотниками, Москва должна отказаться от любых ограничений в отношении Киева, сохранив лишь запрет на преднамеренное уничтожение мирного населения. Такое мнение он высказал в своем канале в Максе. Зампред Собеза отметил, что интенсивность ударов БПЛА растет и, по его оценке, будет увеличиваться и дальше. Он также высказался о международных нормах ведения войны, включая положение Гаагских конвенций. По мнению Медведева, документы, разработанные более 100 лет назад, не учитывают современные реалии вооруженных конфликтов, в которых активно используются ракеты и дроны. Они больше не нужны. За прошедшие 100 лет войны слишком изменились, подытожил политик. Открытое горение на территории строительного рынка в подмосковной Балашихе ликвидировано. Его площадь составила 1350 квадратных метров, сообщили в подмосковном главке МЧС. Там отметили, что пожар тушили более 50 человек и 16 единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал. Ранее в экстренных службах ТАСС рассказали, что возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности. По всей площади внутри находятся стройматериалы. Наблюдалось плотное задымление. Минпросвещение утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В пресс-службе ведомства уточнили, что уже подготовлены и переведены на арабский русские народные сказки, книга России и книги отечественных писателей. Их уже передали в Объединенные Арабские Эмираты. Напомню, что в 2024 году Кравцов анонсировал планы включить арабский язык в ЕГЭ в качестве 6-го экзамена по выбору. Эти и другие новости можно найти на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве также переменная облачность, местами кратковременный дождь и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 18, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 56%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. 44 спортсмена, в числе которых призеры Олимпийских игр Климент Колесников и Юлия Ефимова, а также чемпионы и призеры чемпионатов мира Кирилл Пригода, Егор Корнеев, Евгения Чкунова и Дарья Клепикова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта России. Чемпионат Европы по плаванию в столице Франции пройдет с 31 июля по 16 августа. Российские саблистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по фехтованию в командном турнире. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Женская сборная России по сабле выиграла командный турнир чемпионата Европы по фехтованию во Франции. В финале Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова победили хозяек соревнований, команду Франции 45-39. Это первое золото российской сборной на нынешнем чемпионате Европы и четвертая медаль команды. Ранее Яна Егорян завоевала серебро в личном турнире саблисток, а рэперисты Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев стали бронзовыми призерами. Для Егорян этот успех стал седьмой победой на чемпионатах Европы. В ее коллекции также две золотые олимпийские медали и три титула чемпионки мира. Чемпионат Европы по фехтованию, напомню, проходит в Антони и завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают здесь на турнире в нейтральном статусе.
1: Сборная Турции стала второй командой, которая потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Турки уступили парагвайцам со счетом 0-1 во втором туре группового этапа. Ранее лишились возможности попасть в 1/16 финала гаитяне, которые потерпели поражение от бразильцев 0-3. Подробнее об этом поединке Александр Неценко.
3: Пятикратные чемпионы мира бразильцы разочаровали на старте Мундиаля, выдав мучительную ничью с марокканцами, где африканцы выглядели намного интереснее и цельнее. Развеять тоску болельщиков команда Карло Анчелотти собиралась с гаитянами, которые уступили до этого шотландцам. К концу первого тайма настроение поклонников пентакампеонов стремилось к максимуму. Два первых гола бразильцы забили одинаково. В центре поля при владении соперника они перехватывали мяч и убегали в быструю атаку. На 23-й минуте Винисиус забежал внутрь штрафной и сделал пас на Кунью. Форварда Манчестер Юнайтед опередил защитник Лакруа, но выбивая мяч, гаитянин попал в ногу бразильцу и помог тому открыть счет. Прошло еще 13 минут, и Винисиус уже без помощи игрока обороны соперника отдал отличный пас на ход Кунье, чтобы тот вбил мяч в ближнюю девятку. А в компенсированное время первой половины идеальный заброс Пакета за спины защитником в гол успел превратить Винисиус. Гаитяне побрели на перерыв, расстроенные разгромом. После перерыва у Гаити было два голевых шанса. Опасный удар с линии вратарской после углового наносил Аде, а затем с левого фланга классно врывался Изи, но в обоих случаях Бразилию спас Алисон. Развить успех южноамериканцы могли, однако уперлись в отсутствие реализации. Но все равно пентакампеоны взяли верх 3-0, а Гаити лишился права на плей-офф.
1: В других поединках дня марокканцы были сильнее шотландцев 1-0, а сборная США взяла верх над австралийцами 2-0. Московский ЦСКА и Калининградская Балтика ведут переговоры по трансферу голкипера Максима Борисько в армейский клуб. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечает, что балтийцы готовы отпустить 26-летнего голкипера летом при условии, что предстоящий сезон он проведет в калининградской команде на правах аренды. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
5: Схема отработана. Сейчас все будет.
6: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
7: Лабырды-вай-вай. Дамы, господин.
8: Это свежо, это искрометно.
9: Очень яркий, красочный.
10: Море, корабли, Петр Первый. Это настолько все впечатляет.
11: Вот. Шикарно.
12: Весело, мы смеялись до упаду.
13: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+. We'll be right back.

0: знать. ОБЖ.
1: Дорогие «Хочу все знать»-цы, в студии Денис Николаев, Данил Лукин. И так как мы собрались поговорить про безопасные каникулы, у нас в гостях Арсений Соков, государственный инспектор отдела контрольно-надзорной деятельности Центра государственной инспекции маломерных судов Главного управления МЧС России по городу Москве. И в следующий раз буду еще как-то просто... А можно как вот... Государственный инспектор МЧС, или так нельзя, или все-таки надо все
2: полностью? Государственный инспектор отдела, да, доброе утро, прошу
1: прощения. Доброе утро, ближе к микрофону.
2: Да, государственный инспектор отдела КНД, можно, центра ГИМС, ГУ МЧС России по городу Москве.
1: Все, вот в следующий раз так и будем. Да. Безопасные каникулы, в общем, давайте поговорим про то, как их безопасно провести, потому что, понятно, меняется все с наступлением лета. Во-первых, хочется больше гулять, во-вторых, товарищи дети вырываются из школы, выплескиваются на улице, на даче, в деревне, к водоемам, в лес, появляются насекомые. Ну, в общем, опасностей много, и кажется, что они не опасности, а задача пройти каникулы весело, озорно, беззаботно и без лишних пластырей, бинтов, гипсов и прочего. Здоровыми, короче говоря.
2: Ну, в общем-то, да.
1: Да. Ну что?
2: Ну, если мы сейчас вот говорим про то, как безопасно провести лето, особенно что касается воды, детям, конечно, нужно запомнить определенные правила, что в первую очередь, если вы пришли на водоем, без родителей этого делать не рекомендуется, ну, в принципе, нельзя, потому что экстренные ситуации могут произойти совершенно неожиданно и быстро.
1: И, даже если водоем знакомый.
2: Даже если водоем знакомый, даже если он хорошо изучен, и все равно риски очень велики. Естественно, нужно запомнить, что в случае экстренной ситуации мы всегда звоним 112, но для того, чтобы все-таки безопасно как-то проводить время, нужно запомнить, что нельзя нырять в незнакомых местах. Даже если в знакомых, не нужно прыгать в воду, потому что могут быть камни, бетонные плиты, можно...
1: И коряга может
2: Коряга, что угодно, стекло разбитое, то есть есть определенные риски. В воде нельзя баловаться, то есть наигранно там кричать, что помогите, тону, спасите, этого делать нельзя, потому что, ну, как в той сказке с мальчиком, что волки-волки. Также нужно понимать, что если вдруг попали в течение, течение бывает сильное, не нужно пытаться с ним бороться.
1: Плывите по течению.
2: Плывите по течению, либо по диагонали, да, по диагонали, потому что в какой-то момент течение, оно, как правило, узкое, можно будет безопасно, без особых усилий, выплыть к берегу.
1: Я как товарищ, пропагандирующий занятия плаванием и вот плавающий на открытой воде, у нас вот даже все соревнования... постоянный надзор, даже вот условно электро умеют плавать уже, да. Нас контролируют обязательно спасатели на плавсредствах. Ты с буем плывешь, обязательно в шапочке, чтобы тебя видно было, то есть потому что это опасно даже для тех, кто умеет плавать, и умеет плавать достаточно неплохо, и тренируется для того, чтобы там километр, 3-5 проплыть, все равно нас подстраховывает. А что уж говорить про товарищи, дети просто очень, действительно, вода один из самых коварных, на самом деле, природных явлений, потому что если с огнем все понятно, он как за 2 минуты полыхнул, и уже страшно. А вода, ты вроде все тихо, спокойно, а потом раз, и все. И ты уже ничего не можешь сделать. И про течение действительно так. Экспериментировал. Самое простое, ты вот я в реке Дон пробовал просто по течению плыть. Я действительно ради интереса попробовал вот эту историю. Не сопротивляться, а плыть, аккуратно плыть и смотреть, ну, как оно себя ведет. И там действительно в какой-то момент у тебя всегда, ну, есть шанс, что ты либо на повороте на каком-то привешь, либо что-то, ты такой раз вынырнул и спокойно идешь. То есть не пытай, потому что у вас сил не хватит, ни у кого сил не хватит против течения или там резко поперек плыть. Поэтому действительно аккуратно и зовите на помощь, берегите силы, ваша задача оставаться над водой, если вы попали в течение. И читайте то, что на берегу написано. Если написано, что у моря опасное течение и не надо плавать, просто так знаки не ставят.
2: Ну да, везде, где стоят знаки «купаться запрещено», лучше купаться, ну, не купаться, этого не делать. Они не просто так там стоят, по разным, по определенным причинам это все ставится и делается. Чтобы, ну, не просто для того, чтобы на это посмотрели и проигнорировали.
1: Так, с плаванием, с водой понятно вроде все. Да. И не пейте из воды.
3: Из водоемов.
1: Из водоемов, да.
2: Да, потому что можно подхватить какую-нибудь заразу.
1: Козленочком станете, как в сказках было. Да. Так, хорошо. Ну, с водой, по-моему, все понятно. Основное.
2: Да. Ну, можно сказать о том, что как вообще, ну, нужно же учить детей плавать в любом случае.
1: Да.
2: Как-то к этому приходить. Часто возникает вопрос вообще, с какого возраста рекомендуется это делать. Приучать ребенка, ну, просто что чувствовать воду, это с младенчества можно делать, потому что дети в этом возрасте, ну, хорошо чувствуют воду. С 3-4 лет уже можно под присмотром родителей и инструктора профессионального нырять и полноценно плавать. А уже более профессиональные спортивные стили плавания — это 6-7 лет.
1: Угу.
2: То есть чем старше, вот уже идет полноценное обучение.
1: Хорошо, запомнили.
2: Да. Что еще можно сказать?
1: Ну, про воду, по-моему, так основное мы все. Давайте куда еще дальше? На берегу.
0: Леса, да.
2: На берегу. Самое, вот сейчас у нас наступило лето. Естественно, семьи, выпускные, все выезжают, ну, там, кто на берег, там шашлыки и так далее. Самое, что опасное, конечно, есть, это алкоголь и, как ни странно, это мобильные телефоны и оставленные без присмотра дети.
1: Угу.
2: Вот это, наверное, три самых главных проблемы, которые возникают у нас в течение лета. То есть люди выпивают, в целом даже это не касается только детей, это касается взрослых, полезли в воду, поднялось давление, сосуды расширились, резко стало плохо, потеряли контроль над собой, человек утонул. Для того, чтобы утонуть, много времени не надо, это там 20-30, максимум минута, чтобы нахлебаться воды и,
1: угу, и все.
2: Да, потерять как бы сознание. А второй момент, что это телефон, если это мы находимся с детьми на берегу пляжа, там, где-то у пруда, отвлекся на минуту прочитать сообщение, тоже, опять же, ребенок мог нахлебаться, это чревато. Плюс дети тонут очень быстро, потому что они даже не успевают крикнуть, там, замахать руками, потому что рефлекторно пытаются сделать вдох, и тело тратит силы именно на то, чтобы сделать вдох, вдохнуть, и тонут. И третий момент – это, конечно, перекладывание ответственности, когда родители говорят подросткам, что…
0: Посмотрите за младшим.
2: Посмотри за младшим, да.
1: Нет. Ни в коем случае.
2: Так делать нельзя, это очень опасно, потому что если вдруг происходит внештатная ситуация, старший все равно теряется, потому что он еще ребенок, может полезть в воду, сам спасать, и сам тоже может утонуть.
1: Товарищи взрослые, просто одна просьба. Ну, действительно, не отпускайте в открытых водоемах детей вот в одиночку. Я там не могу сильно рассказывать, но вот буквально за последние... недели-две мне рассказали два случая, которые полностью иллюстрируют то, что Арсений сказал. Первое, переложили ответственность. Все, слава богу, хорошо закончилось почти. Ну, то есть переложили ответственность. И второе, это просто не уследили буквально несколько секунд. И там, где казалось вообще невозможно нахлебаться воды, товарищ ребенок очень сильно это сделал. Хотя там все, да это даже не открытая... Это даже не открытая вода была.
0: То есть, да, там, типа бассейн там, у дома?
1: Ну, условно, да, по колено воды мне.
0: Угу.
1: Вот. Просто поэтому, пожалуйста, вот еще раз мы вас умоляем, профессионал с точки зрения инспекции безопасности, а и человек, который в открытую воду плавает и понимает, ну, сколько нужно, чтобы ты более-менее... Сколько нужно прозаниматься, чтобы ты перестал паниковать. А что говорить про товарищей детей? Потому что я когда первый раз пробовал год назад вот на открытой воде плыть в гидрокостюме рядом с моим наставником, это так страшно. Вот просто потому что ты вот плывешь над бездной. Ну вот, ну там вот прошло сколько лет, это в 4 года я плаваю, и вот, ну, активный, и в этом году у меня там, я плыву, у меня слетает шапочка, слетают очки, я спокойно, ну, сориентировался, то есть как бы повис в воде, все по правилам, амуницию надел, очки, поплыл дальше. Но ты, я понимаю, что года 3-4 назад я бы ушел бы... Ну, просто от этого паники. Угу. Поэтому следите за детьми и ходите вместе с ними. Отложите вы телефоны куда подальше и идите купаться с детьми вместе. Все. Обращение закончено. Куда мы дальше? У нас сейчас пауза будет маленькая. Ну, наверное, дальше, да? В лес или куда?
2: Ну, я думаю, что мы перейдем к разговору к выпускным, наверное. Сейчас тоже актуальная очень тема.
1: Кстати, скоро, да. Выпускные — это опасная штука.
2: Да.
3: Смотрите, и вы знаете, у всех троих в студии так глаза слегка заволокло воспоминаниями. Да, товарищи, будет маленькая пауза, и через буквально полторы минуты мы продолжим говорить про безопасные каникулы. Если есть вопросы, пишите на номер +7 967 103 5533.

0: Маяк. Хочу все знать.
1: За каждым медвежонком стоит большая медведица. Так ли это, узнаем в следующем часе.
0: Хочу все знать. Сегодня.
2: Дешевизна как главный грех пальмового масла. Подкаст из цикла «Корпорация зла». Что скрывает антипригарное покрытие? В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
0: Хочу все знать о жизни на Земле.
3: Гордость, пафос – это обратная сторона смущения. То есть она задействует практически те же мозговые структуры, что и смущение. И то, и другое – это сравнение нас с обществом, в котором мы находимся. И если мы отклоняемся от норм этого общества, то может возникнуть как раз смущение.
0: «Биология» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать».
2: Утром, выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.
0: Воспитание души.
4: Гуманитарные науки существуют для того, чтобы обеспечить человечеству непрерывную этическую память, без которой оно немыслимо, без которой оно не выживет. Память выражается в том, что мы знаем, что мы пишем, что мы получаем от предков и передаем потомкам. Это и есть культура, отнюдь не праздная забава. Гуманитарные знания органически связаны с совестью. Равнодушный к эстетическим проблемам инженер может быть безупречен с профессиональной точки зрения. Физик, равнодушный к этике, явление социально опасное, но профессионально допустимое. Чуждый морально-этическим проблемам гуманитарий профессионально непригоден. И если астроном стоит лицом к лицу со Вселенной, то гуманитарий стоит лицом к лицу с историей человечества, с его главным вопросом о смысле жизни.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

«Маяк». Это мы.

0: знать. ОБЖ.
1: Так, товарищи, предлагаю на воде остаться, потому что вопросы пришли. Тогда все остальное в следующий раз про безопасные каникулы. В общем, сегодня безопасные каникулы на воде, судя по вопросам. А, про надувные матрасы спрашивают и открытую воду. Можно ли на надувном матрасе? Типа, ну что-то, если что, вцепился в матрас, да и сиди себе на нем.
2: Нет, на надувных матрасах категорически нет, потому что матрас – это игрушка вообще для бассейна. То есть на нем легко в бассейне плавать, лечь, mm-hmm. позагорать. Либо в каких-то мелких местах, хотя лучше на открытые водоемы на матрасах вообще не лежать, потому что это чревато. Он очень легкий, он очень легко уносится за считанные секунды вглубь водоема. Хорошо, если это там пруд, озеро, где хотя бы берега есть и видно их. Если это река, море, ну, то
1: есть. Но это все.
2: Это все. Это, ну, все мы знаем эти истории, когда людей сутками, а то и больше ищут. Ну и понятное дело, что тоже безопасности никакой на нем быть не может. Если вдруг вода попала на матрас, ребенок может легко соскользнуть с него. Угу. То есть, и переворачивается он тоже еще очень легко волной. Можно утонуть и просто не перевернуть его обратно.
1: А спасательные жилеты, вот эти нарукавнички миленькие?
2: Начнем, наверное, тогда с нарукавников, с конца, скажем так, нарукавники. И спасательные круги вот надувные, которые продают эти резиновые удочки, они на самом деле создают ложное чувство безопасности, потому что, ну, они цветастые, красивые. Именно в нарукавниках ребенок просто привыкает к тому, что он как поплавок, он висит на нем, а если он вдруг попадает в воду без них, то ему очень тяжело принять горизонтальное положение, чтобы поплыть. И также нарукавники еще имеют свойство очень легко сдуваться и соскальзывать. Единственный сертифицированный способ, безопасный способ защиты на воде, это спасательный круг, спасательный жилет, прошу прощения, который сертифицирован по ГОСТу. Он должен подбираться для ребенка строго по весу. Необходимо всегда перед покупкой проверять, как спасательный жилет сидит вообще на ребенке. Для этого необходимо застегнуть ремень и потянуть его за плечи вверх. И если жилет поднимается выше подбородка и ушей, значит, он не подходит по размерам, он опасен, он может соскользнуть. Также для маленьких детей на жилете рекомендуется наличие ремней, которые пропускаются между ног и застегиваются, то есть это дополнительная фиксация, чтобы он не соскальзывал. И вот так он крепится, и ребенок не выскользнет из жилета.
1: А спасательный круг как раз вы вспомнили?
2: Ну, надувные, вот, которые, как это сказать...
1: Игрушечные,
2: ну, они игрушечные, тоже. Скорее, потому что они тоже из резины, очень мягко сделаны, они тоже легко соскальзывают и сдуваются. Опять же, спасательный круг, он, как правило, используется именно как средство спасения, которое бросают, это сертифицированный, опечатанный с маркировкой спасательный круг.
3: Ну, они не резиновые.
2: Да, и они далеко не резиновые, они пластмассовые. Они из пластика, они с веревками, они привязаны.
1: Ну, то есть их разрушить очень сложно.
2: Да, как правило, спасательный круг используется в тандеме с таким приспособлением, как конец Александрова. Это тоже один из способов спасения людей на воде. Как бы человек заплывает в спасательный круг, и ему уже непосредственно кидается конец Александрова для того, чтобы его подтянуть. Ну, также они могут и по отдельности использоваться.
1: А вот еще, кстати, вопрос про судороги. Я, кстати, тоже вспомнил, когда-то был у меня пару раз, это страшно, в детстве именно.
3: В бассейне у меня было.
1: У меня на море было.
3: На море
1: это вообще страшно было.
3: По ногам, да?
1: Да, прям бедро, вот задняя поверхность бедра свело, и все. Я на одной ноге выплывал.
2: Да, бывает такое, что сводит ногу в воде. Для этого нужно... Если вдруг ребенок оказался в воде, ну, постараться себя ущипнуть, попытаться за ту мышцу, которую свело. Ну, в первую очередь, конечно, не паниковать, потому что ребенок сразу начинает переживать, что его кто-то за ногу схватил, начинает барахтаться и сам себя утягивает, опять же, под воду. Нужно объяснить ребенку, что не нужно панику создавать. Также есть еще, как можно снять судорогу. Можно попытаться взять себя за пальцы ноги и потянуть их на себя и медленно попытаться распрямить ногу, чтобы судорога прошла.
1: Ну, еще, я помню...
3: Булавка на плавке.
1: У папы булавка на плавках была, то есть, когда он уходил плавать, он на всякий пожарный...
2: Ну, уколоть себя, ущипнуть – это самый действенный способ снять судорогу.
1: Так, ну и давайте выпускные, потому что, во-первых, ну, мы действительно... понимаем, мы уже коснулись этого, но еще раз обратимся к выпускникам, и к родителям выпускников проведите беседу. Вот сейчас коротко расскажем, на какую тему.
2: Да, ну все мы прекрасно понимаем, что в период выпускных подростки любят выпить алкоголь, ну, конечно, хочется.
1: Мы противники категорически.
2: Да, мы категорически против алкоголя. Ну, как бы хочется себя взрослым почувствовать. Чем это чревато? Нарушается терморегуляция у тела, то есть создается обманчивое ощущение того, что вам тепло, хочется полезть в воду, освежиться, да. И есть риск охлаждения даже в теплой воде. То есть из-за перепадов температур происходит проблема с координацией и отключается вестибулярный аппарат. И человек не может определить, где вверх и где вниз в воде. Естественно, начинает тонуть. Также из-за алкоголя снижается критическое мышление, исчезает чувство опасности. Начинается вот это полезть на скалу, там спрыгнуть, всем показать, какой он
1: крутой. Удаль молодецкую.
2: Да, прыгнуть солдатиком с этой скалы. Это, кстати, тоже чревато, потому что любят с мостов, со скал прыгать и ломать себе позвоночник, это опасно.
1: Не надо начинать взрослую жизнь с этого.
2: Да, это правда.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Арсений Соков, государственный инспектор отдела КНД Центра ГИМС ГУ МЧС России по городу Москве. Товарищи, берегите себя и осторожней на воде.

0: новости.
1: В Москве полдень, с новостями в студии Лора Стадницкая. Экипаж бомбардировщика Су-34М нанес удар по месту хранения украинских беспилотников, компонентов для их производства, расположенному на северо-западной окраине Харькова. Об этом сообщили в Минобороны. В результате авиаудара склад уничтожен, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотников. Военное ведомство опубликовало видео поражения склада БПЛА противника. Тем временем подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожили боевую технику ВСУ на Ореховском направлении проведения СВО в Запорожской области. Об этом также рассказали в Минобороны. Там уточнили, что операторам удалось уничтожить роботизированную платформу, доставляющую боеприпасы передовым подразделениям, и тяжелые грузовые октокоптеры ВСУ. Они осуществляли доставку по воздуху продовольствия и материальных средств передовым подразделениям на линии боевого соприкосновения. Помимо этого, точным попаданием были выведены из строя антенны связи и ретрансляторы, что позволило нарушить управление подразделениями противника. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей. С учетом массированных атак ВСУ на города России, интенсивность которых возрастает, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может. С таким заявлением выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс». По его мнению, за гранью приемлемого для России должно остаться одно заведомо намеренное уничтожение обычных людей. Остальное вполне допустимо, несмотря на жалобы Зеленского и европейских лидеров, которых Медведев назвал его европейской подтанцовкой. При этом политик уверен, что гаагскими конвенциями о законах и обычаях войны тоже следует пренебречь. По его оценке, эти документы больше не актуальны, так как за 100 лет войны сильно изменились. Вместо воздушных шаров с бомбами теперь используются ракеты и беспилотники. Помимо этого, раньше не было принято захватывать или убивать лидеров даже враждебных стран, обратил внимание Медведев. Житель Подмосковья, задержанный за акцию устрашения в отношении трех военнослужащих Минобороны, получил за содеянное от куратора из спецслужб Украины $100. Видео с его признанием опубликовал Центр общественных связей ФСБ.
2: На торговой площадке увидел объявление о заработке, вследствие чего связался с куратором в Телеграме. Я звали. Он мне дал 3 задания, которые я вследствие выполнил, после чего получил денежное вознаграждение в районе $100. Вследствие чего я понял, что это были спецслужбы Украины.
1: Ранее в ФСБ заявили о задержании жителя Подмосковья, завербованного украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторском агентстве. Он совершил акцию устрашения против трех российских военных. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Решается вопрос об открытии дела о госизмене. Как предупредили в СОС ФСБ, спецслужбы Украины активно используют интернет-сервисы, объявления о быстрых заработках для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. Спецслужбы советуют быть предельно бдительными и не давать незнакомцам персональных информацию. При поступлении звонков с неизвестных номеров и аккаунтов нужно немедленно прекратить общение и сообщить о случившемся в органы внутренних дел или в ФСБ. Прием заявлений в ВУЗы начался на портале госуслуг с помощью специально существующего там сервиса, сообщили в Минцифры. Как сказали в пресс-службе министерства, там можно не только подать заявление, но отслеживать конкурсную ситуацию, а также согласиться на зачисление. Приемная кампания длится до 25 июля. Применительно к бюджетным местам на бакалавриате и специалитете до 20 августа. Для бюджетных мест в магистратуру и до 20 сентября бакалавриат и специалитет на платные места. Как напомнили в Минцифре, с этого года поступить в российские вузы онлайн могут и иностранцы. Для этого им нужно зарегистрировать в РУ-ID и подать заявление там же, в приложении или на госуслугах. Россияне заблокировали около 2 миллионов сим-карт с момента вступления в силу закона о противодействии телефонным мошенникам. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. С момента запуска такого сервиса прошло чуть более года. За это время им воспользовались 200 миллионов раз, написал Володин в своем канале в Максе. Он напомнил, что с 1 апреля прошлого года заработал первый пакет мер по борьбе с телефонными мошенниками. Одна из предусмотренных норм – ограничение на количество зарегистрированных на граждан сим-карт. Их должно быть не более 20. Также на госуслугах появилась возможность проверить количество оформленных на пользователя телефонных номеров. Кроме того, стал возможным самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Как рассказал Володин, за 9 месяцев его оформили 1 800 000 человек. В московском регионе завтра, в день летнего солнцестояния, будет дан старт астрономическому лету. Индекс ультрафиолета в столице и Подмосковье достигнет 8 единиц. В середине дня потеплее до плюс 25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
0: В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то в Москву пожалует настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц из 11 возможных. Ну а все благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погодой миллион на миллион. Будет солнечно, осадки исключены. Ночью плюс 9-12, по области 7-12. В середине дня потеплеет до плюс 22-25 по Цельсию. Так обычно бывает на макушку лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
1: На сегодня синоптическую ситуацию в Москве формирует тыловая часть обширного циклона. При переменной облачности в регионе местами пройдут кратковременные дожди, а температура вновь слегка превысит 20-градусную отметку. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: Сейчас в российской столице, по данным ФОБОСа, плюс 18 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр, влажность воздуха 57%, осадков в городе не наблюдается. Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью плюс 16-18, по области 14-19, днем максимальная температура в городе на Неве плюс 25-27, а в Ленинградской области до 28. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

0: сам про себя.
1: Рядом львеночек лежит и ушами шевелит. Только я все лежу и на львенка не

0: ребенком стоит большая медведица, такая тема у нас сегодня. Видимо, да. Про устройство семьи.
1: Конечно, угу. Да, потому что для начала надо зайти издалека, что есть две стратегии размножения и заботы о потомстве. R-стратегия и K-стратегия. R — это маленькая английская, R, буквочка, а K — это большая, тоже английская K. Это классификация МакАртура и Уилсона, и вот эти буквы — это на самом деле, что такое? Это из популяционной биологии, из формул математических, которые описывают те законы. R маленькая — это скорость размножения. Это вот всякие рыбки, лягушки на металл, икры, там, 30 миллионов, как луна рыба. Ну, а дальше вы сами. Я за вас ответственности не несу. К-стратегия — это как человек. Родили одного до универа, потом, значит, все.
2: Пока следующего не родить.
1: Да. Потом машину купили, квартиру и все прочее. И вот медведи — это классический пример именно К-стратегии, когда очень мало детенышей, но их при этом вот буквально за ручку ведут во взрослую жизнь. То есть их защищают, учат, оберегают и прочее. Это, ну, собственно, очень характерно для именно крупных животных, угу. Которых просто не может быть много. Вот, потому что К — это такая максимальная емкость экосистемы. То есть вот медведей в тайге живет сколько? А сколько максимум может прокормить тайга. Соответственно, медведи не могут позволить себе рожать по там, 50 медвежат, да, и выпускать их сами как-то. Нет, медведи их, ну, вообще, в принципе,
3: медвежья
1: всем.
3: Медвежья икра просто, если представил. Вот, я уже, когда на Камчатке был как раз сезон, не рестился
1: лосось. Да,
3: да, и я медведя видел, я вот просто сейчас совместил все это. А что, говорит, у вас на Камчатке дома сидим, почему медведи на нерест пошли?
1: Да,
3: именно. И там по 50-100 медвежат.
1: Ну, если так строить фразу, то да, можно такое подумать. Ну, во-первых, дело в том, что все млекопитающие очень сильно заботятся о своем потомстве, тут просто без вариантов, да, если молоком не выкормишь, сам не выживет. Вот. И у, собственно, ну, с бурого медведя начнем, да, с нашего родного, конечно же. У него где-то максимум там 2-3 медвежонка в помете. Редко бывает 4-5, ну, прям вот очень редко. Рождаются они зимой во время спячки, рождаются слепыми. Глухими, лысыми, без шерсти, да.
2: Они же какие-то очень маленькие рождаются, да, в сравнении с медведицей.
1: Да, 500-600 грамм. Вообще у всех медведей размеры медвежат новорожденных от 300 там, до 800 грамм. Угу. У маленьких медведей это вот ближе к нижним значениям, у крупных ближе к верхним, но все равно по сравнению с взрослым медведем размер медвежонка, это просто они вот, они, ну, вообще крошечные. И шутка про то, что я купил на блошином рынке хомяка, а он вырос в белого медведя, уже не выглядит такой шуткой. Вот. И где-то от нуля до одного месяца они вот слепые, глухие, в берлоге, пьют молочко. Медведица при этом, кстати, спит.
2: Не приходя очень в сознание, она же потом просыпается, у нее выросшие дети.
1: Не, она спит очень чутко. Именно поэтому разбудить медведицу с медвежатами гораздо легче, чем обычного медведя. Mm-hmm. Гораздо опаснее, да. Поэтому вот маленькое отступление. Помните, когда мы выясняли, какой медведь самый опасный?
3: Да.
1: Самый опасный — это медведица с медвежатами.
3: Она даже опаснее, чем белый медведь.
1: Она опаснее вообще всех просто, потому что она защищает их очень сильно. И даже вот у нее спячка не такая глубокая, когда она с ними. Ну, где-то вот, когда медвежонкам нашим будет 1-3 месяца, у них откроются глазки, будет густая шерсть, и бурый медвежонок в апреле-мае — это уже 3-5 килограммов. И он уже будет выходить из берлоги. Угу. Вот. 4-8 месяцев — это уже игра. Они такие игручие становятся. Активно познают мир. Медведица учит их находить ягоды, выкапывать корешки, ну, собирать насекомых. То есть у них уже помимо молока идет твердая пища. И сам интересно, что медведица им это показывает на своем примере. То есть вот она сама откопал корешок, теперь медвежонок, там, пробуй и копай, да, вот я там что-нибудь ягодку съела, ты

0: теперь тоже ешь. То есть тут вот такое, знаете, педагогическое сопровождение идет ребенка, да, вот, значит, и прочее. И после чего уже, после первого лета, идет первая зимовка. И, прошу прощения, медвежата уже могут пережить зиму, они уже нагуляли достаточно, ну, все хорошо.
1: У них жирочек есть.
0: Да, у них жирочек, они уже спят с мамой, греются там. Вот, второй год жизни с медведицей – это сложные навыки. Рыбалка.
1: Это сложно.
0: На нерест пошли.
1: Если да. Представил с удочками медведи сидят.
0: Ну, дело в том, что медведица действительно приводит медвежат к водоемам, чтоб они там поучились как-то половить каких-то водных животных. Какую-то охоту они, то есть на какую-то живность такую более-менее крупную. И, собственно, 2,5-3 года – это самостоятельность. Угу. Распад семьи. Медвежата уходят во взрослую жизнь. Ну, а зрелости они достигнут в 3-4 года. Хотя рост, вот формирование скелета белого медведя, это до 10-11 Бурова. Лет. Бурова, прошу прощения, до 10-11 лет будет идти.
1: Угу.
0: Вот. Причем самое интересное, что это безопасность медвежат. Мать-медведица обороняет медвежат от всех. Она от них отгоняет там орлов, волков, там росомах, рыси. Ну, все, что может к медвежонку подойти.
1: И скушать его.
0: Ну, хотя бы ранить.
2: Да.
0: В том числе человека. Поэтому, знаете, как говорят, вот если вы идете по лесу, и вам маленький пушечный медвежоночек выкатился под ноги.
2: Бегите
0: надо
2: оттуда.
0: Нет, надо заорать, ага, и его прогнать.
2: Напугать
0: потому
2: его.
0: Что, да, напугать. Потому что медведица побежит за медвежонком. А вот если вы побежите от медвежонка, медвежонок может побежать за вами. Mm-hmm. И медведица тоже побежит за вами.
2: Медвежонком. Да.
1: Тут буквально вчера или позавчера видео тоже пролетело, что медвежата, три медвежонка забрались в палатку.
0: Могут, да.
1: Человек снимает это, и да, дальше комментарии говорят, а что было, когда мама за ними пришла, а видео-то нету.
0: Ну, скорее всего, человек оттуда убежал.
1: Я
0: видимо, дети...
1: Отнял и сбежал.
0: Да. Нет, есть, конечно, такой вариант. Медвежата вот такие чуть подросшие, они уже начнут достаточно далеко уходить от своей матери.
2: То есть они, условно говоря, сами погуляли,
0: да.
1: Нет,
2: сами
1: там
2: вернулись.
1: Мелкие, там прям мелкопузы.
0: Что-то аллергическое. Да. Вот, значит, соответственно, мелкопузы, да, они могут от мамы все равно отбежать на какое-то расстояние, где мама их не видит, но чувствует запах. И вот если эта мама почувствует рядом с своими маленькими медвежатами запах кого-то другого, вот тут она может, и если она увидит кого-то рядом с ними, может ломануться.
1: Угу.
0: Прям очень сильно, то есть это очень такая, значит, сложная ситуация, потому что медведица, защищающая своего медвежонка, нападет в том числе на крупного самца-медведя.
1: Но ей все равно.
0: Да, потому что, кстати, крупные самцы-медведи для медвежат это самая большая опасность. Они их часто обычно убивают.
1: Ну, будущий конкурент.
0: Да. Будущий конкурент, главное, скорее всего, это еще и не мой, плюс убийство медвежонка, оно сразу запускает у самки цикл заново размножения, вот.
1: Ну, понятно.
0: Поэтому, когда у медведицы маленькие медвежата, она обычно старается избегать мест скопления других медведей. То есть вот эти маленькие медвежата, она не выводит вот на нерест, да, потому что там будут крупные самцы, они могут их убить, то есть это прям будет вообще тяжело.
1: Я просто вспоминаю, когда, опять же, мы вот охотились, фото-охотились за медведем на Камчатке, там сначала мы видели двух подростков, уже явно выброшенные из семьи, они не под друг, неподалеку от друга еще не разошлись, на ягодном поле паслись. Мы буквально два часа до этого на этом поле тоже паслись в надежде встретить медведей. Вот такие мы. А потом где-то через километров, наверное, 5, мы проехали 5 километров, дорогу у медведицы с тремя медвежатами маленькими переходила.
0: Да, действительно. Кстати, вообще отличительная черта именно бурого медведя — это то, что подросшие медвежата, крупные, из прошлого помета, могут помогать медведице ухаживать за младшим пометом.
1: Да?
0: Да. Почему они называются пестуны? Пестуют. То есть они
1: даже помогают.
0: Могут... Да, они защищают этих медвежат, они их немножко учат. Ну вот, скажу так, знаете, как в больших семьях старшие дети помогают ухаживать за младшими детьми.
1: Угу.
0: То есть вот это вот работает вот так. Да. И, а кстати, только...
2: Цикл одного помета — это сколько лет?
0: Ну вот смотрите, то есть это вот...
2: Там сказали, пару лет, первая зима, вторая зима.
0: 2,5-3 года, ага. Да. Но более старшие, такие 4-летние, тоже могут с мамой даже иногда оставаться. Вот красота. Они прям, они уже здоровые почти, угу. Как настоящий такой взрослый медведь, но... Тем не менее, они вот с мамой, они помогают с детенышами, вот с маленькими медвежатами как-то вот управляться, то есть это вот, да, это характерно, у других медведей такого нету.
1: Угу.
0: То есть это вот только медведь бурый. Да, потому что белые медведи, ну, у белых медведей накладывает большую особенность жуткая суровость климата. Там вот прям гораздо хуже, чем в тайге. Это вот арктическая, это пустыня и прочее, это прям очень-очень жестко. И, но именно самка белого медведя, беременная, впадает в спячку, то есть делает берлогу. Там рождаются маленькие белые медведики, чуть крупнее, чем бурые, но с маленьким пушком, ну, чтобы не замерзнуть.
1: Угу.
0: Вот. Пьют они тоже молоко, и выходят они... Собственно, выходят они также где-то вот в те же месяцы, когда начинает все подтаивать. Правда, там тоже снег мощный. Когда начинает ломаться лед, они выходят наружу. И вот здесь уже у них начинаются большие приключения, потому что грибами-ягодами не попитаешься. Нужно учиться очень быстро есть мясо. Ну, это хищник.
1: Угу.
0: Вот. Самцы крупные белых медведей точно так же представляют очень серьезную опасность. Даже, наверное, большую. Ну, потому что белый медведь, он более агрессивный.
1: Вот. Ну, мы выяснили в одном из предыдущих выпусков,
0: да.
1: Что самый опасный.
0: Вот.
1: Ну, теперь знаем, что на втором месте после мамы белых, бурых
0: вот,
1: медведей,
0: да.
1: С медвежанками.
0: Собственно, пестунов у белых медведей нет.
2: Они все отклеиваются, да, и идут в свободное плавание. А правильно я понимаю, что они, когда малыши вот и белых медведей выходят в свободную жизнь, они начинают прям сразу охотиться. Вы сказали, мясо, то есть и рыба, да?
1: Ну, что в магазине есть.
2: В соседней пятерочке.
0: Дело в том, что, скажем так, охота именно на крупную добычу приходит к медведю все-таки с опытом. Медвежонок, который вот такой отвалился от мамы, это медвежонок, хоть он крупный, он будет питаться рыбкой, падалью, кореньями, просто какая-то добыча, ну, такая
2: кореньями крупная. В Арктике, где-то далеко там коренья чего.
0: А, нет, в Арктике там уже охота. То есть
2: там
0: уже на...
2: Я как раз про это, про белых.
0: А, вот про белых, да. Дело в том, что в Арктике там какая интересная вещь. Ну, во-первых, вторая зима, медвежата подросшие, с матерью строят временные берлоги. Угу. И там немножко пережидают. Но на второе лето уже маленькие подросшие медвежата начинают охотиться на тюленей. То есть они там убивают каких-нибудь бельков, мелких тюленей, то есть мелкую вот эту, они учатся уже очень хорошо плавать, вот, то есть тут уже охота это, ну, как сказать, без нее уже никак, да, да, потому что это, ну, белый медведь, как мы говорили, это хищник стопроцентный, у него растительности вообще нету вот практически, да, в рационе. Вот. И интересно, что и заботиться о потомстве, как ни странно, белый медведь не так сильно, как бурый. Меньше детенышей в помете, там максимум 2. Вот, ну, были какие-то рассказы про 3, но это, видимо, либо потом один медвежонок погибал просто, либо это, ну, какие-то преувеличения, угу. Вот, бывают.
2: То есть он не столько заботится о потомстве, сколько о собственном вообще выживании и прокорме, да?
0: Ну, скажем так, тут смотрите, какая ситуация. У медведей очень интересный в этом плане очень график. Медведи, которые живут в хороших условиях, это вот очковый медведь в Южной Америке, это барибау в Северной Америке, это гималайский медведь там в Азии, это какой-нибудь малайский медведь. Они очень быстро отпинывают от себя потомство, иногда уже в полтора года, потому что есть много еды, я тебя научу, сынок.
1: Сам гуляешься, у нас получается у разных видов, мы должны это зафиксировать, по-разному идет воспитание медвежат.
0: Естественно.
1: Буры стоят вообще...
0: Буры стоят где-то в середине, потому что у них климат уже суровый, еды уже не так супер много, надо позаботиться о потомстве. А вот белые, они уже живут в таком серьезном тяжелом климате, где... ну просто вот такие нюни разводить, водить с собой пестуна здорового подросшего, как бы, ну, уже просто не получится. Давай, иди сам, ищи себе охотничьи угодья, сам там тюленей каких-нибудь дельфинов, белух, что-то там можешь, да, поймать.
1: Ну, сможешь, но естественный отбор во всей красе.
0: Естественный отбор. Вот, потому что тут уже, как говорится, достаточно ситуация тяжелая. Вот, то есть гималайские медведи, они уже где-то в полтора-два года, в общем, с матерью разрывают. При этом, правда, у гималайских медведей достаточно развитые социальные связи, то есть они потом общаются друг с другом. Вот, то есть где-то вот после спячки второй, полтора года, мать говорит: ребята, идите, ищите себе место пропитания. Все будет хорошо. Самое интересное, что созревают они быстро, то есть в 3 года они уже взрослые, да, то есть вот белые медведи, кстати, они еще где-то на год-два позже созревают, чем бурые, а вот гималайские вот уже в 3 года все это взрослый особь может оставлять потомство, все замечательно. Уже живет отдельно. Вот то же самое примерно у самого маленького малайского медведя. Вот, 60-килограммового.
1: Мне нравится, что, вот сколько можно этот цикл делать? Мне так нравится, что малайский самый маленький. Совпадение на малайский.
0: Ну что поделать, ну, да? Вот. Так вот получилось. Вот, губачи. Они с матерью 2-3 года. И у губачи самая интересная фишка. Пока медвежата маленькие, они ездят на матери. Они хватаются вот за эту шерсть, залезают на мамку и на ней едут. Причем мать может...
1: Забрались на мамку, ножки свесили и
0: именно!
1: Едем.
0: И сидят там. Мать может бежать, мать может там искать пищу. Они не едут. Как они с нее слезают? Вот когда они вырастут до такого размера, что сверху уже только один умещается, они начинают попеременно на ней ездить. Один едет, другой идет. Вот, и вот так вот. То есть, и вот когда они уже выросли, что такие большие, что уже мать их не тянет, вот тут она уже их с себя сбрасывает, все говорит: дети, я вас не подтяну. Да, причем физически.
1: Мамка устала, мамке надо отдохнуть.
0: Да, вот, а вот кто быстрее всех, на самом деле, выпинывает детенышей в суровую жизнь, это очковый медведь, живущий в Южной Америке. 8 месяцев, дети, вы свободны. Да. Ну, какая-то шутка была. В Америке вообще дети рано из дома уходят, да? Вот. То есть, ну, а все почему? Это Южная Америка, это... Там, конечно, в местах его обитания, предгорьях Анд, климат не самый такой, чтобы... приятный, бывает. Но все равно там много пищи. Там нету вот этой продолжительной зимы, когда нужно прям вот зимовать, да, наесться. Потому что очень важный момент, например, в ухаживании матери бурого медведя или белого, или даже гималайского, это подготовка к первой зимовке. То есть надо проследить, чтобы медвежата отъелись.
1: Сыночка, шапку надень.
0: Вот так. Скорее так, супчик съешь. Давай.
1: Супчик съешь,
0: кашку еще. Супчик, кашку, да, все.
1: Мало ешь.
0: Да, мало ешь.
1: Нам,
0: да,
1: я не хочу, надо. А ты как зимовать будешь? Вот что там, что будет? Выйдешь из берлоги, и все, кожа до кости, замерзнешь.
0: Вот, да. А меня кто греть будет зимой, да?
1: А, тоже, кстати, вот, блин, да.
0: Тоже они же там вместе греются, и в этом плане, кстати, лучше.
1: Давайте пока оставим их в берлоге, а сами отправимся, товарищи, на перемену.
3: Должно ли искусство что-то кому-нибудь или не должно? Это вопрос дискуссионный. Борис Орехов, филолог.
4: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Российские войска за сутки улучшили позиции в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны в Константиновке Донецкой Народной Республики. Штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й мобилизированных бригад ВСУ. За сутки в городе взято под полный контроль 94 здания. Уничтожено до 95 военнослужащих противника, а также две бронемашины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс. В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды армии 25-й продолжают продвижение в городской застройке. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта, овладели 5 опорниками противника и очистили 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. За сутки уничтожены до 30 украинских солдат и офицеров, бронеавтомобиль «Джура», пикап, самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США и 6 наземных роботизированных комплексов. По данным Минобороны, суточные потери ВСУ за минувшие сутки составили не менее 1370 военнослужащих. Также российские военные поразили цеха производства и места хранения беспилотников противника дальнего действия. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 740 дронов ВСУ. Дмитрий Медведев заявил, что на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников на российские регионы Москва должна отказаться от любых ограничений в отношении Киева, сохранив лишь запрет на преднамеренное уничтожение мирного населения. Такое мнение он высказал в своем канале в Максе. Зампред Совбеза отметил, что интенсивность ударов БПЛА растет и, по его оценке, будет увеличиваться и дальше. Он также высказался о международных нормах ведения войны, включая положение Гаагских конвенций. По мнению Медведева, документы, разработанные более 100 лет назад, не учитывают современные реалии вооруженных конфликтов, в которых активно используются ракеты и дроны. Они больше не нужны за прошедшие 100 лет. Войны слишком изменились, подытожил политик. В России стартовала приемная кампания в университетах, колледжах и техникумах. В этом году абитуриентам доступно около 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования и свыше 620 тысяч в высшем образовании. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Для целевого приема на предстоящий учебный год университетам выделено более 83 тысяч мест, большинство по специальностям и направлениям подготовки в области здравоохранения, инженерного дела и педагогических наук. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков добавил, что в этом году большее количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей и представителей инженерно-технических специальностей. Сочи сегодня накроют ливни с грозами, ожидаются смерчи над морем, в том числе на федеральной территории Сириус. В связи с этим возможны резкие подъемы уровня воды в реках, сообщили в единой государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций региона. По данным Краснодарского центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Кубани сегодня местами ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Следим за развитием событий. Будьте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 16-18, днем 25-27 градусов, в Москве переменная облачность без осадков, в ночные часы плюс 10-12, а в дневные 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 751 миллиметр, а влажность воздуха 54%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. 12 спортсменов, в том числе победитель чемпионата мира Евгений Кузнецов, чемпион Европы Никита Шлейхер, Анна Кононыхина, Ульяна Клюева и Екатерина Беляева вошли в состав сборной России по прыжкам в воду на первенство Европы, которое состоится в Париже с 31 июля по 16 августа. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта России. Также опубликован состав сборной России по плаванию, в который попали 44 спортсмена. Сборные Гаити и Турции потеряли шанс на выход в плей-офф в чемпионат мира по футболу. В матчах второго тура группового этапа гаитяне уступили бразильцам со счетом 0-3, а турки потерпели поражение от парагвайцев 0-1. В составе бразильцев весь матч на поле провел защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, а за парагвайцев 81 минуту отыграл игрок обороны московского «Динамо» Хосе Касарас. Подробнее о поражении турок от команды Парагвая расскажет Даниил Моногаров.
2: Несмотря на тернистый путь в отборе, до старта турнира турки были едва ли не главными фаворитами квартета D. Мало кто поспорит, что у них куда больше звезд, чем у команд Австралии, США или Парагвая. Парагвайцам, чтобы открыть счет, потребовалось 64 секунды. Хулио Энсиса быстро сориентировался в финальной трети поля и в касание отправил мяч на партнера. А Матиас Галарса поразил сетку дальним ударом. Расклад для команды Винченцо Мантеллы ужасный. Одна из самых прагматичных сборных турнира так рано обеспечила себе преимущество. В концовке первого тайма туркам пришло на помощь новое правило. Одноклубник Алексей Миранчука из «Атланты» Мигель Альмирон закрывал рот при разговоре с соперником и схлопотал прямую красную карточку. Ну и полматча в большинстве туркам не хватило, чтобы вырвать хотя бы ничью. 32-7 по ударам, 12-0 по угловым, 79-21% владения мячом. Тотальное и бесполезное преимущество сделало поражение еще обиднее. 0-1 сборная Турции лишилась шанса выйти в 1/16 даже с третьего места.
1: Тем временем сборная США уже обеспечила себе попадание в 1/16 финала первенства планеты после победы над австралийцами 2-0. В еще одной встрече дня марокканцы были сильнее шотландцев 1-0. Московский футбольный «Спартак» заинтересован в переходе вратаря Сочи и молодежной сборной России Александра Дегтева в летнее трансферное окно. Об этом сообщает портал «Метарейтингс». По данным источника, 21-летний россиянин – один из основных кандидатов для красно-белых на усиление вратарской линии. При этом Сочи высоко оценивает потенциал вратаря и не хочет с ним расставаться. Клуб поставил на паузу переговоры по уходу большинства футболистов до подписания новичков. Миннесота, за которую выступает российский форвард Анастасия Ларикосу, обыграла Golden State со счетом 81-75 в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка за 19 минут на паркете набрала 4 очка, совершила 6 подборов, сделала 2 перехвата и 2 блокшота. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Yeah.

0: Медвежий угол.
1: Денис Евгеньевич, не рычите.
2: Обед близится.
3: Реветь будем, да. Да. А знаете, вот сейчас играла песня про мамонтенка. Знаете, в чем мистическое совпадение? Так. Они же, судя по месту обитания и бананам, отправили мамонтенка к индийской свинихе.
2: Так.
3: Да. Это вообще очень правильно с биологической точки зрения, потому что индийский слон – это прямой предок европейских, евразиатских мамонтов.
1: А куда им еще было его отправить?
3: Ну, можно в Африку. Но африканские слоны…
1: африканские слоны, да.
3: Другие. Да, африканские слоны сильно другие. Вот, вернемся к нашим…
2: Сразу вспоминается великий фильм, кто из нашего поколения понимает, индийский… нет, русский слон – лучший друг финского слона.
3: Да. Вот, возвращаемся…
1: Это вообще актуально. Именно. Слоны…
3: К нашим медведям. Вот. Дело в том, что медведица вообще учит детенышей не только там давать пищу, охотиться и прочее, но и безопасности. Потому что один из важных навыков, который медведица своим медвежатам прививает, это умение лазить по деревьям. Угу. Потому что есть какая-то опасность. Медвежата залезают на дерево, а медведица остается внизу и их защищает. Вот так вот. Самое интересное...
2: Держит оборону внизу.
3: Да. Но самое интересное, что тут бывают еще забавные моменты, потому что именно вот эти залезающие на дерево медвежата часто обрушивают на землю...
2: всякое.
3: Да.
1: Все, пчелиные улья.
3: Особенно, если это вот по старой технологии бортнической в Сибири делается колода, куда помещаются, вот где улей, который привязывается к дереву на какой-то высоте. Вот медвежата очень любят такие ульи обрушивать. Он падает, раскалывается, мама там подходит, и они все медик оттуда кушают.
2: А, прикольно. А вообще получается, что мы вот раз на дереве, то я так понимаю, мама еще их учит коммуникации именно с помощью деревьев?
3: Скажем вот так.
2: Знаменитые деревограммы.
3: Коммуникация вообще у медведей интересная. Ну, что-то у них на инстинктивном, скажем так, уровне. Дело в том, что как раз вот медвежата не особо каких следов не оставляют. Именно. Вообще, детеныши у таких вот многих животных стараются быть как можно менее видимыми. Вот когда они вырастут, вот тогда они будут что-то делать. Потому что...
1: Это что-то из серии «Молчи, за умного сойдёшь».
3: Нет, скажу так, молчи, чтобы тебя не видели. Не высовывайся. Да? Тут большие дяди ходят. Вот большим дядям им не надо знать о том, что есть ты тут маленький. Я уйду с тобой куда-нибудь подальше, да? Вот как раз определив по вот этим вот деревьям, да, медвежьим, где есть большие самцы, я уйду подальше, чтобы вас вот обезопасить. Потому что медведи вообще действительно интересные. Ну, особенно вот мы говорим о медведях лесных, да? Ну, и, конечно, лучше всего тут бурый именно медведь, он ближе всего к нам изучен, о том, как же они коммуницируют. Ну, это, конечно, млекопитающие, поэтому самая главная коммуникация у них через обоняние. Да, млеки все нюхачи. Поэтому самое главное – это обоняние. То есть они метят территорию запахом, как собаки, то есть и оставляют секрет желез пахучих, оставляют, так скажем, такие утоптанности, следовые метки. Вот, оставляют свой запах любым способом, с шерстью, с какими-то выделениями, вот, чтобы вот мной пахло. Потому что млек – это такое существо, которое по запаху может понять вообще все.
2: Угу.
3: Да. Кто здесь ходил? Вот. Потом это, конечно, чисто такая медвежья фишка – это физическая маркировка деревьев. Это задиры от когтей и закусы от зубов. Вот. Тут, что важно, высота.
2: Таких вот отметок. Это показать, да, что ты очень большой,
3: да,
2: и высокий.
3: Да.
2: Забирай, это вот это, когда очень высоко. Они встают на задние лапы, да, и чтобы вот же... как можно выше оставить задир.
1: Больше 2 метров, да, рост получается, если на задние лапы вот так,
3: да,
1: весь там вытянется.
3: Может быть, до 2,5 спокойно. Была интересная легенда в Америке. насчет вот этих вот задиров высоты. Мы же знаем, что на севере Северной Америки, ну, в отличие от нас, где у нас живет там бурый медведь с гималайским, очень слабо пересекается, ну, там в основном только на Дальнем Востоке, а вот барибау, черный медведь, с бурым, там вот в Канаде, в Северных Штатах пересекаются-то очень хорошо.
2: Угу.
3: И там была такая легенда, что якобы черные медведи, маленькие, подкатывают какую-то пень-колоду к дереву, чтобы встать повыше, повыше сделать задир.
1: Подставочку себе делают, да?
3: Да, подставочку делают, чтобы повыше сделать, чтобы оценить размер. Но потом выяснилось, что это просто выдумка. Охотников, а, да? Да, это абсолютно выдумка охотников. Ну, охотники вообще, как и моряки, любят приврать о размерах добычи или улова и о каких-нибудь, ну, если моряки врут о размерах каких-нибудь морских чудищ, да, то охотники о повадках животных. На самом деле, потому что очень важны еще размеры этого укуса и размеры когтевых меток, то есть тут тоже это считывается. А вот когда мишка трется об дерево спинкой, вот тут важна длина следа. Потому что медведь подходит, начинает нюхать, нюхать, нюхать, поднимается, и вот если он не может головой достать до конца того следа, понимает, это кто-то, кто выше меня. Он большой, значит, все с ним не нужно иметь дел. Вот, ну, помимо этого у медведя развита акустическая коммуникация.
2: Слышит хорошо.
3: Ну, млекопитающее – это запах и звук, да? Поскольку динозавры нас загнали в свое время наших предков в ночь, ночью особо не посмотришь, а вот запах и звук распространяется хорошо. У медведей, вопреки представлению того, что у них только мы ревем, да, у них много звуков, а вот у медведей, кстати, у медведиц и медвежат очень развита тактильная коммуникация. Они трутся носами, там, боками, и иногда даже пытаются скопировать выражение морды друг друга.
2: Угу.
3: Вот. Интересно вообще вот метки деревьев, да? Где медведь метит деревья? Он метит их, на самом деле, не абы где. Он такие медвежьи деревья выбирает вдоль звериных троп, иногда вдоль человеческих троп, где-то по опушкам, на террасах в речных долинах, там на просеках. То есть там, где, ну, крупный медведь может легко пройти. То есть там, где вот ты пройдешь и меня унюхаешь. То есть у них это, в общем-то, все так вот развито. Причем одно и то же дерево медведь метит несколько раз в сезон и в течение нескольких лет.
2: Обновляет.
3: Да, то есть этот пограничный столб у него стоит долго.
2: Угу.
3: Вот типа вот я здесь. Как бы не ходи, да? Частная территория, не заходи.
1: То есть он вообще в этой зоне где-то постоянно будет,
3: да,
1: обитать,
3: ну,
1: он говорит, жить.
3: Большинство медведей именно вот лесных имеют какую-то очерченную территорию, и вот ее они метят. То есть вот я здесь живу. Вот что передают вообще, ну, запахи? Вот, потому что метка на дереве – это еще и запаховая метка. Она передает вид, она передает возраст, она передает пол. И такие метки что позволяют? Позволяют самке без медвежаты, самцу встретиться. Так скажем, такое, знаете, чат знакомств, да?
1: Вот. Такая немножко медицинская карта медведя.
3: В том числе медицинская данными. Карта, да. А вот самки с медвежатами или молодым медвежатам наоборот, ну, которые уже сепарировались, но все еще маленькие, избежать взрослого самца. Типа, дядя большой...
2: Лучше,
3: да,
2: отойти.
3: Лучше отойти, да. Вот. Ну, и, соответственно, вокруг таких деревьев они еще топчутся. Утаптывают мох, траву, и следы свои остают, оставляют. Ну, что интересно, это звуки. Да, конечно. Да, да. Потому что у медведей
2: кто
3: звуков...
2: ел из моей
3: кто
2: тарелки?
3: Спал на моей кровати? Да, вот. Потому что звуков у них на самом деле достаточно много. Ну, во-первых, рычание, ворчание. Это недовольство, это угроза, это предупреждение. Типа, ты мне очень не нравишься, лучше отойди. Вот. рев. Это вот такой гулкий, да, такой раскатистый, далеко. Обозначение своего присутствия. Я здесь, я большой. Ну, примерно как у льва.
2: Угу.
3: Вот, примерно то же самое. Пыхтение-сопение такое вот. Это вот когда медведь чем-то очень занят. Он обнюхивает что-то, он там вскрывает какую-то там колоду, копает, что-то в этот делает. Вот. У медвежат особый звук скуления такое, прям как собачки, они скулят, это вот они маму зовут, надо что-то срочно. Вот если медведица слышит такой звук, вот всё. Она всё.
2: Она звереет, да, натурально.
3: Да, это вот, вот мама, защищающая детеныша.
2: Скоро вернемся.
0: Маяк. Реклама.
4: Поляна на Тухачевского, 50. Сайра Доброфлот, 159,90. Тушеная говядина, армейский запас, 179,90. 17 по 23 июня 2026 года.
5: Алло, пап, я ключи потеряла, не могу в машину попасть. Что делать?
6: Солнышко, не паникуй. Позвони в Корунд, они точно помогут.
5: И машину откроют, и новый ключ изготовят.
6: Конечно, с заводской точностью.
7: Изготовление и ремонт автоключей, чипов, даже при полной утере. Копирование чипов для автозапуска. Ремонт замков и ключей зажигания. А также запчасти в наличии в мастерской Корунд на Ленина 119.
5: А телефончик скажете?
7: 56-21-21.
8: ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358. Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33.
9: Здравомыслящие люди. Здравомыслящие. Программа для тех, кто заботится о своем здоровье.
10: Сегодня у микрофона Кузбасского радио Ольга Кадникова. Здравствуйте, дорогие друзья, заботящиеся о своем здоровье. И Министерство здравоохранения Российской Федерации называет период по 21 июня неделей профилактики зависимости от гаджетов. Без сомнения, смартфоны, планшеты, компьютеры и другие электронные устройства и современные цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Помогают учиться, работать, общаться, получать необходимую информацию. Но случается и чрезмерно. Мерное использование. Тогда гаджет может привести к формированию зависимости. Как предотвратить это, пояснит заведующий отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Евтеева. Татьяна Анатольевна, приветствуем. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Все-таки гаджеты облегчают людям и жизнь, и быт. Так ведь?
11: Да, удобное портативное устройство. Существует, можно сказать, даже такая небольшая классификация. Мы все думаем, что гаджеты – это телефон или там планшет. На самом деле гаджетов достаточно много в нашей жизни. Есть спортивные гаджеты, различные фитнес-трекеры, наручные часы, медицинские, например, те же тонометры – это тоже гаджеты. Кроме этого, бытовые, которые нам помогают в домашних делах, ну, то есть, например, робот-пылесос, профессиональные могут быть, то есть они помогают нам в работе. Это различные графические планшеты для художников. Для коммуникации мы используем гаджеты, например, веб-камеры, микрофоны с наушниками, гарнитуры.
10: Люди за время эксплуатации этих устройств подсчитали, сколько времени они у нас забирают, крадут, те, которые мы в руках держим.
11: Да, проводились исследования не только в нашей Российской Федерации, но и за рубежом. По данным наших исследований, большинство россиян, то есть практически 80%, 85% используют гаджеты как минимум 1 час в день. А, например, по данным зарубежных исследований, человек, элементарно телефон, берет каждые 5 минут в руки, это около 140 раз в день. И в целом мы на смартфоны тратим 2,5 месяца в году. Конечно же, сами понимаем, что появление гаджетов – это более актуальная вещь современного поколения, и, соответственно, современная молодежь больше времени проводит, свыше 6-8 часов, а люди пожилые 3 часа в день также уделяют внимание гаджетам.
10: Зависимость от гаджетов проявляет себя. Чем это нам грозит?
11: Во-первых, проявление зависимости, то есть мы, получается, уделяем время гаджету, а не какой-то нашей обычной жизни. Соответственно, время в интернете увеличивается, начинает заменять нам реальную жизнь. Как следствие, у нас снижается физическая активность, то есть мы меньше двигаемся, мы изолируемся, то есть у нас наступает как социальная адаптация. Из-за этого возникает и раздражительность, и сложно становится общаться. То есть коммуникативные свойства теряются. Как следствие, мы уже менее продуктивны на работе, потому что нам это неинтересно, или мы не успеваем. Или в школе, например, для школьников или студентов огромное количество времени забирают гаджеты. Также у нас снижается память, присоединяются другие хронические неинфекционные заболевания, например, сахарный диабет от ожирения, потому что малоподвижный образ жизни, снижение зрения, осанка меняется и так далее.
10: Медицина бьет тревогу и предлагает профилактику. Что рекомендуют доктора все-таки?
11: Даже если не конкретно доктора, а в целом, чтобы, можно сказать, не болеть этой гаджетозависимостью, мы должны как бы их не использовать, то есть ввести запрет. Достаточно сейчас популярная мера, об этом говорят, особенно в отношении детей, то есть в образовательных учреждениях, детей детских садов, потому что взрослые понимают, что влияют гаджеты на психическое здоровье, возникает кибербуллинг, и они пытаются ограничить детей. Эти меры достаточно давно, опять же, введены за рубежом, то есть мероприятия ограничительные по использованию гаджетов.
10: Наверное, в Китае, да?
11: И в Китае, и во многих странах. Например, я про Южную Корею хочу сказать, потому что у них так закон интересный называется, он назывался «Закон Золушки». То есть детям до 16 лет, например, запрещено было играть в игры с полуночи до 6 утра. Еще вот сейчас новая тенденция, тренд, например, в Америке в ресторанах и барах набирает популярность ограничение использования гаджетов именно в данных заведениях. Логично, мы пришли пообщаться, покушать, ну, а не сидеть в гаджетах. Наше российское законодательство в 2020 году с санитарными правилами были введены ограничения на использование гаджетов в школах. Затем у нас уже и в федеральном законе об образовании об этом говорилось. И в марте вот этого года Комитет по защите семьи, глава Нина Останина, предложила запретить детям до 14 лет пользоваться интернетом. Ну и министр просвещения также об этом говорил, что они работают над законодательными инициативами, чтобы детей определенного возраста ограничить в использовании интернета и телефона.
10: Все-таки запреты запретами, но, видимо, можно и какими-то другими способами бороться с зависимостью от гаджетов. Гаджет – это перевод прямо с английского. Электронное устройство.
11: Конечно же, разделить еще другие меры профилактики можно на детские и на взрослые. Но мы должны понимать, что взрослые являются примером, зеркалом поведения детей. То есть, если мы самостоятельно меньше используем гаджеты в домашних условиях, за столом, когда кушаем, соответственно, и ребенок тактику поведения выбирает. Если мы занимаемся физической активностью, чаще находим какие-то хобби, выходим в общественные пространства, соответственно, мы больше социализируемся, общаемся, и дети также как бы зеркалят наше поведение. Мы должны, во-первых, быть примером для своих детей, и если все-таки такая проблема существует, ну, необходимо обратиться к специалисту как взрослому, так и ребенка проконсультировать. Если ребенок, например, истерики закатывает, когда у него забирают данные устройства, или родителям самим тяжело уже, не могут отказаться от данных устройств.
10: Можно, например, телефон на ночь оставлять совершенно в другой комнате. Я, например, в кухне оставляю, не беру с собой. И мы же с вами видим, как пользуются телефонами порой во время движения водители. Вот что опасно.
11: И водители, и пешеходы одевают наушники, смотрят в телефоны, не следят за дорогой. А сейчас лето – это вообще опасное время, потому что дети на детских каникулах находятся, и родители зачастую их не контролируют. Конечно же, нужно прививать с детства правила поведения на дороге.
10: Татьяна Евтеева, заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, была в нашей студии, сообщила о неделе профилактики зависимости от гаджетов, проинформировала о рисках чрезмерного использования электронных устройств, чтобы у нас формировалась культура разумного потребления цифровых технологий. На сегодня все. С пожеланиями крепить дух и тело прощаемся. В студии работала Ольга Кадникова. До встречи в эфире.
11: До встречи.
0: Здравомыслящие люди. Еженедельник здоровья.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовики южной группировки ведут активные наступательные действия, сообщили в Минобороны. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й сотой механизированных бригад ВСУ. За сутки в городе взято под полный контроль 94 здания, уничтожено до 95 военнослужащих противника, а также две боевые бронемашины, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс. В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в городской застройке. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили 47 зданий. В южной части завершается уничтожение блокированной группы 120-й бригады теробороны. За сутки уничтожены до 30 украинских солдат и офицеров, бронеавтомобиль «Джура», пикап, американская самоходная артиллерийская установка «Паладин» и 6 наземных роботизированных комплексов. Как отметили в Минобороны, российские войска улучшили за сутки позиции в зоне проведения спецоперации. Потери противника в зоне СВО составили не менее 1370 военнослужащих. Также российская армия поразила цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 740 дронов ВСУ. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников сбросили взрывные устройства на одну из оживленных дорог в Луганской Народной Республике в сторону Ростовской области. В результате взрыва погибли 2 человека, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в выходные по этой трассе движется большое количество транспорта, люди едут на отдых. Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно его убрать. В результате прогремел взрыв. Движение в направлении пункта пропуска Должанский на границе с Ростовской областью ограничено. Нарастающие удары Киева по городам России перечеркивают Гаагские конвенции о законных и правилах войны. Об этом зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев написал на своей странице в Максе. Он уверен, что с учетом массированных атак противника на российские города, интенсивность которых только возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может. При этом Медведев подчеркнул, что за гранью приемлемого для Москвы должно остаться одно – умышленное, то есть заведомо намерение уничтожение гражданских лиц. Остальное вполне допустимо, считает зампред Совбеза. По его словам, сюда же должны относиться и Гаагские конвенции о законах и обычаях войны. Они больше не нужны. За прошедшие 100 лет войны слишком изменились и не учитывают современные реалии вооруженных конфликтов, в которых активно используются ракеты и дроны, написал Медведев. Партия «Новые люди» накануне Дня медицинского работника поздравила с профессиональным праздником персонал нескольких больниц. Медики рискуют своей жизнью, спасая пациентов, особенно в прифронтовой зоне, подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев.
2: В День медицинского работника мы говорим спасибо всем врачам, медсестрам, фельдшерам, всем работникам прифронтовых госпиталей за то, что занимаются здоровьем и выхаживают наших раненых.
0: Активисты партии «Новые люди» передали средства гигиены и оборудование в госпитале в Москве и в Ростовской области. Белгородское региональное отделение партии помогло с ремонтом здания, где лечатся участники спецоперации. В России началась приемная кампания в вузы. Студентами могут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Как сообщили в Миноборнауке, в предстоящем учебном году гражданам доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест. Их количество по целевому приему превышает 83 тысячи. Больше всего мест отводится направлениям медицины, инженерного дела, педагогики и сельского хозяйства. При поступлении в университет абитуриент может подать заявление и документы через портал госуслуг лично или по почте. Нововведение этой приемной кампании – день тишины, когда поступающие не смогут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление в дни издания приказов о приеме в вузы. В стране также стартовала приемная кампания в колледжах и техникумах. Абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования. Поисковые группы обследуют пойму у горной реки Уч-Кулан в Карачаево-Черкесии, где накануне унесло течением туриста, упавшего с катамарана. Об этом сообщили в Республиканском управлении МЧС. К поисковым работам привлекли почти 100 человек и 23 единицы техники. Они обследуют русло и пойму реки. Напомню, 19 июня двое москвичей во время сплава по реке упали в воду из-за опрокидывания катамарана. Один смог самостоятельно выплыть, а второго унесло течением. Группа не регистрировала сплав по разделениях МЧС. На Солнце впервые за 2 недели произошла сильная вспышка. Она продолжалась 38 минут, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Последний раз всплеск класса М был зафиксирован 6 июня. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 16-18, днем 25-27 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков, ночные часы плюс 10-12, Подмосковье 23-25 тепла. Ветер северный 4,9 метров в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр. Сейчас в городе плюс 19, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 54%.

0: Радиослушатель Игорь из славного города Минск прислал несколько вопросов, именно которые имеют отношение к чемпионату, к чемпионатам мира по футболу, к мундиалю. Вот.
1: Давайте.
0: Ну, я задам только один, поскольку мне он показался очень прикольным. Но вопрос прикольный, но очень простой, поэтому отвечать надо быстро. Хорошо?
1: Давайте.
0: В какое время года, я немножко переформулировал вопрос, для того, чтобы вас запутать, в какое время года проводится финал чемпионата мира по футболу? Быстро. Неправильно. Это нигде не написано, что летом. В Катаре.
1: Ну, это я имею в виду для нас. Если так взять,
0: нет,
1: у них, может
0: нет,
1: быть, зима, у нас
0: нет,
1: лето.
0: Нет, нет, он... нет, нет, нет.
1: В июле месяце?
0: Нет.
1: Так хотите?
0: Нет, нет, в Катаре в декабре. Чемпионат мира в Катаре.
1: Это, потому... вы неправильно вопрос ставите, Игорь. Вы должны были сказать... Когда, какое исключение было?
0: Это очень просто так. Нет, дело все в том...
1: А я скажу вот в Москве.
0: Нет, дело все...
1: А я имел в виду Москву.
0: Михаил.
1: Теперь докажите, кто из нас прав.
0: Михаил.
1: А я говорю Москва.
0: Михаил.
1: Да. Да.
0: Строго, слушаю. Строго в правилах ФИФА определения, в какое время года проводится чемпионат мира, нет. Раз в 4 года. Все.
1: Раз в 4 года.
0: Все. Больше ничего. Поскольку вы совершенно справедливо заметили. Весна и лето... Лето и зима. Это все зависит от полушария. Вот. Да. И если играть в Аргентине летом, у нас в это время зима. Вот. Но... Так получилось, что единственный чемпионат, который даже для этого полушария проводился зимой, это Катар. Да, удивительная страна, почему-то в нашем языке.
1: Вот что Катар. Делают большие деньги, Игорь. Вот что делают большие деньги.
0: О, да, знаете, про то, как Катар выиграл. А вы, кстати, знаете историю, что Советский Союз чуть было не получил чемпионат мира, я не помню, по-моему, 82-го года, нет? Не знаете историю?
1: Да, там. Да.
0: Практически получил, но начался 79-й, понимаете? Начался 79-й год, и все, ни о каких чемпионатах. Ой, я, честно говоря, я не футбольный фанат, но проведение чемпионата мира в России в 2018 году...
1: Я люблю играть. Знаете, как это говорит? Я не... Это читатель, я писатель, так
0: играть. Я в детстве любил играть. Сейчас я традиционно смотрю полуфинал-финал. Вот это для меня. Очень простой вопрос по истории Санкт-Петербурга, поскольку вы из Санкт-Петербурга, опять же, отвечать надо быстро. Первый генерал-губернатор Санкт-Петербурга.
1: Меньшиков, по-моему.
0: Правильно, конечно, Александр Данилович. Он, кстати, два раза был. Он, значит, был первым.
1: Да, плохо себя вел потом снова.
0: Да. Он занимал эту должность с 1703 года, собственно говоря, когда было учреждено генерал-губернаторство, до 24-го. Потом в течение нескольких месяцев он не был генерал. Но потом его опять назначили. И с 25-го...
1: И потом все закончилось плохо для него.
0: А потом был генерал-губернатором Березова. Да. И последний, третий вопрос. Он посложнее, чем первые два. Вопрос по химии. Вы знаете, какой самый дорогой металл мира?
1: Да, вроде я вам скажу, американец или что-то там.
0: Походу, близко, близко.
1: 2-3 миллиона долларов стоит.
0: Да
1: синтезирует очень мало, нет? Я его помню, вот что он... дорогой там, вот цену помнишь?
0: Нет, гораздо больше. Он стоит...
1: За грамм
0: цена...
1: Я имел в виду даже там не то, что там за этот, как говорится, сейчас вспомню...
0: Калифорния.
1: Ну и американец.
0: Близко.
1: Попомню, что-то с ними связано.
0: Но цена гораздо больше, чем 2 миллиона за грамм. Цена Калифорнии доходит в 2026 году, дошла до 80 миллионов долларов за 1 грамм. Причем продается он не граммами, а микрограммами. и

0: что, я не помню до какого года, синтезировали его только в двух странах. Ну, впервые его синтезировали. Он не встречается в природе, все изотопы синтезированы. Его синтезировали в Штатах, в Калифорнии, поэтому и назвали Калифорнией. Потом его научили синтезировать уже на исходе Советского Союза. Лаборатория по синтезу Калифорнии была построена в России. На сегодняшний день, после того, как сгорела американская лаборатория, металл Калифорнии, самый дорогой металл мира, синтезируется только в нашей стране. Такая история. Спасибо, Михаил, спасибо вам большое, хорошего настроения. Так, кто у нас дальше там? Дмитрий, наш постоянный радиослушатель, я в этом практически уверен. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Игорь.
0: А вы за чемпионат, ну, вы за чемпионатом следите наверняка.
1: Ну да, только за 7 утра, за 7 часовыми матчами, которые утром тяжеловато, мне на работу. Да.
0: Не, ну это понятно, действительно тяжело, но не следите за одним из главнейших спортсменов.
1: Любимые игроки есть, любимые сборные, конечно.
0: Это да нет, ну нет, и вообще одно из главных спортивных событий мира.
1: Когда это с детства в крови.
0: Конечно, ну, конечно.
1: Если я помню гол Ван Бастена Досаеву, ну что вы тут... когда мы были на сборах мелкие от нашего липецкого металлурга.
0: Да. У меня, вы знаете, когда я вспоминаю голландцев, я всегда вспоминаю страшного человека Кумана, даже не Ван Бастена, а именно Ван Бастен, он изящный такой был, а Куман такой был снайпер-убийца просто.
1: Первая пушка, да. Которая... Роберто Карлос уже позже сильно.
0: И я помню, конечно, ту радость, когда первый матч наша сборная Советского Союза у Голландии выигрывает, и когда мы с ними встречаемся в финале, ну, раз мы у них выиграли, что... обидно было, страшно, я чуть не плакал, на самом деле. Хотя, конечно, надежды было мало. Но... Так, переходим к физике. Вопрос очень простой, но вместе с этим очень сложный. Что такое газ?
1: Это вещество, которое занимает весь объем.
0: А все отлично, прекрасно, все. То есть...
1: весь предлагаемый объем. Ну,
0: отлично, там, все там, правильно. Возможно, все. Это там, агрегатное состояние, при котором вещество занимает весь предоставленный объем. Ни с твердым, ни с жидким состоянием такого не происходит. Отлично, прекрасно. Я-то думал вас подловить, но это бесполезно. Вопрос, знаете, ну, примерно, прикиньте. Может быть, вы, правда, знаете не примерно, а точно, абсолютно. Период обращения Венеры вокруг Солнца. Ну, тут венерианский год.
1: Так, она дальше, чем мы, получается.
0: Ближе, да, сори. Конечно.
1: Да, там же жарче, да. То есть, если она ближе, чем мы, то венерианский год должен быть меньше.
0: Да.
1: Соответственно... ну, я не знаю, ну, где-то дней 150-170, где-то так.
0: Ну, побольше. Даже гораздо 200? Больше. 200, почти 225 суток.
1: А, ну, на 50, ладно.
0: Не нам. Вот, но жарко там не из-за этого. Понимаете, там жарче, там на Венере жарче, чем на Меркурии. Несмотря на то, что Меркурий гораздо ближе. Но у Венеры есть очень плотная атмосфера.
1: Там
0: парниковый там эффект какая-то... дикий абсолютно.
1: Да. Вот. Там какая-то дичь, да.
0: И вопрос на засыпку по биологии. Есть такое животное, называется непальский серый лангур. Как вы думаете, кто это? Непальский.
1: Так, ну кто может жить так высоко?
0: Да не, подожди, стоп. В Непале не обязательно Эверест, понимаете? Там и ниже живут.
1: Нет, ну
0: люди.
1: Понятно, но там все равно даже...
0: да высоко.
1: Это 4-5, это уже много.
0: Да, там, знаете, Намчебазар, столица Шерпов, это 4 с лишним тысяч. Да.
1: Ого, я об этом...
0: Да,
1: так,
0: да кто угодно, быть. Да кто угодно,
1: какие
0: живу...
1: грызуны, Игорь, наверное, нет?
0: А? Что-что?
1: Грызуны какие-нибудь?
0: Нет.
1: Непальский серый лангур. Волк, может, какой-нибудь?
0: Нет. Кстати, непальский волк есть, но это не он.
1: Ну, не знаю, Игорь.
0: Обезьяна.
1: Обезьяна.
0: Там
1: они
0: живут...
1: так высоко живут?
0: Ну, нет, до 4 тысяч они не добираются. Они где-то до 3 тысяч они живут. Лагур.
1: Просто им же некомфортно должно быть, если сильно...
0: Слушайте, если люди живут на 4000,
1: знаете... Вот где, Игорь, есть электричество, водопровод и все остальное, чего нет в Америке.
0: Ну, это так, но дело все в том, что у народности шерпа электричество появилось совсем недавно, а водопровод у большинства не появился до сих пор. Знаете, когда проводили... Разумеется, последние 30 лет проводится очень много исследований, пытаются понять, как шерпы живут на такой чудовищной высоте. У всех шерпа сердце примерно на 25% больше, чем у представителей любых национальностей, которые живут на равнине. У них, во-первых, перекачивается больше крови. Это во-первых. А во-вторых, у них эритроциты больше. Вот у всех одинаковые, а у них такие. Спасибо, Дмитрий.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о непостоянстве в русском языке. Я имею в виду слова, у которых менялись нормы. Какие они были и какими стали, мы сейчас узнаем. Например, разберем слово «альпака». Но для начала давайте послушаем, что про это животное рассказывают ведущие программы «Физики и лирики».
2: Но он звучал так, вот есть какое-то человеческое качество у альпаков, мол, назовите какое. А у альпаков говорят, что если они вдруг оказываются в одиночестве, альпаки в одиночестве, то это для них так травматично, что они могут даже умереть от одиночества.
3: Может, например, симпатичная альпака уйти к одинокому сайгаку?
1: Было сказано «альпаки», «альпаков», и это правильно, но так было не всегда. Слово «альпака» изменилось кардинально и на вкус, и на цвет. Если мы заглянем в словари, например, десятилетней давности, то там мы увидим слово «альпака» с ударением на последнем слоге и с пометой «неизменяемое». Это значит, что во всех формах нужно было говорить «альпака». Подошел к «альпака», не одной «альпака», несколько «альпака» и так далее. Сейчас это слово превратилось в два слова. Он – альпак и она альпака. Ударение перебралось на второй слог. И слово, вернее, оба слова стали склоняемыми. Подошел к альпаку или к альпаке. Несколько альпак или альпаков. Вот такие серьезные изменения. И мы переходим к следующему слову вместе с гостьей программы «Физики и лирики».
4: Конечно, есть разные там изображения древнеегипетских папирусов, где прям показано процесс родоспоможения, где женщины собрались вокруг роженицы, а другая кормит грудью уже родившегося младенца.
1: Роженица. Буквально год назад я бы сказала, что это неверно, это ошибка. Но сейчас промолчу. Дело в том, что раньше в нашем слове допускались два ударения – роженица и роженица. Причем роженица – вариант предпочтительный, а ударение на первом слоге – роженица – считалось ошибкой. Но сейчас все изменилось. Двойное ударение, правда, осталось. Вот только самый правильный вариант – роженица – стал неправильным, а роженица и роженица теперь литературная норма. И мы переходим к нашему следующему примеру вместе с ведущим Владимиром Матецким.
5: Мы сегодня упомянули шведов ГОСТ, группу костюмированных. В самом начале программы я обещал поставить чешскую группу костюмированную, которая скрывает лица.
1: Несколько раз прозвучало прилагательное «костюмированный» с ударением на третьем слоге. Однако такое ударение в слове было не всегда. Долгое время оно считалось неправильным, а литературной нормой был вариант с ударением на четвертом слоге «костюмированный». Но так никто не говорил, и филологи прислушались к гласу народа, норму изменили, и теперь правильное произношение «костюмированный». Ну и на этом наш выпуск завершается, однако скоро мы встретимся снова. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Благодаря классической музыке душа приводится в правильное состояние. Владимир Матецкий, композитор, радиоведущий.
6: Так говорит маяк.
7: Реклама. Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
8: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
7: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
9: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие группировки войска «Запад» наступают в северо-западной части Красного Лимана. В течение суток захвачено 5 опорных пунктов, очищено 47 зданий, а в южной части города завершается уничтожение блокированной бригады противника, сообщили в Минобороны. В Константиновке в ДНР штурмовые группы южной группировки вели активные наступательные действия. В юго-западной части продолжается ликвидация разрозненных групп двух механизированных бригад ВСУ. За сутки взято под контроль 94 здания. Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, группировка «Центр», а войска «Севера» – тактическое положение в зоне СВО. Средства ПВО за сутки уничтожили 740 беспилотников, 2 американских реактивных снаряда «Хаймарс» и 13 управляемых авиабомб. В общей сложности за сутки армия Украины потеряла в зоне спецоперации около 1370 военных. Зампред Совбез Дмитрий Медведев прокомментировал данные посольства России в Гааге о том, что Нидерланды рассматривают возможность создания лагеря для размещения российских военнопленных в случае конфликта с российской стороной. В своем канале в Максе он назвал эту инициативу наркотической. Медведев подчеркнул, что Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не собирается. Политик пояснил, что в случае войны с какими-либо сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю, заключил он. Ранее в российской дипмиссии сообщали, что Нидерланды тестируют размещение лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с Москвой. Россиянам, отдыхавшим в отеле в провинции Анталия, где произошла утечка хлора, медицинская помощь не требуется. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве нашей страны. Там также отметили, что обращение от туристов по этой проблеме не поступало. Диппредставительство продолжает держать вопрос на контроле. Напомню, 18 июня в гостинице города Аман-Авгад специалисты откачивали содержимое контейнера с хлором, когда произошла внезапная утечка газа. Он начал распространяться по территории отеля. С ним контактировали 25 человек, в том числе сотрудники гостиницы и некоторые отдыхающие. Их доставили в близлежащие больницы для осмотра. Медики не выявили никакого ущерба для здоровья и выписали пациентов после обследования. Прием заявлений в ВУЗы начался на портале госуслуг с помощью специально существующего там сервиса, сообщили в Минцифры. Как сказали в пресс-службе министерства, там можно не только подать заявление, но и отслеживать конкурсную ситуацию, а также согласиться на зачисление. Приемная кампания длится до 25 июля. Применительно к бюджетным местам на бакалавриате и специалитете, до 20 августа для бюджетных мест магистратуру и до 20 сентября в бакалавриат и специалитет на платные места. Как напомнили в Минцифры, с этого года поступить в российские вузы онлайн могут и иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в RU-ID и подать заявление там же, в приложении или на госуслугах. Минпросвещение утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В пресс-службе ведомства уточнили, что уже подготовлены и переведены на арабские русские народные сказки, книга о России и произведения отечественных писателей. Их уже передали в Объединенные Арабские Эмираты. Напомню, что в 2024 году Кравцов анонсировал план включить арабский язык в ЕГЭ в качестве 6-го экзамена по выбору. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 16-18, днем 25-27 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы плюс 10-12, а в дневные 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 46%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка София Ильтерякова стала серебряным призером в многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике в Пекине. Еще одна представительница России Арина Ковшова заняла 6-е место. Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзовые медали в весовой категории до 81 килограмма на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. Он в схватке за 3-е место победил канадца Франсуа Готье-Драпо. Ранее у женщин бронзовым призером в весе до 63 килограммов стала Дали Лилуашвили. Полузащитник Мумин Гамалео покинет московское «Динамо». Об этом сообщает портал «Спорт-24». Отмечается, что белоголубые и камерунец не договорились о продлении истекающего в июне контракта. В расположении «Динамо» футболиста нет. 31-летний хавбек выступает за москвичей с 2022 года. Московский «Спартак» взял верх над пермской «Звездой» 2005 со счетом 3-0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд и остался на 3-м месте турнирной таблицы. Пермский клуб 7-й. Центровой Исмаэль Бако перешел из петербургского баскетбольного «Зенита» в турецкий «Тюрк-Телеком». Об этом сообщает пресс-служба команды из Анкары. 30-летний бельгиец играл за петербуржцев с января текущего года. Российского вратаря признали самым ценным игроком плей-офф американской хоккейной лиги. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Российский вратарь Торонто Марлис Артур Ахтямов стал самым ценным игроком плей-офф американской хоккейной лиги и первым россиянином, получившим этот приз. После победы в финальной серии голкипер вышел на чемпионскую фотосессию с джерси Родиона Амирова. Этот жест стал данью памяти воспитаннику Салавата Юлаева и бывшему проспекту Торонто, который в 2020 году был выбран клубом НХЛ под 15-м номером драфта, но в феврале 2022 года у Амирова диагностировали опухоль головного мозга, а 14 августа 23-го он скончался в возрасте 21 года. Ахтямов провел выдающийся плей-офф, одержав 15 побед, оформив 2 сухих матча и завершив турнир с коэффициентом надежности 2-22, 92 с лишним процента отраженных бросков, и именно его уверенная игра стала одним из ключевых факторов чемпионского сезона Торонто Марлис, а фотография с Майка Амирова стала одним из самых запоминающихся моментов церемонии награждения.
1: Алексей Гусев и Никита Лямин пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. Они в 1/8 финала были сильнее Остапа Фирсова и Михаила Сивака со счетом 2-1. На этой же стадии соревнований Глеб Дешин и Виктор Марков взяли верх над Вячеславом Красильниковым и Владиславом Рейнсоном 2-0. Мирослав Туровский и Александр Крамаренко нанесли поражение Евгению Федоренко и Ивану Чупринову 2-1. А Тарас Мыскев и Максим Сиволап обыграли Евгения Грицая и Вячеслава Лампартера 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
4: Потрясающий, масштабный.
5: Очень круто.
6: Третья часть самая яркая, самая классная.
7: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
8: Опять ремонт делать.
9: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
10: Вот так вот.
11: Просто высший пилотаж.
12: Самый лучший из 3 частей.
13: Советуем обязательно посмотреть. Обязательно.
0: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+. Маяк.
14: Школьная программа для взрослых.
15: Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых и наш викторин-код ученый. Для того, чтобы принять в ней участие, ответить на 3 несложных вопроса, нет ничего проще. Просто пришлите слово «игра», но не забудьте указывать свой номер телефона. Слово «игра» на наш номер. Причем пользуйтесь любым мессенджером 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Можно просто общаться. Вот Борис пишет. «Игорь, добрый день. Я не слежу за футболом с 2022 года, когда Россию выкинули из ФИФА. Борис, я тоже люблю отмораживать себе уши на зло бабушке». Вот, действительно. Ну, Михаил, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Вы же тоже за футболом не следите, правильно? Как Борис.
16: Конечно.
15: Да, конечно, что там. Знаете, я вот, допустим, за Формулой-1 не слежу. Там ни одной российской команды нет и не будет никогда.
16: Ну, Петров когда-то был.
15: А скажите, пожалуйста, он в российской команде был?
5: Конечно, нет.
15: Конечно, нет. Поэтому, понимаете, тут же дело такое. Овечкин – это наша гордость. Никто не спорит.
5: Ну, в нашей команде нет.
15: Ну, понимаете, вот да. Так вот. Вот понимаете, вот Ягр Яромир, да? Вот, где он только не играл. Вот, самый результативный хоккеист мира. Вот. Но Ягр вернулся в Чехию, купил команду и до сих пор выходит на лед. Ну, время от времени. Хозяин команды, причем не капитаном, просто игроком. Ну, ладно, бог с ним. Хотя, слушайте, давайте по спорту. Очень простой вопрос, опять же, имеет отношение к чемпионату мира по футболу. Дорогие друзья, если вдруг вы не знаете, чемпионат мира по футболу по количеству просмотров телезрителями – это второе зрелище мира. Первый – Формула-1. Ну, Формула-1 идет круглый год практически. Ну, почти круглый год, ладно. Вот, на третьем месте Олимпийские игры, на втором месте чемпионат мира по футболу. Так что, если кто-то его не смотрит, ну, по-моему, это, говорю, отморозить уши на зло бабушке. Скажите, пожалуйста, вот официальное название – это чемпионат мундиаль, футбольный мундиаль, да, чемпионат мира по футболу. Очень простой вопрос. А как американцы-то этот спорт называют?
5: Сокер.
15: Отлично, сразу, даже не задумываясь, прекрасно. Поэтому так
5: надо же... было подождать немножко?
15: Да нет, не надо, как раз вопрос-то простой.
5: Штука.
15: Вопрос простой. Следующий тоже простой. Какая национальность... Не-не-не. Какая национальность у Джеймса Джойса?
5: То есть это из спорта, да?
15: Нет, это не из спорта, это литература, это великий писатель. Джеймс Джойс. Улисса написал. Читали...
5: Продумьте.
15: Читали...
5: Коли в Советской не было.
15: Ой, вы знаете, Улисса, по-моему, ни в какой школе не проходит. Его только в университетах проходит. Его читать очень сложно.
5: Ну, фамилия такая вполне себе английская, американская, но, может быть, чуть-чуть где-нибудь рядом, какая-нибудь Ирландия, Шотландия.
15: Отлично, прекрасно. Понимаете, вот вы сразу сообразили, что если фамилия такая, как у нас сейчас принято говорить, англосаксонская, да, я не знаю, кто такие англосаксы, честно говоря, до сих пор.
5: Вот.
15: Да, действительно, он ирландец. Это, наверное, единственный величайший ирландский писатель. И последний, третий вопрос. Он, конечно, вот он посложнее. Это мои любимые... Вопрос по русскому языку, Михаил. Это мои любимые архаизмы. Это слово мы сейчас не используем. Вообще. Это прилагательное.
5: Вообще?
15: Вообще. Так. Это слово, оно ушло из русского языка. Осталось похожее. Вот. Что такое ленный? Причем с двумя «н». Ленный. Это слово использовалось до 19 века, до начала.
5: Ну, хочется сказать, что, конечно, ленивый, но, скорее всего, нет.
15: Вот, я же поэтому, я же специально такой, да.
5: Лен. А что еще может быть лен быть? Может быть, или ли?
15: Ленный. Ленный.
5: Пленяющий, может быть, какой-нибудь.
15: Я не буду вас мучить. Знаете, мы сейчас говорим льняной. Мы говорим льняной, да. Потому как... А он изначально был не лен, он был леном. Вот.
5: Потом... Ну, сейчас тоже ес, йо.
15: Нет. Звук йо, именно звук йо, он не буква, буква это карамзин, а звук йо появился на севере Руси, появился еще в 17-18 веке, якобы. Потому что магнитофонных записей не сохранилось, компьютерных, понимаете?
5: Да, жаль.
15: Жаль, наверное. Спасибо большое, спасибо, Михаил.
5: Спасибо вам. До встречи.
15: До встречи, удачи вам. Дорогие друзья, продолжаем нашу бирюльку. Андрей с нами. Здравствуйте, Андрей.
10: Здравствуйте, Игорь.
15: Андрей, хотите вопрос по истории?
10: Очень хочу.
15: Кто такой холоп?
10: Холоп?
15: Ага.
10: Холоп. Ну, это такое сословие.
15: Да. Чем характеризуется?
10: Характеризуется, ну, как бы вроде личная у него какая-то свобода была, но у него была имущественная зависимость.
15: Ну, знаете, имущественная зависимость была у всех податных
10: у
15: сословий.
10: Меня, наверное, да.
15: Нет, у меня имущественной зависимости нет, и у вас нет. У этого сословия, понимаете, вот то, что вы сейчас описали, это, ну, некоторые крепостные крестьяне, допустим.
10: Ну да, да.
15: Но,
10: да,
15: это, не, но это, не хол, это не холопы.
10: Так, ну, холоп у него еще, ну, какая-то трудовая.
15: Трудовая
10: зависимость.
15: Ну, подождите, подождите. Ну, все крепостные крестьяне работали или на хозяина, ну, парщина, или да, на церковь, или на государство, были государственные крестьяне. Вот у всех была какая-то повинность. Холоп, Андрей, это самое зависимое сословие. Мало того, холоп зависел от своего хозяина. У холопов, как правило, не то, что как правило, холоп – это человек личной зависимости. Не было церковных холопов, не было государственных холопов, были только вот личные холопы. Это во-первых. А во-вторых, у него не было не только имущества своего, все, включая рубаху нательную, принадлежало хозяину. И, разумеется, у него не было своего жилья. То, где он жил, принадлежало его хозяину. То есть холоп – это самая зависимая часть населения Российской империи. Вот. Но, знаете, существовало оно не всегда. Практически холопы прекратили свое существование. То есть холопы прекратились во времена Екатерины. После Екатерины холопы уже не встречались. Вот. Вопрос. Хотите сложный вопрос по географии? Нет? Или не, если не хотите, не буду.
10: Тогда он на ваше усмотрение. Давайте, да? Что я буду? Хочу, не хочу, конечно.
15: Ну, да нет, почему? У нас так можно. Что такое... Есть такое сокращение, термин такой, юридический. Но это связано с географией. ООПТ. Это аббревиатура. ООПТ. Не знаете?
10: Нет, не знаю.
15: Особо охраняемые природные территории.
10: Природные территории, да.
15: Ну, видите, конечно. Причем это могут быть участки и воды, и земли, кстати, разумеется, и воздушного пространства над этими участками. Они могут быть совершенно различны, совершенно различного статуса, долго перечислять, но у них какие общие черты? Они имеют особое, специальное, эстетическое, рекреационное, культурное, научное и, разумеется, природоохранное значение. Ну, еще, разумеется, оздоровительное. Вот. Причем статус у всех ОПТ у них разный. И последний, третий вопрос. А что, может быть, вы знаете, что будет с Солнцем? Я предупреждаю, это будет не завтра, это примерно через 5 миллиардов лет. Что будет с Солнцем по классической теории? Сейчас появилась новая, но новую я только сегодня узнал, так что я в ней еще не разобрался. Будем о старой говорить. Что будет с Солнцем, когда Солнце исчерпает запасы водорода?
10: Ну, по классической, как я помню, оно должно стать... как всякая звезда, красным гигантом, а потом белым карликом.
15: Ну, а и что это такое? Я вам скажу честно, я знаю, что такое красный гигант, и что такое белый карлик. Давайте вот мы расскажем тем, кто вдруг не знает. Вы-то знаете.
10: Ну, я думаю, это как потухшая звезда, получается, которая исчерпала действительно запасы. И...
15: Нет, и что? Нет, только запасы водорода. Только водорода. Водород прекратил превращаться в гелий, вот. Водорода там больше нет.
10: Ну, то есть и вся... Ну, и
15: что с ней? Вот, что с Солнцем происходит?
10: Уплотнится.
15: Да, но при этом...
10: Так, ну, она наберет максимальную плотность вещества.
15: Угу. Все правильно.
10: Ну, и она перестанет... так сказать,
15: что?
10: Изучать.
15: Не-не-не, здесь самая большая засада там... Нет, не перестанет, просто в этом диапазоне перестанет. Температура изменится, конечно, меньше станет.
11: Но... А, ну да, да.
15: Но самое большое...
11: Ну, потухнет, да, остынет.
15: Подождите, не будет остынь, но не потухнет. Вот, но теперь самая засада. Что с физическими размерами будет происходить, вот, когда запасы водорода исчерпываются?
11: Физически, но она будет уменьшаться, но уплотняться, соответственно, ее объем будет уменьшаться.
15: Ничего подобного.
11: Нет?
15: Нет. Сначала внешние слои. Нет. А вы же, конечно, засада. Вы же сами сказали, красный гигант.
11: Ну, гигант, это произойдет увеличение, да.
15: Вот. А температура будет уже гораздо ниже, чем у нынешнего Солнца. Ядро сжимается, внешние слои увеличиваются. Это называется субгигант. Еще больше остывает. Размеры еще больше увеличиваются. Сейчас продолжим через полторы минуты.
0: Маяк. Радио «Маяк».

0: Реклама.
1: Алло, пап, я ключи потеряла, не могу в машину попасть. Что делать?
2: Солнышко, не паникуй. Позвони в Корунд, они точно помогут.
1: И машину откроют, и новый ключ изготовят.
2: Конечно, с заводской точностью.
3: Изготовление и ремонт автоключей, чипов, даже при полной утере. Копирование чипов для автозапуска. Ремонт замков и ключей зажигания. А также запчасти в наличии в мастерской Корунд на Ленина 119.
1: А телефончик скажете?
3: 56-21-21.
4: Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33.
5: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. 17 по 23 июня 2026 года.
6: ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
7: Телефон рекламной службы 549928 и 545469. Код города 38042.
8: Ежедневник. День в череде событий.
9: На календаре 20 июня, и можно отметить Всемирный день эффективности. Праздник без официального статуса, но с каждым годом все популярнее. Людям нравится его идея. Напомнить, как важно повышение результатов труда и личная продуктивность. Считается, что это напрямую влияет на качество жизни. Сегодня многие обсуждают цели, приоритеты, развитие навыков. Говорят, как сберечь ресурсы, наше время, энергию и внимание. Дата 20 июня с 2001-го объявлена Всемирным днем беженцев. Наибольшая их часть находится на территории Африки. Права этих людей защищает Конвенция о статусе беженцев. Она принята еще в 1951 году. А что происходило 20 июня в истории? 1837 год. На британский престол 18-летней взошла королева Виктория. И 64 года ее правления породили понятие «викторианская эпоха». В стране случился необыкновенный политический, экономический и культурный расцвет. К примеру, появилось уличное освещение, тротуары, метро, водопровод и канализация. Стали пользоваться новинками, кухонными плитами, консервными банками, музыкальными шкатулками и механическим пианино. Посылать открытки. В Великобритании начали устраивать праздники на Рождество с подарками. В 1855-м яркий день в истории России. Нашим флотом впервые успешно применено минное оружие, разработанное Борисом Якоби. Тогда в ходе Крымской войны захватить Петербург пытался отряд паровых судов англо-французской эскадры, но потерял на минах в Финском заливе 4 парохода и отступил. Теперь, 20 июня, военно-морской флот чествует специалистов минно-торпедной службы. Коснемся знаковых событий в Кузбассе. В 1927-м на базе ликвидированной АИК «Кузбасс» образован государственный каменно-угольный, химический и металлургический трест «Кузбасс-уголь», управление которого буквально через год переведено из города Щегловск в Новосибирск. В 1957-м в Кемерове по решению исполкома облсовета депутатов трудящихся объявили о приеме учащихся в только что открытую культурно-просветительную школу. Первый выпуск состоится через 2 года, и 64 специалистам присвоят квалификацию – организатор, методист клубной работы. Затем статус учебного заведения еще более вырос. В том числе сейчас областной колледж культуры и искусств носит имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона. В 60-х спортивная жизнь била ключом, к примеру, в Мысках, в микрорайоне Ключевой, по инициативе комсомольцев-заводчан, на субботниках и воскресниках построен первый в городе стадион. Именно 20 июня 1966, а это был понедельник, там состоялся футбольный матч между сборными завода и энергетиками ГРЭС. Вскоре на новом стадионе принимали и команды первенства области. 2006 год в Ленинске-Кузнецком открыли музей истории пожарной охраны. Пожарная часть. В здании 1926 года постройки прежде располагалось пожарное депо, а сейчас создали филиал областного общественного музея МЧС с образцами пожарной техники 20 века.
8: Ежедневник. День в череде событий.
0: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
10: С понедельника по пятницу в 18:05.
0: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк.
11: Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
12: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
13: А не пора ли нам оккультуриться?
12: Самое время.
13: Программа Ольги Шараповой об искусстве.
14: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
15: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
16: «Радиодиктатура».
15: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барыш. «Радиодиктатура».
17: О чем говорят животные? Как воспринимают нас и происходящее вокруг? Что им в пользу, а что во вред?
18: Учимся понимать своих питомцев в рубрике «Я и мой хвост».
19: Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
20: Переосмысление англицизмов в русском языке. В устной и письменной речи россиян за последние годы увеличилось употребление иностранных слов, большая часть которых заимствована из английского языка. Например, фраза на страницах интернета «весело и легко перенесу на русский объединенные сети». Правда смешно? А вот еще «коммуникабельный» – здесь совсем все просто. Вот как это по-русски. «Общительный». И в заключении. «Курьер» – это просто доставщик. Заметили, как сразу все встает на свои места? Засим не прощаюсь.
21: Эта серия мини-программ как напоминание об истоках родной речи.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые группы вели активные наступательные действия. В юго-западной части города продолжается ликвидация разрозненных групп двух бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания, уничтожено до 95 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронемашины, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 21 наземный роботехнический комплекс. Всего в полосе ответственности южной группировки противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мартер» производства Германии, бронетранспортер М-113 производства США, 24 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе американскую гаубицу М-777. За сутки нанесено поражение формированием 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Малиновка и Пескуновка Донецка Народной Республики. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 7 до 14 часов перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областями, Московским регионом, над Крымом, Татарстаном и Пермским краем. С учетом массированных атак ВСУ на города России, интенсивность которых возрастает, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, за гранью приемлемого для России должно остаться одно – заведомо намеренное уничтожение обычных людей. Остальное вполне допустимо, несмотря на жалобы Зеленского и европейских лидеров, которых Медведев назвал его европейской подтанцовкой. При этом зампред Совбеза убежден, что Гаагскими конвенциями о законах и обычаях войны тоже следует пренебречь. По словам Медведева, эти документы больше не актуальны, так как за 100 лет войны сильно изменились. Войны сильно изменились. Вместо воздушных шаров с бомбами теперь используют ракеты и беспилотники. Помимо этого, раньше не было принято захватывать или убивать лидеров даже враждебных стран, обратил внимание Медведев. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в ряде областей Украины, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Сумах. В преддверии Дня медицинского работника доступность и качество медицинской помощи обсудили в рамках Всероссийского форума пациентов в Москве. В ходе пленарного заседания председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что сегодня пациенты вынуждены бороться за помощь, за талон, лекарства, направление, обследование, скорую помощь, реабилитацию, которую по факту гарантирована им по закону. По словам Слуцкого, особое беспокойство граждан вызывает невозможность получить необходимый комплекс медицинских услуг по полису ОМС, ставшему формальным документом, а не реальной гарантии лечения.
2: Первый, главный вопрос – доступность первичного звена. Если человек не может попасть к терапевту, педиатру, мы с вами видим, что происходит в ряде регионов. Когда, к сожалению, фельдшерско-акушерские пункты, ФАПы, на замке, когда нет тех самых узких специалистов, о каком здоровье нации мы можем говорить в современной или будущей России, если первичное звено недоступно? И это действительно важная проблема.
0: Один из основателей самой известной французской игровой студии Ubisoft, Клод Геймо, погиб при крушении легкомоторного самолета во Франции. Ему было 69 лет. Местные СМИ сообщают, что самолет Cessna, на борту которого находились Геймо и летный инструктор, выполнял рейс из Рена. Воздушное судно рухнуло неподалеку от аэродрома Лаболь-Эскобулак. Выжить никому не удалось. Клод Геймо – французский предприниматель, один из основателей игрового гиганта Ubisoft. В отличие от своего более известного брата Ива, он редко появлялся в публичном пространстве, однако сыграл важную роль в превращении семейного бизнеса в международную корпорацию с многомиллиардной капитализацией. Студия Ubisoft известна по созданию таких компьютерных игр, как Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia, Watch Dogs. В 2003 году Ubisoft купила права на культовую игру Heroes of Might and Magic. столичном регионе завтра, в день летнего солнцестояния, будет дан старт астрономическому лету. Индекс ультрафиолета в столице и Подмосковье достигнет 8 единиц. В середине дня потеплеет до 25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то в Москву пожалует настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц из 11 возможных. Ну а все благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погодой миллионный миллион. Будет солнечно, осадки исключены. Ночью плюс 9-12, по области 7-12. В середине дня потеплеет до плюс 22-25 по Цельсию. Так обычно бывает на макушку лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 19, в Петербурге завтра 25-27 градусов.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, поговорим о поэзии. Знаете, в истории русской литературы есть, ну, скажем так, я других таких поэтов не знаю. Стихи каждый день в метро читают не все, понимаете? Но вот стихи этого поэта, несколько стихотворений, знают, ну, 90% населения России как минимум. Но, может, не 90, может, 89,5. Сегодня день рождения у Роберта Рождественского. Вот о нем-то мы и поговорим. Вместе с нашей уважаемой гостью виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель русского языка и литературы Филипповской школы и лицея Высшей школы экономики Наталья Александровна Латухина. Наталья Александровна, здравствуйте, рад вас слышать.
2: Здравствуйте. Хочу всех поздравить с этим прекрасным днем, с днем рождения Роберта Рождественского, да, такая у нас аллитерация получилась. И, конечно же, мы все этого поэта знаем. Мы знаем стихотворение, мы знаем его и как великолепного автора-песенника, песня «Далекой родине», «Позвони, не позвони» и много других треков.
1: Вот, но, вы знаете, Наталья Александровна, вот когда я имел в виду, что его строки знают все, я имел в виду именно эти две песни. Потому что 210 шагов уже все забыли.
2: Возможно. Но у нас сегодня еще будут звучать его стихи. И прежде всего мы знаем Рождественского как одного из великой плеяды поэтов-шестидесятников. Удобно запоминать. Я всегда своим ученикам предлагаю аббревиатуру «Вера», «Вознесенский», «Евтушенко», «Рождественский», «Ахмадулина». И, конечно, здесь возникает закономерный вопрос. А в чем своеобразие, в чем

0: биографии. И биография, конечно, она очень серьезно сопряжена с ключевыми точками истории. Прежде всего, очень важно сказать, что Рождественский, хотя его настоящая фамилия другая, Рождественский – это в каком-то смысле ребенок войны. Да, это ребенок тыла. И первое стихотворение, друзья, вы, наверное, можете сейчас удивиться, да, в каком возрасте Рождественский получил свой первый гонорар. 9 лет. С винтовкой ему папа уходит на фронт. Это стихотворение, которое печатается в «Омской правде». Оно печатается в 1941 году. И 9 рублей – это первый его гонорар, который мальчик относит в фонд обороны.
1: 9 рублей в 9 лет. Вот так.
0: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот он, да, поэтический дебют. И, кстати, вот это чувство рифмы, его мать называла иногда «робко», сокращенно. Он говорит, мне не нравится «робко», потому что это очень похоже на «пробка». Вот, вот, вот видите, да, какой ранний да, талант. Да. При том, что очень талантливые стихи. Потом, правда, Рождественский, который будет всегда к себе крайне критичен в вопросах совести, в вопросах художественного вкуса, он потом раскритикует свои ранние стихи. В 50-м году он не поступает в Литинститут, кстати, тоже я всегда ученикам говорю, вот такой кейс, да, не все с первой попытки удается. Поступает он в 51-м году и сразу попадает в центрифугу поэтической жизни. Это эстрадная поэзия, это взлет поэтического творчества. Он знакомится с ключевыми фигурами, с Вознесенским, с Акуджавой, с Евтушенко, с которым они потом будут всю жизнь дружить. И эта фигура, важнейшая фигура в поэзии оттепели, это прежде всего человек, который ощущает себя на острие поэтической жизни. И с одной стороны, это ощущение ребенка войны, ребенка, который выжил благодаря огромной принесенной жертве. И как надо прожить эту жизнь, он задается. Каким образом, вопросом, как надо прожить эту жизнь, чтобы быть достойным. И с другой стороны, вот эти потрясающие возможности, которые открываются в эпоху оттепели. Каким образом соединиться в едином порыве бытийном со всем человечеством. И здесь я бы хотела сказать прежде всего про его потрясающее стихотворение, которое называется «Утро». А вы вспоминаете пока, друзья, картину Татьяны Яблонской. Вот интересно, что это стихотворение, за которое, между прочим, сейчас я процитирую, стихотворение, за которое у Рождественского, из-за которого были большие проблемы. Вот что в этом стихотворении могло тогдашней партийной элите не понравиться, потому что его потом перестали печатать после публикации в 56-м году. Пришлось даже в Киргизию вынуждено уехать. «Ты сегодня веселое платье надень, встань, я птицам петь для тебя велю. Начинается день, начинается день. Я люблю это время, я жизнь люблю». И вот, кстати, сразу мы обратим внимание на одну из важнейших характеристик поэзии Рождественского. Он терпеть не может темноту, он не может терпеть ночь. Смотрит выцветшими глазами ночь, и у этой ночи своя правда. Это правда человека, который бредет во мраке, который не ощущает своих возможностей. Он не готов увидеть правду, он не готов занять активную позицию в выстраивании собственной судьбы. Он не ощущает потока современности. И этому противопоставлен свет. Это свет, это деятельность, это свобода творчества, это проявление себя в мире. Еще один важнейший, наверное, тезис позиции, тезис Рождественского – это то, что мы слышим в стихотворении «Винтики». Кстати, это то самое стихотворение, которое читает, я обожаю фильмы Хуцеева «Застава Ильича», там «Поэтический вечер», и вот как раз Рождественский читает фрагмент из стихотворения «Винтики». «Я не верю, что это винтики с грозным космосом поботались. Я не верю, что это винтики на плечах нашу землю держат. Это огромная вера в человека и его возможности. И это, конечно же, отказ быть винтиком». И здесь, наверное, имеет смысл отметить еще один важнейший принцип, по которому живет лирический герой Рождественского. Это принцип отказа от мещанства. Это, конечно, далеко не новые, скажем так, не уникальные для поэзии шестидесятников мотивы, но надо сказать, что никто из поэтов-шестидесятников не отстаивал так яростно и так последовательно, и в течение всей своей жизни была эта позиция у Рождественского, не отстаивал так те идеалы, которым он был верен в самый юный.
1: Слушай, я прошу прощения, Наталья Александровна, вот мы не называем эти идеалы, но, по-моему, как мне кажется, я не настаиваю на своей точке зрения, говоря о поэтах-шестидесятниках,

0: И не только о поэтах, писателях. Я тут еще бы одного человека вспомнил из ближнего круга Роберта Рождественского. Это Аксенов, разумеется. Вот. Они все наивно, свято верили в торжество коммунистической идеи. Ну, знаете, верили, как ранние Стругацкие. Вот. И они боролись за очищение ленинской идеи от нанесенной шелухи. И когда мы читаем биографию Рождественского, так, он был единственный член Коммунистической партии Советского Союза. Аксенов вспоминает в «Таинственной страсти», что, в общем-то, они его всегда как таран пускали, когда надо было что-то пробить. Потом, ну, извините, руководитель Союза писателей. Но он это все делал. О, это было абсолютно искренне. Ну, такая святая простота.
1: Совершенно верно. Я могу здесь согласиться. И слово «наивность» я тоже его всегда держу в голове, когда думаю о поэзии Рождественского. Но вот вместе с этой наивностью, кстати, это еще такая, знаете, прямота, наверное, восприятия мира. Это вообще да, радикальный атеизм. Да. Это вера в человеческий разум, да, безграничность. Да, да. И образы будущего, которые рисуются в поэзии Рождественского, особенно в его финальной поэме, да, «Письмо в 30-е
0: да,
1: век»,
0: да.
1: То это, конечно, некоторая идиллическая, утопическая картина. Это рассудочность, это, знаете, как будто эпоха просвещения, но вот заходит история на новый виток. Uh-huh, кстати, uh-huh. К вопросу об истории. Его знаменитое стихотворение, которое называется «История», обращение к истории. «Ты станешь самой точной наукой, ты станешь туда должна, мы так хотим». Uh-huh. Вот если мы хотим, то так оно непременно будет. Но вот помимо этого я все-таки хотела бы выстроить и другую сторону, обратить на нее внимание. С одной стороны, да, конечно, человек коммунистического толка, конечно, шестидесятничество, в принципе, вот эта наивная вера, мы сейчас очистим все от сталинизма, вы бы знали, вот вообще с какой, обычно не цитируют эти воспоминания, как-то вот так не принято, но с обнажающей буквально искренностью пишет Рождественский, как он в 52-м году, вот некий юноша в 52-м году, и там дальше фигура умолчаний, и такое, знаете, обожествление, идеализация, с придыханием, ну, конечно, про Сталина говорит. И это в разгар оттепели, замечает в себе, пытается вытравить из себя Рождественский. То есть вот, да, он прошел как бы все стадии этого искушения, но я хочу вторую сторону показать. С 86-го года он у нас председатель комиссии по литературному наследию Мандельштама. Цветаева, это же его инициатива, да, открытие музея Цветаевой в Москве.
0: Нет, это все так. Он подписывает письмо 42-х в 91-м году только. Я с вами не спорю, понимаете? Я говорю, я обожаю поэзию Рождественского, но я просто пытаюсь поэзию отделять от самого человека. Вы помните, какой гениальный укол в фильме «Москва слезам не верит»? Не помните?
1: Что конкретно?
0: А там такая фраза, там, ну, вот, говорит, появилась очень, там, поэт говорит, когда они встречаются с девушкой, там, девушки делают прием, и молодой поэт говорит, вот, говорит, очень интересные ребята появляются, вот Евтушенко, говорит, не слышал, там, герой Басова, но дальше всех, думаю, Роберт пойдет. Рождественский.
1: А, конечно,
0: но это укол вот именно в том, что он стал чиновником, вот. Никто тогда этого не заметил, ну, когда этот фильм показал.
1: Ну, угу. Есть, возможно, и такое. И, кстати, вот это тот человек, которого, мне кажется, вот разделить ипостаси, где художник, а где, собственно говоря, сам лирический герой в жизни, очень сложно разделить.
0: А они там все, вот, они там все такие были, кстати.
1: Да, при том, что очень много, конечно, это такой, знаете, коммунистический оратор с производственной лирикой, там напористость плуга, дыхание завода, прости господи.
0: Да. Не, но все равно завораживает, понимаете? И у меня есть такая догадка, что, разумеется, что-то там он писал, он прекрасно понимал, что это халтура, но халтуру он писать не мог. Ну, просто не мог. Он был великий художник. И даже на производственные темы его стихи, они завораживают.
1: Они завораживают, они мастерски написаны,
0: да,
1: хотя
0: да.
1: Многие его упрекали в «Лесенке» с подражанием Маяковскому, но какая, знаете, слишком очевидная вещь. А я хочу, если у нас есть минутка, процитировать одно из моих любимых стихотворений Рождественского, кусочек совсем.
0: Давайте.
1: «Стопочтенное ретро». «Слышу я долгое эхо неких спокойных дней, не суетливых, не скорых, выдержанных, как вино. Ищут люди опору в том, что было давно. Там, где проблемы мельче, если бы так всегда. Там, где машин поменьше, где подлиннее года. Там, где они не мелькают, там, где тепло и светло. Прошлое успокаивает тем, что оно прошло. Кто-нибудь, между прочим, скажет о наших годах. Все тогда было проще. Господи, нам бы так».
0: Гениально. Просто гениально. Вот, и знаете, я, конечно, свои слова назад брать не буду, но когда с легкой усмешкой я могу говорить, хотя никакой усмешки у меня нет, а наивной вере шестидесятников в чистый марксизм-ленинизм, ну, в ленинизм чистый, вот перед такими гениальными стихами это все возражения все рассыпаются.
1: Согласна.
0: А вы не знаете историю написания романа, точнее, издания романа «Таинственная страсть», нет? Я почему его вспоминаю? Потому как, ну, здесь есть о чем сказать. Не знаете?
1: Напомните, пожалуйста.
0: А это роман, значит, после смерти Василия Павловича Аксенова вышло два посмертных романа. Один дописанный, это ленд-лизовский, это самый последний. А где-то буквально года через три, после смерти, через два, вышел роман «Таинственная страсть». «Таинственная страсть» — это страсть к литературе. Вот. Где описывается кампания шестидесятников. Вот. И когда ты читаешь роман, ты понимаешь, что, в общем, это роман про Рождественского. Вот. А потом оказалось, что рукописи Василия Павловича Аксенова были сильно переработаны. Ну, мы не будем говорить, кто это сделал и зачем. Ну, то есть ты читаешь роман про шестидесятников, и где-то к середине понимаешь, это про Рождественского. Но зато, там все равно про Рождественского слова Аксенова, который знал его, что называется, в засос. Вот. С этой точки зрения читать безумно интересно.
1: Да, спасибо большое за этот контекст, соглашусь.
0: Да, но когда вы будете его читать, вы почитайте про скандал, который выяснился после издания романа. Что от рукописи очень сильно отличается. Ну, там какие-то что-то переставлено, куски изъяты. Все это было, ну, это не важно абсолютно. Читать надо все. Скажите, пожалуйста, а вот честно и откровенно, а вот вам, мне-то, честно говоря, это нравится. Не по тематике, а просто по мелодике стиха. Вам 210 шагов нравится или нет?
1: Ну, скажем так, это не самое...
0: Не самое любимое, понятно.
1: У Рождественского не самое любимое. Мне, если все-таки говорить про мои предпочтения, мне ближе, как ни странно, его поздняя экзистенциальная лирика.
0: Да,
1: и для меня совершенным откровением стало, я не знала, я впервые прочла стихотворение, его предсмертное стихотворение «Тихо летят паутинные нити». Там не было подписано кто, и в последнюю очередь я бы подумала про Рождественского. И я настолько была поражена, когда я поняла, что эти очень скупые, очень спокойные, невероятно выдержанные строчки, могу процитировать, если у нас есть минутка, что это написал Рождественский.
0: Ровно минута у нас.
1: «Тихо летят паутинные нити, солнце горит на оконном стекле. Что-то я делаю не так, извините, жил я впервые на этой земле. Я ее только теперь ощущаю, к ней припадаю, ею клянусь, по-другому прожить обещаю, если вернусь. Но ведь я не вернусь».
0: Ну да, поскольку последние 4 года, дорогие... Вообще он прожил очень короткую жизнь, на самом деле. И последние 4 года он прекрасно знал, что он умирает, что от этой болезни ему не избавиться. Я говорю, вы поправьте меня, если не ошибаюсь, это его самое последнее стихотворение же, да, по-моему?
1: Да, совершенно верно.
0: Которое нельзя считать завещанием, ну, какой-то такой, знаете, скорбной подписью. Ой, я о нем готов бесконечно говорить. Спасибо вам большое, Наталья Александровна. Ждем вас с нетерпением в студии радиостанции.

0: на правах рекламы.
1: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: «Маяк».
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 154 районах. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал данные посольства России в Гааге о том, что Нидерланды рассматривают возможность создания лагеря для размещения российских военнопленных в случае конфликта с Москвой. Медведев назвал эту инициативу наркотической. Он подчеркнул, что Россия, цитата, «в отличие от впавшей в неонацизм мерзкие старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не собирается». Зампред Совбеза пояснил, что в случае войны, цитата, «с какими-нибудь сопливыми голландцами лагеря будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», – заключил Медведев. Ранее в российском посольстве сообщили, что Нидерланды тестируют размещение лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с Москвой. Британия испытала новое дальнобойное оружие, которое она намерена поставить Украине, сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на источники в Министерстве обороны. Новые ракеты, способные поражать цели на расстоянии около 500 километров, были запущены с полигона на Гибридских островах в Атлантическом океане. Как напоминает РИА Новости, в январе этого года британское военное ведомство объявило о разработке для нужд ВСУ новых высокоточных баллистических ракет «Найтфолл». Минобороны Соединенного Королевства поставило задачу разработать дальнобойные системы вооружений, которые могут поражать цели на расстоянии около 500 километров, нести боеголовку массой 250 килограммов и развивать скорость около 600 километров в час. Среди других требований стоимость каждой единицы вооружения должна составлять примерно полмиллиона долларов и возможность производства 20 таких систем в месяц, передает ТАСС. Из 27 заявок были отобраны проекты трех оборонных компаний. Впереди новые испытания. Гроза ожидается в ближайший час в столичном регионе, предупредили в столичном управлении МЧС. Неблагоприятные погодные условия, гроза, кратковременный дождь, усиление ветра до 15 метров в секунду прогнозируется в Москве до 9 вечера. В спасательном ведомстве москвичам советуют проявлять бдительность, быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 19, завтра в Москве 23-25 градусов без осадков. В Петербурге в воскресенье кратковременный дождь, гроза плюс 25-27.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка София Ильтерякова стала серебряным призером в многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике в Пекине. Еще одна представительница России Арина Ковшова заняла 6-е место. Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзовые медали в весовой категории до 81 килограмма на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. В схватке за 3-е место он победил канадца Франсуа Готье Драпо. Ранее у женщин бронзовым призером в весе до 63 килограммов стала Дали Лалуашвили. Московский футбольный «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего грозненского «Ахмата» Максима Самородова. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в чеченском клубе за 23-летнего казахстанского вингера запросили 10 миллионов евро. Его контракт с «Ахматом» истекает летом 2028 года. Московский «Спартак» взял верх над пермской «Звездой» со счетом 3-0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Дубль оформила Габриэла Гжевинска, также отличилась Кира Петухова. Российские рэперистки и саблисты остались без медалей на чемпионате Европы по фехтованию в командных соревнованиях. В четвертьфинале Марта Мартьянова, Владислава Пенюшкина, Айла Мамедова и Анна Соловьева уступили француженкам, а Павел Грудыни, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Насонов и Дмитрий Даниленко проиграли сборной Румынии. Российский доигровщик Василий Капранов проведет следующий сезон в «Зените» Казани на правах аренды. Об этом сообщили в пресс-службе казанцев. 20-летний волейболист в минувшем сезоне выступал за новоуренгойский «Факел» «Ямал». Центровой Исмаэль Бак перешел из петербургского «Зенита» в турецкий «Тюрктелеком». Об этом сообщает пресс-служба команды из Анкары. 30-летний бельгиец играл за петербуржцев с января текущего года. Полузащитник Мумин Гамалёй покинет московское «Динамо». Об этом сообщает портал «Спорт-24». Отмечается, что белоголубые и камерунец не договорились о продлении истекающего в июне контракта. В расположении «Динамо» футболиста уже нет. 31-летний хавбек выступает за «Динамо» с 2022 года. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, что вы думаете про автомобили и КОС? Не думаете, а сейчас будете думать. Поговорим о теории вероятности, поговорим о лотерее и таком человеке, ну, даже не о нем, человек, который просто вошел своим именем в теорию вероятности, в математику, как Монти Холл. Вот от него-то козы и автомобили пошли. Вместе с нашим уважаемым гостем виртуальной студии радиостанции «Маяк», директор по производству и учебно-методической части домашней школы под названием «Интернет-урок» Юрий Валерьевич Гребенюк. Юрий Валерьевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Я же не ошибся про коз и автомобиль. Это Шон, да?
4: Эту часть я оставлю вам, как знатоку, вашу часть рассказа.
3: Как знатоку Козлов, извините.
4: Да. Давайте начнем с чего-то попроще.
3: Самом деле,
4: мне кажется, самый простой такой вопрос, который вызывает обычно много споров и неправильных ответов, он такой, что вот 5 раз подряд мне выпала решка. Что выпадет следующим? Что выбрать? И, конечно, на бытовом уровне многие говорят, ну, раз 5 раз подряд решка, ну, орел-то уж должен когда-то выпасть, все же там 50-50 вероятность. Да, а вот у монетки памяти нет, и поэтому вероятность все равно 50-50. И вот это такие ошибки, которые допускают, ну, понятно, это задачка бытовая, даже не бытовая, такая математическая, в общем, но как раз неправильное рассуждение и понимание самой идеи вероятности, оно приводит, конечно, к иногда катастрофическим последствиям, этим пользуются мошенники, этим пользуются любые азартные организаторы азартных игр. Всегда кажется, что я вот-вот отыграюсь, вот, еще чуть-чуть, и повезет. Но жизнь, природа равнодушны, да, и в этом смысле...
3: Юрий Валерьевич, можно я приведу свой любимый пример по заблуждению?
4: Давайте.
3: Это именно связано с теорией вероятности. С точки зрения обывателя, снаряд два раза в одну воронку не попадает. Вот. Угу. У снаряда, в общем, строго говоря, у него тоже нет памяти.
4: Да.
3: И, дорогие друзья, понимаете, в чем ошибка? Пока снаряд не попал ни в одно место, плотность вероятности равна нулю. Не вероятность, а плотность вероятности. Как только снаряд попал в это место, плотность вероятности попадания в это же место второго снаряда возрастает кратно.
4: Да. Тут есть, есть вот это время противопоставление, есть определение классической вероятности, с которого, собственно говоря, и начинается изучение. В общем, такое простое, про орла и решку, да, ну, понятно, какова вероятность выпадения орла. Одна вторая, ну, действительно, орел, решка, если монета без подвоха, нету смещенного центра тяжести, никаких тут мы берем честную монетку, то, в общем, вероятность именно одна вторая. И там кубик, каждая грань 1/6, потому что все исходы, в данном случае их всего там 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, они все одинаково вероятны, но логично, значит, 1/6. Известный анекдот, который приводится, да, про неправильное вот понимание вот этих вот исходов, равновероятности, это, конечно, анекдот про блондинку и динозавра, да, вопрос, который проводят, да, или встречу, или не встречу, да, 50/50. В принципе, очень разумный ответ, но не учитывает то, что исходы в данном случае неравновероятны, да. Но есть сложности, даже монетка, например, может в теории упасть на ребро. Это в этой формуле никак не учтено. И поэтому... ближе к бытовому, к такому нашему естественному, практическому применению вероятности определение частотное, потому что фактически, может показаться странным, вероятность дождя 34%. Вот это же звучит для человека, какая информация? Что значит 34%? Это как? Каждая третья капля упадет, а две не будут падать? Или как? Что такое 34%? Синоптик, метеоролог, математик ответит, понятно, что если бы вот текущие условия будут повторяться 100 раз, 100 дней, то в 34 днях дождь пойдет, в 66 днях, 66 дней дождя не будет. Вот что такое вероятность в этом смысле. И обычно приводят пример, определение вероятности как раз частотное, что вот если мы проводим много-много раз какое-то испытание, то вот сколько раз встретилось... Это благоприятные исходы, числитель этой дроби, да, всего было у нас это знаменатель, это количество испытаний, и вот эта частота, это и есть вероятность. Ну, а закон больших чисел и там многие другие теоремы, связанные с этим, говорят нам, что, вообще говоря, если никаких подвохов и каких-то хитростей нет, то при стремлении к бесконечности вот эта вероятность будет совпадать с нашим, например, определением вероятности для монетки. Если много-много раз подбрасывать монетку, случайно, это важно, об этом мы еще поговорим, то будет в среднем половина раз монетка, орел, половина решка. Но здесь важна случайность, конечно, важна, потому что случайность вообще не такая непростая вещь. Любой, кто занимался программированием, знает, что вообще задать случайную последовательность сложно. И есть специальные системы, которые выдают то, что называется, рандомно. Да,
3: генерируют случайные какие-то числа.
4: Это не так-то просто. Они обычно привязываются ко времени, потому что время постоянно меняется, и там сложный алгоритм, именно чтобы обеспечить... То есть не любая заданная последовательность или формула, да, хотя будут числа для постороннего человека случайны, но с точки зрения логики процесса это не случайность, она все равно описывается какой-то формулой. И как раз случайность говорит о том, что формулы быть не должно. И поэтому вот случайность — это важное условие, и когда мы бросаем монетку или кубик, в теории, если бы у нас был бесконечно мощный компьютер, в котором мы завели бы все данные, там, влажность, сила броска, вес монетки, сопротивление, коэффициенты, все, можно было бы вычислить. То есть это как бы предопределено, что выпадет на самом деле в момент броска, но непредсказуемо.
3: Да,
4: раз непредсказуемо,
3: это очень важный момент. Это предопределено, но непредсказуемо. Замечательные слова.
4: Да. Да. И вот это как примеряет, на самом деле, мне кажется, фаталистов, да, и тех, кто говорит, что вся, вот в этой песне «Известное машинное время», да, что один утверждал, ну, нашу, да, жизнь, это поезд рулит пером. Мне кажется, да, это как раз примеряет их, да, потому что, да, в каком-то смысле. Вот, и когда мы говорим про вероятность, что важно понимать, вот все вот эти вот вещи, которые мы говорим, что на интуитивном и на практическом уровне мы часто совершаем вероятностные ошибки, неправильно трактуя вещи, и этим пользуются. Вот я сейчас приведу конкретный пример. Ну, если спросить сейчас у человека на улице, вот известно, что украли деньги. Кто это сделал, вор или вор-рецидивист? А большинство людей, есть социологические исследования в схожих вопросах, говорят, ну, конечно, вор-рецидивист. Конечно, он более вероятен. На самом деле ответ, конечно, другой. Потому что если мы больше ничего не знаем, то вероятность, что украл вор, выше. Ну, просто в силу того, что если мы сейчас нарисуем всех воров, какая-то часть из них – это воры-рецидивисты. Фактически, поскольку мы больше ничего не знаем, мы бросаем дротик и пытаемся попасть. Ну, понятно, что в маленький кружочек внутри большого попасть сложнее,
3: конечно,
4: и менее вероятно, чем в большой. Поэтому без дополнительной информации ответ будет просто вор. И у Канемана, который как раз исследовал вот ошибки поведения, основы рационального поведения, и вот его известная книга «Думай медленно, решай быстро», у него про это есть пример конкретный, прямо социологическое исследование, опрашивали людей, давали два выбора из двух вариантов. Что более вероятно событие? В Америке произошло наводнение, или из-за цунами в Калифорнии в Америке произошло наводнение. Угу. И люди выбирали, конечно, второе, хотя естественно, что причин для наводнений много, и во втором случае указана только одна из них, пусть даже очень-очень там значимая. Вывод, который из этого делается, он на самом деле очень важный, потому что это используется явно для манипуляции, потому что люди охотнее верят в то, для чего указана причина.
3: Конечно.
4: Кажется, что это более похоже на правду. И это на самом деле всегда используется. Это используется в рекламе, когда, например, известный человек рекламирует что-то, потому что, ну, известных людей много, только один использует там этот шампунь или пользуется этой стиральной машиной. Но для человека, ну, раз этот использует, это же, наверное, классно, все, значит, все пользуются. Или, значит, хорошая вещь. А это используют, естественно, в любой стране, в любых выборах, в любой агитации, потому что всегда нужно назначить виновного. То есть всегда, когда есть четкая, понятная, простая причина, виновата вот это вот. Или вот он, или вот они, или вот такая причина. Это очень упрощает логику мышления. Хотя всегда понятно, что в большинстве случаев у любого события есть комплекс причин. И там надо разбираться, что из них повлияло.
3: Но ключевое утверждение. Но тут нужно разбираться. А человек, он как электрический ток, он идет по пути наименьшего сопротивления.
4: Да, это однозначно, но, к сожалению, это используется, ну, понятно, там, социология и манипуляция общественным мнением – это одно, но часто этим пользуются и мошенники, поэтому, когда вот используют какие-то мошеннические схемы и так далее, очень часто вот базовая вот эта затравка, она всегда идет на какую-то конкретную болевую точку. То есть, ну, можно было бы сказать, что у вас просто что-то вообще происходит, а тут именно конкретно говорят, с ребенком, ну, с собакой, да, там, да, ну, в общем, да, да. И это сильно, сильно влияет, к сожалению. А к этому близка, на самом деле, ошибка выжившего, про которую вот мы тоже знаем много, про это часто говорят, но известна она классически, например, Цицерону древнеримскому показали фреску, где люди молились и спаслись от шторма, он сказал, а где фреска, где люди молились и не спаслись от шторма? То есть, да, это имело вполне практическое применение, известно там, например, про доработку самолета во время Второй мировой, там, да, потому что те, которые долетали, у них было много отверстий, и говорили, ну, давайте вот там, где отверстия, там и заделывать. А инженер один сказал, нет, так если они долетели, значит, наверное, там не надо заделывать. Те, которые не долетели, значит, попали в другие места, поэтому мы их и не видим. То есть это имеет практическое применение, но, к сожалению, вот эта ошибка выжившего, она встречается сплошь и рядом. Мы смотрим на имеющуюся информацию и забываем о той информации, которую мы не видим. Ну, если привести такой пример, представьте, что мы стали возле казино, возле выхода для выигравших.
3: Ну да.
4: И видим их, и нам будет казаться, что, ну, конечно, надо идти играть. Просто
3: черный выход закрыт. Я никогда не был в Лас-Вегасе. Есть у меня такое подозрение, переходящее в уверенность, что уже не буду. Мне рассказывал человек, который ходил в зал игровых автоматов. Причем в Лас-Вегасе они не просто большие, они гигантские. И там вот это работает великолепно. Вот эти выходы. Дело все в том, что выигрыш у однорукого бандита ты получаешь монетами. Угу. И когда ты получил выигрыш, во-первых, автомат начинает исполнять такую тушеподобную музыку, да, а монеты угу. ссыпаются в лоток с очень громким звуком, звоном. И говорит, и угу. когда ты заходишь в зал игровых автоматов, не зал, а залище, ты постоянно слышишь, то этот автомат завел, стоит, и постоянный звон монет. Хотя, разумеется, все это происходит да. довольно редко. Но акустика там прекрасна. Вот таким образом.
4: Да, потому что у проигрывавших монеты не звенят,
3: ну,
4: и мы не слышим. Да.
3: Конечно, конечно.
4: На этом, в принципе, основаны все вот эти вот биографии, как я стал миллионером, да, и все вот эти вот способы. Да. Это ведь тоже. Мы же не видим, как говорят, кладбище проигравших в бизнесе, да, мы видим только успешные истории. Нет гарантии, что 100 еще человек не делали ровно то же самое, но им в каком-то смысле не повезло.
3: Вы знаете, какой самый безопасный вид транспорта с точки зрения длины маршрута? Ну, безопасного, ну, больше всего...
4: Насколько я знаю, самолеты, если по
3: космические корабли. Космические корабли. Ну, да. Ну, да, если убрать космические да. корабли, то самолеты, да.
4: Да, автомобили самое опасное.
3: Да, да, да, да, да.
4: Это известный фактор. Более Конечно. Того, известно, что, например, как бы после теракта 11 сентября, когда люди стали бояться летать на самолетах, в Америке очень сильно выросло количество жертв автомобильного транспорта, потому да. что пересели на автомобиль, да. и там просто гораздо больше, чем в общем деле. То есть вот это все на самом деле говорит про то, что между рациональным расчетом и,
3: реальностью.
4: Реальностью, да, очень-очень большая вещь. Я считаю, что все-таки человек должен включать эмоциональную часть в расчет.
3: Но не возводить ее в абсолют. Прервемся ненадолго.
0: Маяк. Дешевизна как главный грех пальмового масла. Подкаст из цикла «Корпорация зла». Что скрывает антипригарное покрытие? В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнеть.
5: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
5: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На «Маяке». Из дневника.
6: 30 сентября 1926 года. Творчество сопровождается чувством собственности, как любовь – ревностью, как сама жизнь – явлением личности. Но беда наша в том, что собственность бывает и без творчества, ревность без любви, как в самоуправстве. А личность без соответствия с жизнью в эгоистическое существование.
0: Михаил Пришвин. Маяк. Школьная программа для взрослых.
3: Юрий Валерьевич, знаете, вот о рациональном и эмоциональном в азартных играх очень хорошо пишет Катаев в «Алмазном моем венце». Он пишет, это НЭП, они идут с Булгаковым играть в казино на последний рубль, чтобы потом вина купить, там мясо. То есть, вот. Давай поставим на красное. Нет. Почему? Красное может проиграть. Тогда на черное. Нет. Почему? Черное тоже может проиграть.
4: Ну, вообще, в рулетке, да, действительно, если в честной рулетке зеро все на самом деле решает.
3: Да, дорогие друзья, там не половина, там из-за зеро меньше все-таки. Именно из-за зеро и живет казино.
4: Да, да, это в честное казино живет именно за счет зеро, да, это факт. Но возвращаясь, заканчивая тему рационального и эмоционального, все-таки эмоционально нужно включать, потому что, ну, вот я приведу пример, да, страховать ли чемодан, ну, или упаковывать ли чемодан в аэропорту. На самом деле, если посчитать стоимость упаковки и, ну так, интуитивно прикинуть, что будет с чемоданом, там, за сколько поездок он придет в негодность, да, из-за отсутствия, то на самом деле, ну, вот мои подсчеты говорят о том, что невыгодно, вообще нет смысла. Но, например, если этот чемодан для меня по какой-то причине дорог...
3: Дорог,
4: ну, подарил мне кто-то важный для меня, или там это семейная реликвия, то, конечно, тут нету этого выбора, тут как-то... Вот, это, кстати, на этом мошенники тоже в обратную сторону тоже работают, ловят на вот таких вещах. Но вы начали с Монтихола, и, наверное, неправильно про него не сказать, а все-таки, раз уж мы начали говорить, сама постановка этого парадокса, она довольно простая, да, есть три коробки, в одной спрятан приз, человек выбирает какую-то коробку, а ведущий убирает одну из оставшихся, которая точно пустая. И задается вопрос, хотите поменять выбор или нет. Естественно, большинство людей рассуждают так, ну, какая разница, была одна треть вероятность, одну убрали, как бы, в общем, нет смысла менять. А оказывается, очень даже есть смысл, потому что в два раза больше будет вероятность, если поменять. Кажется, ну, действительно, парадокс. Убрали коробку пустую, не мою, которую я выбрал точно. Ну, почему все меняется? Ну вот, чтобы разобраться, я бы предложил, мне кажется, самое простое объяснение, которое вот я могу предложить в этой ситуации простое. Предположим, есть выбор. Выбрать одну коробку, вот ту, которую выбрали, или остальные две сразу.
7: Да.
4: Если в такой интерпретации, то любой человек говорит, ну, конечно, там две трети вообще, пока я не знаю, конечно, там. Но ведущий-то уберет точно одну из тех двух пустую.
7: Конечно.
4: Вот эти же две трети и останутся. То есть ошибка, ну, парадокс, собственно говоря, в чем? Потому что люди рассуждают, что события происходят случайным образом. Но ведущий обладает знанием. Он точно откроет пустую коробку. То есть он знает, какая коробка пустая. А он выбирает не случайным образом коробку, а специальным образом. И фактически ведущий в данной ситуации, обладая знанием, нарушает вот эту вот случайность, просто что одна треть. И это, кстати, очень важно, опять же, в любом рассуждении про вероятность, про оценку всего, есть ли у кого-то еще какое-то знание или нет. Потому что если знание есть, то уже работает не просто вероятность, а то, что, в частности, связано с формулой Байеса, то, что называется условная вероятность.
3: Условная.
4: И вот мне очень... Да, и мне очень нравится такой вот пример, он многих шокирует, хотя вот, и допустим, щенок болен, сделали анализ, показал, да, болен. Угу. Вероятность ошибки, анализ точнейший, ошибается один раз на 1000 проб. Какова вероятность, что щенок болен? Ну, в такой обстановке, ну, наверняка, ну как, ну, 1 на 1000, что там. А давайте теперь посмотрим, какая болезнь, какова частота болезни. Пусть у нас из миллиона собак болеет только 100 такой болезни, ну, очень, довольно редкая. Тогда предположим, что мы эти миллион собак проверили этим анализом, он ошибается каждый раз на 1000, значит, он ошибется, ну, грубо, ложноположительно, в 1000 раз, потому что каждую 1000... То есть получается, что болеет 100, а ошибается он в 1000. Ну, тогда получается, что вероятность правильного анализа для нашей конкретной собаки – это 100 на 1000, то есть всего лишь 10%.
7: Да-да.
4: То есть, несмотря на тот точнейший анализ, поскольку мы точно знаем, поскольку мы говорим про конкретную болезнь, у нас есть информация, то есть мы не про собак вообще говорим, а про болеющих этой конкретной болезнью, то есть вот эта вот условная вероятность, все резко меняется. И именно поэтому говорят два врача, два мнения, лучше сделать на редкие вещи анализы в двух разных клиниках. Еще бы хорошо, чтобы это были разные системы, да, то есть чтобы исключить вот однотипность ошибки. И тогда уже, вот если несколько есть заключений, тогда уже можно говорить о том, что что-то подтверждено. То есть вот это вот знание, да, вот эта условность вероятности, это очень важно.
3: Знаете, я даже больше скажу. Не то, что больше. Дорогие друзья, то, что я сейчас скажу, проверять это не надо. Просто поверьте. Значит, доклад Всемирной организации здравоохранения обследовали дикое количество, выборка была чудовищная, обследовали курильщиков старше 50 лет с болезнью рак легкого. После обследования был сделан вывод: куришь, заболеваешь раком легкого. Вот. Но просто забыли сказать, что рак легкого в 90 случаях возникает именно после 50 лет, а людей до 50 лет никто не обследовал.
4: Да, это известный фактор, что как только стали больше с ростом продолжительности жизни, просто увеличилось количество заболевающих раком.
3: Ну, конечно,
4: просто,
3: ну, разумеется.
4: Сначала относили к ухудшению здравоохранения, а потом поняли, что это просто...
3: Из-за того, что улучшилось здравоохранение.
4: Да, просто люди стали доживать до возраста, когда эта болезнь актуальна, поэтому...
3: Знаете, и вот фактор. У нас, к сожалению, остается совсем мало времени, когда мы стали говорить про три коробки, вот все это абсолютно не работает, если в коробках надо будет угадывать, жив ли кот Шрёдингер или мертв в закрытой коробке.
4: Да. Ну, слава богу, в ток-шоу, в которых играют, используют этот парадокс, они более гуманны. Там обычно лежат деньги или приз, поэтому ключи от автомобиля, поэтому там более гуманные вопросы.
3: Да, кстати, дорогие друзья, почему я про кос вспомнил? Вообще, изначально в шоу Монти Холла за одной дверью был автомобиль, а за двумя другими — козы. Не то, что ничего не было, но просто автомобиль и коза — это вещь несопоставимая. Было очень смешно. Вот, я просто видел записи этого шоу, очень долго смеялся. То есть, когда открывается дверь, там Спасибо вам огромное, Игорь Валерьевич. Спасибо большое. Приходите к нам почаще. Будем ждать. Всего доброго.

0: 16 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России. В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в городской застройке. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта, овладели 5 опорными пунктами противника, очистили от украинских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих украинской бригады. За сутки уничтожено до 30 боевиков. Бронеавтомобиль «Джура», пикап, самоходная артиллерийская установка «Паладин», производство США и 6 наземных роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противник составили более 220 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 5 орудий полевой артиллерии. За сутки нанесено поражение живой техники украинских бригад в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Гусинка, Васильевка, в Харьковской области Яцковка, Донецкой Народной Республики. Трое мирных жителей получили ранения в результате ударов беспилотника ВСУ в Ракитянском округе и городе Шебекино Белгородской области, сообщили в оперштаб региона. Пострадавшие были госпитализированы. Нарастающие удары Киева по городам России перечеркивают Гаагские конвенции о законах и правилах войны. Они больше не нужны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, за прошедшие 100 лет войны слишком изменились и не учитывают современные реалии вооруженных конфликтов, в которых активно используют ракеты и дроны. Медведев убежден, что с учетом массированных атак противника на российские города, интенсивность которых возрастает и будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может. При этом зампред Совбеза подчеркнул, что за гранью приемлемого для Москвы должно остаться одно – умышленное, то есть заведомо намеренное уничтожение гражданских лиц. Остальное вполне допустимо, подчеркнул Медведев. Взрывы прогремели в Сумах, передает РИА Новости. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Британия испытала новое дальнобойное оружие, которое она намерена поставить Украине, сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на источники в Министерстве обороны. Новые ракеты, способные поражать цели на расстоянии около 500 километров, были запущены с полигона на Гибридских островах в Атлантическом океане. Как напоминает РИА Новости, в январе этого года британское военное ведомство объявило о разработке для нужд ВСУ новых высокоточных баллистических ракет «Найтфолл». Минобороны Соединенного Королевства поставило задачу разработать дальнобойные системы вооружений, которые могут поражать цели на расстоянии около 500 километров, нести боевую головку массой 250 килограммов и развивать скорость около 600 километров в час. Среди других требований, стоимость каждой единицы вооружения должна составлять примерно полмиллиона долларов и возможность производства 20 таких систем в месяц, передает ТАСС. Из 27 заявок были отобраны проекты 3 оборонных компаний. Впереди новые испытания. Польские военные предупредили об активном движении военной техники и полетах беспилотников и вертолетов у границы с Калининградской областью. Это связано с проходящими учениями НАТО «Отважный кабан» под кодовым названием «Янтарный защитник». Польские военные просят не обгонять колонны и не фотографировать машины, передает РИА Новости. Напомню, 16 июня Польша, Литва и Франция начали учения у границы с Россией. Маневры проходят на полигоне Ужиш в 70 километрах от Калининградской области. Сценарий учения предполагает так называемую оборону Сувалкского коридора, 100-километрового отрезка на границе Литвы и Польши, который отделяет Калининградскую область от Белоруссии. По словам польских военных, целями учения является отработка эффективного и быстрого перемещения крупных военных формирований в районе Сувалкского перешейка, а также проверка боеготовности различных видов вооруженных сил в условиях современного поля боя. По данным командования вооруженных сил Польши, в маневрах принимают участие 10 тысяч военнослужащих, главным образом из 16-й механизированной дивизии польской армии, а также из армейских подразделений Литвы и Франции. Задействованы около 600 единиц техники. Учения продлятся до 26 июня. Неизвестный нанес ножевые ранения нескольким посетителям в торговом центре в Краснодаре. Одна женщина скончалась, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Нападавший задержан, мотивы действия устанавливаются, проверку проводит прокуратура Краснодарского края. Гроза, возможно, до 9 вечера в Москве и Подмосковье, предупредили в столичном управлении МЧС. Ожидаются гроза, кратковременный дождь, усиление ветра до 15 метров в секунду. В спасательном ведомстве москвичам советуют проявлять бдительность, быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем в северной столице 25-27 градусов. В Москве в воскресенье без осадков. Ночью в городе плюс 10-12, днем 23-25 градусов, по области плюс 26. Сейчас в Москве 20 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: избранное. Летняя коллекция. Обратная сторона музыки.
1: Ну, блистательно, блистательно. Наш палец Владислава Александровича, Вадим Львович творит чудеса, конечно, да.
2: Аккуратнее, да.
1: Да-да-да. Дина Константиновна Кирнарская, блистательная в нашей студии. Дина Константиновна, я хочу признаться вам в человеческой любви.
3: Взаимно.
1: Дина Константиновна отрада наших ушей. И все, наши слушатели очень любят, когда она приходит к нам. Еще больше любят, что она на час приходит, а не на 15 минут. Музыковед, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, лекарь. Да.
3: Друзья мои,
1: я очень рад, что наша работа в новой студии не сопровождается видеотрансляцией. Я против видео и в радио. Радио – это для фантазий. И чтобы вам лучше фантазировалось о нашей сегодняшней беседе, дорогие товарищи, сегодня Дина Константиновна по-летнему в джинсовочке. Джинсовочки, да-да-да-да-да.
3: А это у меня униформа.
1: Да. Дина Константиновна, но мы после программы выложим видео про то, как мы здесь. И вы сейчас представите себе джинсовочку, а потом увидите уже.
3: Униформа, да.
1: Вот и сравните. Фантазии и реальность. Дина Константиновна, сегодня мы поговорим о том, что вообще-то детишек надо учить музыке.
3: Обязательно. Обязательно. Терять совершенно нечего. Вот мы... Прям сразу вот с места в карьер. Можем начать, вот у нас там есть Черниговская, да, Вадим?
2: Есть, Вудиален.
3: Вот прям вот врубить на полную, чтобы все поняли, насколько мозг становится другим. Нет, нет, это первый у нас номер,
2: да.
3: А там надо Черниговскую.
2: Черниговская что?
3: Вуди Аллен это у вас.
2: Это номер пятый уже, да.
3: Да, уже
4: если
3: там...
4: мы не будем детей рано учить музыке, не имея в виду, что из них получится Ростроповичи или Спиваковы, а просто учить музыке, то мы не только потеряем Ростроповичи и Спиваковых, мы потеряем Эйнштейнов, потому что мозг у них будет не так формироваться. Он должен быть готов к нетривиальным ходам. То есть если он собирается на заводе Форда столетней давности на конвейере работать, тогда все в порядке. Тогда ему этого не надо. Просто это вот крути одно и то же, и все. Ага. Но если речь идет о ненавистном мне слове креативность, но я уж его для простоты употреблю, но я имею в виду необычные ходы. Открытия делаются не по правилам. Открытие, оно на голову сваливается откуда-то. Гуляешь по поляне, увидел бабочку, а открытие сделал в области квантовой физики. То есть это не значит, что ты должен в этом поле сидеть. Ты именно должен иметь очень широкое поле. И музыка как раз такой разворачивающий все это сознание и подсознание очень мощный инструмент.
5: Благодатная почва. Да.
4: Люди, которые занимаются музыкой, и это уже не метафорически, я говорю, а буквально, у них другие нейронные связи. У них гораздо более высокого класса нейронная сеть, больше связей там.

и, ну, мой взгляд, скажем так, на понятие достоинства, где я его психологически отделяю от понятия самооценки. И оказалось для меня самого, вот я сел там, открыл какие-то книги, свои записи с тренингов, с программ, с каких-то лекций, которые я когда-то слушал, записывал, и начал описывать это совершенно по-разному. И вдруг, неожиданно для себя, я оказался в таких философских облаках своих собственных мыслей относительно того, что же такое достоинство и почему мы путаем. И знаете, достоинство, оно у каждого человека потенциально. В смысле, ну да. Потенциально оно присутствует с самого рождения. Более того, если человек здоров, то это достоинство, оно не увеличивается, не уменьшается, оно все время как будто бы остается в одном и том же формате или форме. А вот с самооценкой там дела обстоят иначе, потому что в самооценке нам все время хочется доказывать эту самооценку, потому что самооценка связана все время с тем, что о тебе думают другие, как ты выглядишь на фоне других, как ты выглядишь на фоне себя, там, и так далее, и тому подобное. Вот почему? Почему мысль такая у меня пришла? Потому что я тут, значит, пару недель назад, к несчастью для себя, читал Сартра и его произведение, по-моему, «Выхода нет», он уже правильно называется, где он, соответственно, описывает ад как комнату, в которой находится несколько человек, и где он приходит и приводит нас к мысли о том, что ад — это другие. Там, где вот твоя самооценка, она начинает страдать даже просто от того, что ты сидишь в обществе с другими людьми. И вот так уж получилось, что заблудившись в собственных мыслях, добравшись до Иммануила нашего Канта, я дошел до той идеи о том, что, ну, соответственно, тот самый категорический императив, он рождается на основании того, что человек никогда не может быть ни для кого инструментом. Человек сам по себе цель. И тут неожиданно для меня. Отлично. Значит, я, рожденный в этот мир, сам по себе являюсь целью. Так вот, если вдруг мы в своей жизни действительно могли бы с детства расти в идее, что я никому не принадлежу, что я сам по себе и есть цель, то, соответственно, с достоинством не было бы проблем. Но я как человек, который 20 лет уже работает психологом, работает с большими группами людей и ведет частную практику, я очень часто обнаруживаю тот факт, что людям все сложнее и сложнее соединяться с собственным достоинством. Так вот, достоинство — это способность быть, просто быть, онтологически существовать, а никому ничего не доказывая. Ну и вот, думая обо всем этом, я сегодня вдруг совершенно неожиданно для себя пережил это состояние. Когда я оказался в месте, где просто необходимо доказывать свое право находиться там, где ты есть, и вдруг внутри тебя возникает ощущение, что достаточно просто быть, и ничего делать не надо. Но ребенок, рожденный в любящей семье, не может, к сожалению, оставаться в этом достаточном бытии онтологическом, потому что мама и папа начинают присваивать его себе, делая его инструментом своего счастья, своего удовольствия, своей радости. Они так и называют: радость ты моя, ты мой зайчик-пирожочек, да? И вот в этот момент ребенок становится инструментом. И это не хорошо, не плохо, это просто как факт. Так вот, говоря о том, что в этот момент мы, теряя вот это собственное достоинство, мы, к сожалению, начинаем путать собственную любовь с той самой зависимостью. Любовь — это то, что расширяет наше сознание. Зависимость же, наоборот, сужает. Потому что, когда человек по-настоящему любит, его жизнь становится больше. Ну вот, как представляете, у меня все хорошо в жизни. У меня есть там, не знаю, бизнес, у меня есть там занятия, спорт, хобби, друзья. И еще ты у меня появилась. Это же как расширяет жизнь, да? А вот когда зависимость — это ты у меня появилась, и все остальное исчезло. И поэтому я теперь себя только через тебя могу, так сказать, переживать. Вот. И когда человек впадает в зависимые отношения или в зависимость, так сказать, его жизнь начинает вращаться вокруг какого-то одного персонажа или персоны, или объекта. И мир сужается до размера отношений. Вот это становится серьезной проблемой. Вот если посмотреть так, знаете, человек, который любит, он разлуку переживает

0: тоске, в грусти, в печали. Как-то я однажды пел тут песню, да, мне немного взгрустнулось, без тоски и печали. Да? То есть грусть, отделенная от тоски и печали. Очень интересное выражение, на самом деле. Так вот, человек переживает ее так эмоционально. Да? Ну, она действительно грустна, то, что человека нет рядом со мной, а мне бы хотелось, я там скучаю, хочется его трогать, там, хочется обнимать, хочется его слышать. А вот человек зависимый в этот момент начинает умирать. Он прям чувствует, как его больше нет. Почему? Потому что любовь, как любовь, она, в общем-то, хочет отдавать. Она такая отдающая зависимость, конечно же, хочет получать. Потому что любовь думает, что я могу привнести в жизнь там, своего возлюбленного или своей возлюбленной. А зависимый же спрашивает, почему ты даешь мне так мало? Почему тебя все время... Ты меня любишь? Спрашивает зависимость. Ты меня любишь? Любовь говорит, я люблю. А зависимость спрашивает, ты меня любишь? Вот. Ну что ж, у нас есть вопросы. И вот Гузель задает вопросы. А, нет, я сначала прочту вопрос Алины, обещал. 36 лет, Москва. Вопрос, который меня поразил, я только пришел в студию, первый же вопрос, который у нас сегодня появился. Как удачно выйти замуж? И вы знаете, я даже успел задать этот вопрос в своих социальных сетях, и мне очень понравилось то, что сказали мне дамы. Самый лучший ответ – это нужно, как в русских народных сказках, этого доброго молодца проверить. Ну, чтобы он там в котел прыгал с молоком кипящим, или птицу какую-нибудь притащил золотую, или красные червячки, или что там, яблоки молодильные для папы. Вот это было бы, так сказать, очень интересно. Но, с другой стороны, был еще один очень интересный вопрос, вернее, ответ, который на самом-то деле в тему прям нашей с вами беседы. Одна барышня, дама, написала, что надо просто найти такого мужчину, который будет любить тебя до одури, и тогда он и детишек будет любить, и деньги будет зарабатывать, и мамонта принесет, и, в общем, все остальное. И как бы вроде как да. Но там есть одна большая проблема. Потому что вы начинаете строить свою жизнь на его чувствах. А его чувства, они еще более нестабильны, чем ваши. Вот, поэтому, знаете, друзья, я бы так не рекомендовал. Но можно как угодно сделать. Если же все-таки предположить, хотя я сказал, что если бы я знал, как удачно выйти замуж, мне не надо было бы работать, я бы раздавал советы. Я бы другую передачу вел. У нас есть такие передачи на телевидении, насколько я знаю. Вот, но слово «удача» это не означает же никогда, что мне я получаю ровно то, что я хочу. Удача – это когда ты вообще в принципе рассматриваешь свою жизнь и все, что в нее приходит, только по принципу того, что именно этого ты и ждал. И это не на позитивном, знаете, таком типа «Ух ты, у меня там кружка», «Ух ты, у меня там муж», «Ух ты, у меня рак». Нет, я не про позитивное мышление. Я говорю о другом. Я говорю о том, что когда ты очень четко и точно понимаешь, что все, что приходит в твою жизнь, ты это воспринимаешь с благодарностью. Когда-то много лет назад я своего учителя попросил рассказать мне про удачу именно в индийской философии, которую там, соответственно, описывают как богини Лакшми. И он очень красиво мне это все объяснил, я даже когда-то делился этим. Но самое главное – это то, что он рассказал мне о том, что с благодарностью нужно это все принимать. Итак, вопрос. Вопрос, который пришел к нам. Так, вопрос. Привет, поздравляю с праздником. Отлично, тут пишут мне. Вот, но вопрос, который в моем телеграм-канале, значит. Вы можете писать в телеграм-канале «Сергей на себя психолог», либо пишите мне по номеру телефона +7 967 103 5533, или звоните в прямой эфир +7 495 728 7171. Тревожность – тема жизни. Был очень тревожным и невыдержанным отец. Модель его реакции даже в слегка стрессовых ситуациях впечаталась в поведение и срабатывает до сих пор. Тревожусь, вызывает такси, вдруг не туда приедет, и мне придется бежать до него. В аэропорт выезжаю часов за 6 до рейса, имею проблему с тазобедренным суставом, которая развилась на фоне тревожности. Других объективных причин, кроме стресса, для нее нет, как говорят врачи. В детстве и юности родители не верили в меня, считали, что я слабая и ведомая. Сейчас ловлю свои тревожные мысли, но хочется вообще изменить реакцию на стресс. Не только понимать, что это нужно делать, но и иметь рабочие техники работы с тревожностью. Подскажите, пожалуйста, завидую пофигистам. Ну, знаете как, я, наверное, предложил бы вам... Вы, наверное, недавно подписаны на мой канал, потому что я очень много говорю в своем канале о тревожности. Если говорить о психосоматике ваших сложностей с тазобедренным суставом, ну, круто, конечно, что врачи сегодня сообщают нам о том, что это как-то связано с психикой. Я прямой связи бы никогда не провел, но давайте остановимся на том, что есть. Так вот, я предлагаю вам посмотреть на тревогу немного с другой стороны и понять, что проблема не в том, что вы тревожитесь, а проблема в том, что вы пытаетесь использовать свою тревогу, то, что я сказал в самом начале эфира, как способ контроля будущего или как способ контроля кого-то. Да? Вот, например, когда мои родители мне говорили, или я говорил своим детям, там, типа, я за тебя беспокоюсь, я волнуюсь, то это очень часто такая форма контроля. И ваш отец ведь тревожился не потому, что был слабым, он тревожился, потому что он бессознательно как бы себе внутри верил. Сейчас тут у меня... Опять всех с праздником поздравляют. Он тревожился, потому что бессознательно верил, что если он будет достаточно напряжен и внимательным, такой, знаете, настороженным, то он сможет предотвратить беду. И вот такая обманка в нашей голове. А ребенок смотрит на родителей и, в общем-то, делает выводы, но уже не из слов, а всем своим существом, что называется. Вот. И если рядом, как сказать, с вами был бы человек, который постоянно ждал опасности, то психика, она действительно воспринимает мир опасным. Поэтому сегодня вы, когда выезжаете в аэропорт, вы берете так много времени. И не потому, что вы боитесь опоздать, а потому, что ваша нервная система не верит, что жизнь может справиться, или что вы можете справиться с жизнью без тотального контроля с вашей стороны. И вот тут у меня для вас, наверное, в какой-то степени плохая, да и хорошая одновременно новости. Плохая новость заключается в том, что тревога редко исчезает просто потому, что вы что-то поняли. А хорошая, что она начинает ослабевать, когда вы перестаете ей подчиняться. То есть не надо ее побеждать, надо перестать ей подчиняться. Я бы начинал на вашем месте не с техник. Я бы начал с маленьких экспериментов. Приехать в аэропорт не за 6 часов, а за 3. Вызвать такси, не проверяя каждые 5 минут, куда он едет. Ну, то есть, потому что тревога лечится, ну, не лечится контролем тревоги, да? Тревога лечится отпусканием контроля, доверием, так скажем. Вот, и поэтому здесь важно понять, что и пофигисты – это не совсем то, что вы говорите, не завидуйте им, потому что между тревожным человеком и пофигистом гораздо меньше разницы зачастую, чем кажется. Просто один к тревоге так относится, а другой к так. Один пытается ее контролировать, а другой делает вид, что ее нет. Это тоже, на самом деле, способ контроля. Вот, поэтому будьте как бы собой. В этом смысле будьте собой. Работайте со своей тревогой, то есть не поддавайтесь ей. Возьмите ее в свое наблюдение, сделайте ее объектом вашей, в общем-то, жизни, и тогда у вас появится свобода выбирать. Потому что в этот момент у вас появится некая пауза между причиной тревоги, самой тревогой и вашей реакцией на эту тревогу. Потому что у тревоги может не быть причина, может быть причина, да? Но реакция на эту причину у вас точно будет всегда, а дальше у вас будет, соответственно, тревога. Ну, а мы с вами услышимся буквально через пару минут, друзья.
1: Провокация. Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о профессиях. В названиях специалистов в разных областях очень часто делают ошибку. И надо срочно навести здесь порядок. Как минимум, чтобы не обижать людей. Начнем наш разбор со спортивной профессии, о которой вспомнил гость программы «Все сразу».
3: Потому что большинство тренеров работают на аренде, там, например, так далее.
2: Тренеров – это неверно. Слово «тренер» имеет неподвижное ударение на основе, поэтому сохраняем это ударение на первом слоге во всех формах. Тренеров, тренером, тренерами. Похожая ситуация и с другим названием профессии. Это название мы услышим в речи Дмитрия Гутнова, гостя утреннего шоу.
4: При Московском университете был организован суд. Свой корпоративный, в составе одного профессора, двух ассессоров, который там разбирался вот с этими мелкими разными студенческими шалостями.
2: Ассессоров. Неверно. Правильно, ассессоров. Существительное «ассессор» имеет неподвижное ударение на втором слоге. Ну а раз оно неподвижное, значит, мы его не двигаем при изменении слова. Ассессоров, ассессорами, ассессором. Следующий пример от Сергея Стилавина. Ведущий обсуждал другую профессию.
5: А здесь конструктора, люди, которые действительно вот, ну, создатели, с нуля сделали целую отрасль.
6: А вот именно конструкторская команда, ну вот навскидку, это сколько было человек, вот отряд конструкторов?
2: Конструктора, конструкторов, это неверно. В слове «конструктор» ударение должно сохраняться на втором слоге, на «у». Поэтому конструкторы, конструкторов. Кстати, если речь идет не о профессии, а о «Лего», например, то ударение все равно падает на второй слог. Только конструкторы. И у нас есть еще один пример от того же Сергея Стилавина, но предупреждаю, ошибки не будет.
6: В состав судей 8 сезона войдет новый эксперт, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова.
2: Судей. И это правильно. Что интересно, раньше нормой было ударение на окончании – судей. Потом была в ходу двойная норма – судей и судей. А сейчас вариант судей вытеснил другой вариант и в гордом одиночестве присутствует в словарях. Поэтому только судей. Ну и на этом выпуск завершаю. Однако что-то мне подсказывает, что скоро мы встретимся опять. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против мейкапа.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силы техники трех украинских бригад районных населенных пунктов Лужки, Коренек, Киеница и Истребиная в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех украинских бригад районных населенных пунктов Старица, Поколяна и Казачий Лопань. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, 24 автомобиля и 2 артиллерийских орудия. Ждать мира на Ближнем Востоке опрометчиво, заявил зампред Совбез России Дмитрий Медведев. По его словам, неустойчивое соглашение легко взрывается новыми провокациями. Медведев отметил, что Тегеран, мягко говоря, не проиграл эту войну Вашингтону, несмотря на убийство главы иранского государства и разрушительные ракетные удары. Армузский пролив, по словам Медведева, стал персидским ядерным оружием, которое будут использовать. Военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции предупреждают все суда в районе Персидского залива не приближаться к Армузскому проливу, чтобы не подвергать себя опасности. Ранее командование вооруженных сил Ирана объявило, что Тегеран закрывает пролив из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану в нарушении заключенного меморандума США. Между тем, вице-президент США Джей Ди Венс заявил об отсутствии признаков блокировки Ираном Армузского пролива. Он выразил уверенность в прочности перемирия. Тегеран объявил о закрытии Армузского пролива в преддверии переговоров с делегацией США в Швейцарии. В Бюргеншток уже прибыли спецпосланник американского президента Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщил Венс. Сам он может присоединиться к переговорам с Ираном в Швейцарии в ближайшие несколько дней. Венс допустил, что переговоры могут начаться завтра. МИДы Пакистана подтвердили, что технические переговоры пройдут в воскресенье. Как сообщили в МИДе Исламской Республики, иранская делегация уже отправляется в Швейцарию. Напомню, в пятницу в Бюргенштоке должна была состояться официальная церемония подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном, после того, как 18 июня стороны подписали меморандум дистанционно. В Бюргенштоке планировалось проведение переговоров делегации США и Ирана, а также посредников из Катара и Пакистана. Однако они были отложены. При нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре пострадала беременная женщина, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадали не менее 5 человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. По словам Кондратьева, молодой человек нанес ножевые ранения посетителям. По данным МВД, жертвой нападения стала женщина. Напавший на людей в торговом центре Краснодара, молодой человек бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Там, по предварительным данным, никто не пострадал. По информации телеграм-каналов, напавший на посетителей торгового центра был вооружен мачете. Он задержан. Мотивы его действий устанавливаются. Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. Напавшему назначена судебная психиатрическая экспертиза. Проверку проводит прокуратура Краснодарского края. Она даст оценку соблюдения закона в местах с массовым пребыванием людей. В настоящее время торговый центр в Краснодаре, где молодой человек нанес ножевые ранения нескольким посетителям, закрыт. Сотрудников и всех посетителей эвакуировали. В здании работают правоохранительные органы, передает РИА Новости. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, днем в северной столице плюс 25-27, в Москве в воскресенье без осадков, ночью в городе плюс 10-12, днем 23-25 градусов, сейчас в Москве плюс 19.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова, который проходит в Пекине. Россиянки по итогам двух упражнений набрали 50,400 баллов. В составе национальной команды выступали Агата Барикзай, Алиса Еремеева, Анна Николаева, Арина Лавренова и София Солонская. Золото завоевали китаянки, третье место заняла команда Белоруссии. В личном многоборье второе место сегодня заняла россиянка София Ильтерякова. Еще одна представительница нашей страны, Арина Ковшова, осталась шестой. Тольяттинский «Акрон» в своем телеграм-канале объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних двух сезонов, сыграв в 23 матчах. Он является воспитанником «Зенита», в составе команды стал трехкратным чемпионом России, а также по два раза выиграл кубок и суперкубок страны. Казанский баскетбольный «Уникс» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с четырехкратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026-27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года. Американский нападающий Гейдж Куини подписал контракт с Сочи. Сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне КХЛ Куини провел 67 матчей в составе шанхайских драконов и набрал 32 очка. Московский женский «Спартак» взял верх над пермской «Звездой» со счетом 3-0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Дубль оформила Габриэла Гжевинска, также отличилась Кира Петухова. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Театр HD представляет на большом экране «In C» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Провокация.
1: Мы продолжаем нашу провокацию на маяке. С вами Сергей Насибян, психолог, психотерапевт, коуч. А вы, дорогие друзья, если слышите меня, можете звонить мне прямо в прямой эфир +7 495 728 7171. Но что-то никто нам не звонит. Видимо, у всех все хорошо. Мы всех, в общем-то, вылечились, со всеми справились. Это здорово. Ну, или пишите свои сообщения, свои вопросы по номеру телефона +7 967 103 5533. Или пишите мне в телеграм-канале Сергей Насибян, психолог. Там я тоже отвечаю, в общем-то, на вопросы вне эфира, между эфирами. Поэтому, друзья, отлично. И вот у нас есть звонок. Мне говорят, здравствуйте.
2: Алло.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Это Кирилл, Петербург.
1: Очень приятно.
2: Да. Сергей, месяца три назад я услышал подряд в двух передачах. Секунду.
1: Угу.
2: Алиса, факт. Выступление двух мужчин про алкоголизм и про то, что они говорили, как им тяжело. И я поймался на мысли, что нет, я наоборот, регулярно понемногу выпиваю, я получаю некое удовольствие.
1: Так.
2: Расслабление.
1: Так.
2: Стоило мне поймать эту мысль, как я вдруг понял, что это не так. На самом деле, что я ухожу от чего-то такого по приходу в дом.
1: Глубоко.
2: То есть, да, угу. Значит... своего угла никогда не было, но бог ты с ним в прошлом, когда-то это обсуждали, и я понял, что вот все эти ситуации, связанные с негативным отношением ко мне, родственниками и прочее, они связаны с моим отношением к жизни, что у меня внутри есть некая установка, что чем что я готов выживать, и чем хуже, тем лучше я выживаю, то есть какой-то элемент гордыни.
1: Абсолютно.
2: Я смогу пробиться. Угу. Но тут нету жизни. И вот как только я понимаю, что тут нет жизни, я начинаю прибухивать.
1: Так.
2: Вот, круг замкнулся. Так я это понимаю. Возможно, это не совсем корректное умозаключение. Но когда вот, я приходил и чувствовал, что вот есть некое внутреннее ощущение неприятия, то ли дома, то ли вот эта вся ситуация, как некая крышка, граница сверху. Вот. Которую я никак не мог перейти, не мог пробить, и, соответственно, там падалось финансовое благополучие, ухудшалось и так далее, и так далее.
1: Угу.
2: Вдруг это все исчезло, но вот некая ситуация, то есть образ того, что я мог бы достичь, как некая стена светлая, причем даже появилось как некое, такое, некое пятно, как пробка. В общем, это бред сумасшедшего может выглядеть. И... умозаключение сумасшедшего.
1: Ага. А вопрос-то вот. Какой
2: вопрос
1: у вас
2: только
1: будет?
2: В том, что я от этой вот границы бегу теперь сам.
1: Так.
2: И вопрос, как этот круг не то чтобы разорвать, а как его реализовать, вот этот уход от жизни. И, соответственно, тут я понимаю, что и прибухивание исчезнет, само собой.
1: Хороший вариант. И более того, вы даже ответили себе на этот вопрос. Потому что вот вы сказали, что надо реализовать свой потенциал. И тогда алкоголь выйдет из вашей жизни. А, но, ну, как сказать, мне, понятно же, дело здесь нужно чуть больше. А, знаете вас, дело в том, что алкоголь – это не проблема, алкоголь – это решение проблемы. А проблему вы, правда, озвучиваете в том, что ваш образ жизни, ваша форма жизни, ваша жизнь, в принципе, она как будто бы вам не очень приятна. Но надо понимать, что алкоголь всегда, в любых количествах, это плохое решение, это временное решение, оно всегда разрушительное решение. Вот просто, если это решение, еще раз говорю, потому что начали-то вы позитивно. Начали вы с того, что вы прям чуть ли не бахус, вот, что вы только удовольствие от этого получаете. Но здесь вопрос заключается вот в чем. Не почему я пью, а от чего я действительно... Знаете как?
2: Бегу.
1: Не совсем. Я попробую перефразировать, и это то, с чем я вас хочу сегодня, в общем-то, оставить. Что я пытаюсь не чувствовать... Вот, смотрите, не бегу, не логикой, да, нужно включить все свое тело, все свое нутро, потому что алкоголь – это депрессант. Он депрессирует те чувства, которые мы не выдерживаем. Вот как только вы научитесь выдерживать те чувства, которые у вас есть, возможно, это обида, возможно, это одиночество, возможно, это чувство отверженности, что угодно. Но я бы хотел, чтобы вы нашли именно это, А для этого нужно задавать другой вопрос. Что я пытаюсь не чувствовать? Потому что часто мы пьем, чтобы, там, знаете, на несколько часов убрать стыд, чувство неопределенности, непостоянства, внутреннего критицизма, может быть, страха, тревоги, чего угодно, да? Тогда возникает иллюзия, что когда я выпью, становится как будто легче, потому что вот эти вот все мысли внутри, которые на самом деле есть не что иное, как выражение тех чувств, от которых мы бежим, они становятся, соответственно, вот очень яркими. Если вы не будете употреблять алкоголь, а просто зададитесь вопросом, что я пытаюсь не чувствовать, что я избегаю, то вот тогда у вас появится возможность, та самая точка, где будет точка реализации вашего потенциала, потому что потенциал реализуется, как сказать, потенциал реализуется всегда вот в этой самой точке, где боль почти невыносима, но вы способны там оставаться. И вот тут надо перестать вести переговоры с алкоголем, вести переговоры с реальностью, а войти в нее по-настоящему. Потому что, ну, вдруг завтра алкоголь исчезнет из мира, что вы тогда будете делать?
2: Да, легко, я голодал там по 25 дней на одной воде.
1: Тем более, видите, какой вы сильный человек, Кирилл, сильный человек. Поэтому, поэтому попробуйте... Нет, я понимаю, что ничего страшного нет. Задайтесь этим вопросом, хорошо?
2: Я задал вопрос, пока вы говорили, у меня колени затряслись.
1: Вот.
2: Вот, по физиологии сразу. Вот. То есть это вот. Не обида в любом случае, потому что обида — это привычное состояние, которое я культивирую. И я как раз в этом отдаю себе отчет. Вопрос только в том, что как из этого, от этого
1: состояния... Вот, смотрите, здесь ничего не надо с этим делать, а вы, ваша задача — максимально подробно исследовать это чувство, Кирилл. Вот это все, что я вам сегодня, ну, в рамках наших нескольких минут могу сказать. Просто вам нужно научиться исследовать эти чувства, а не убегать от них. Вот, знаете, я очень часто говорю так, как когда-то мне говорил мой учитель, что у тебя нет ничего, кроме того, что ты чувствуешь сейчас. И даже если тебе не нравится то, что ты сейчас чувствуешь, это единственное, что есть. И, соответственно, остановись и чувствуй. Вот, поэтому я рекомендую вам потренироваться в этом. Хорошо?
2: Да, спасибо.
1: Супер, спасибо. Думаю. Вам большое за звонок, да. Непростая задача, действительно. Наш мир – это мир депрессантов, это мир антидепрессантов, это мир обезболов. И мы все время стараемся убежать от той реальности, которая формируется в результате столкновения нас с ней, нашей внутренней физической, ой, психической, простите, реальности. Кто-то мне сегодня задал вопрос, ну, потом уже. Вот. И поэтому наша задача — научиться это чувствовать, друзья. Мы услышимся с вами через пару минут.
0: Провокация.

0: «Маяк». Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
1: Действие Муму, оно происходит на Остоженке. Герасим находит Муму не где-нибудь, а у Крымского брода. Это там, где сейчас парк-музеон. Там раньше была лодочная станция. Собственно, там Герасим в самом начале рассказа и находит эту несчастную маленькую тонущую собачку. Мы можем прогуляться по этим местам до сих пор.
0: Тайны литературы.
2: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
3: Мир игрушек – мир сложный. Нельзя назвать простым и отношение ребенка к игрушке. С одной стороны, он подчиняется ее голосу, учится с ней играть согласно правилам игры и старается исчерпать все ее возможности. С другой стороны, игрушка для ребенка – средство самовыражения, своего рода передатчик его переживаний. Игрушка – это внешний мир, который ребенок хочет завоевать и к которому он примиряется. Отсюда неизменное желание разобрать игрушку на части, чтобы посмотреть, как она сделана, или вовсе ее сломать. Но игрушка и проекция – продолжение личности ребенка. Нередко играя, ребенок разговаривает сам с собой, излагая содержание игры, подзадоривая игрушки или, наоборот, отреагировав вдруг на прозвучавшее слово, на промелькнувшие воспоминания, отвлекается, умолкает. Насколько мне известно, монолог ребенка во время игры никогда как следует не изучался. А такая работа, видимо, многое бы нам сказала об отношениях ребенка с игрушкой. Многое из того, чего мы еще не знаем, и что для грамматики фантазии может оказаться весьма существенным. Я уверен, что из-за своей невнимательности мы упускаем сотни интересных находок.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари. Провокация.
4: Мы продолжаем, друзья, нашу провокацию. И вот нам уже пишут тут. Вы, кстати, тоже можете писать +7 967 103 5533. Все время забываю. Вот, можете писать свои вопросы. Итак, вопрос от Елены. Сергей, здравствуйте. Мне 52 года. Очень долго работала в банке. Наступило выгорание. Последней каплей к увольнению послужила нездоровая психологическая атмосфера, созданная руководителями. Написала заявление. Теперь очень боюсь новой жизни. Для себя решила больше не работать. Семья меня поддерживает. Как пережить стресс от потери работы и перестать сомневаться в правильности своего решения? Лен, у вас, ну, как сказать, вы же правильность решения определите только постфактум, потому что правильность решения, она определяется не тем, какое решение вы приняли сейчас, а тем, какие результаты оно принесет потом. Поэтому вообще не думайте, правильно, неправильно вы его приняли. Я как-то однажды выступал на каком-то... Где-то мне брали тоже интервью, задавали мне вопросы и сказали, вот наши подписчики, наши слушатели, значит, хотят, чтобы вы их научили правильные решения принимать. А я сказал тогда, что я не умею учить, и уж сам не умею принимать правильные решения. Я умею правильно принимать решения. Правильно принимать решения очень просто, на самом деле. Любое решение, которое вы приняли, вы не должны возвращаться к его обдумыванию. Никогда, Лен. Вот просто вы приняли решение уволиться, вы уволились, все. Дальше начинаются последствия. И вот эти последствия, они будут заставлять вас принимать какие-то другие, следующие решения. Там, не знаю, решение номер 1.1, решение номер 1.2, решение 2, решение 2.1. Ну, то есть там будут разные. И поэтому стресс у вас будет только в том случае, если вы будете не сомневаться, а сожалеть. Потому что ваши сожаления будут все время направлять ваше внимание в ваше прошлое. А ваша задача — направить свое внимание в будущее. Оно на самом-то деле тоже такое, знаете, не очень явное, потому что ничего более явного, чем реальность в настоящем, не существует. Ну вот есть такой момент. Поэтому не задумывайтесь о нем. Гузель, 43 года, Набережные Челны. Я начинающий психолог, практикую около года, до сих пор стесняюсь вести блог в видеоформате, снимать рилсы, сторис, очень хочу. Вроде ничего не боюсь, все темы отработаны, но что-то держит, не могу перешагнуть. Как мне надоело эту тему мусолить у себя в голове. Да, надоело в голове, вы решили помусолить ее со мной. Правильно, что? Вместо того, чтобы снимать. И дело в том, что проблема-то не в видео, не в страхе ваших камер. Вы боитесь не съемок, вы боитесь оценок. И я вас очень хорошо понимаю. Нас так учили, мы боимся. И поэтому пока видео лежит в голове, знаете, и придумали что-то такое, оно как будто бы идеально, но как только вы его выложили, оно становится уязвимым, а вы становитесь уязвимым через нее, через это видео. Поэтому вопрос же ведь не в том, как перестать бояться, а вопрос заключается в том, готова ли я пережить то, что это не понравится другим. Я сегодня уже говорил, если вы слышали меня, что Сартр утверждал, ад — это другие. И вот тут самый главный вопрос. Ваш блог начинает расти именно в тот момент, когда вы другим не нравитесь. Знаете, когда у меня в моем блоге есть видео, рилсы, которые набирают сотни тысяч просмотров, вы не представляете, какое количество негативных комментариев я получаю именно на эти видео. Так они именно поэтому и набирают. Поэтому, дорогая Гузель, коллега, не бойтесь, нет, в смысле, бойтесь, как психолог настоящий бойтесь, но только знайте, чего вы на самом деле боитесь. Вы боитесь уязвимости, а без уязвимости никогда, ни в чем, ни у кого не бывает роста. А мы с вами, друзья, услышимся через пару минут буквально.
0: Провокация.

0: 18:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в городской застройке. По данным Минобороны России, подразделение 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта, овладели 5 опорными пунктами противника, очистили от украинских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих ВСУ. За сутки уничтожено до 30 боевиков. Единственная трасса из Дружковки в Константиновку в Донецкой Народной Республике контролируется вооруженными силами России. Враг продолжает сопротивление, хотя силы на исходе, заявил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка южной группировки войск с позывным «Резвый».
2: Когда мы начали брать Константиновку, огрызался, и артиллерия работала, и КББ постоянно было. Сейчас уже, когда в клещи мы берем этот город, уже видно, что они отступают, уже нету никаких... У них вариантов огрызаться. Они просто хотят отсюда уйти спокойно и оставить этот город. Уже все перерезано, да. У них одна трасса идет с Дружковки. Она полностью контролируется нами. У меня постоянно туда наведены пушки. Как только это движение, мы сразу его аннулируем, перерезаем. Но они на машинах уже не ездят. В основном пешие переходы.
0: По данным Минобороны России, в Константиновке штурмовые группы вели активные наступательные действия. В юго-западной части города продолжается ликвидация разрозненных групп двух бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания, уничтожено до 95 военнослужащих ВСУ. Девочка пострадала в результате падения обломков украинского беспилотника в пригороде Воронеже. Ее жизни ничего не угрожает, сообщил глава региона Александр Гусев. По словам губернатора, ребенок находится под наблюдением врачей в стационаре. Нарастающие удары Киева по городам России перечеркивают Гаагские конвенции о законах и правилах войны. Они больше не нужны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, за прошедшие 100 лет войны слишком изменились и не учитывают современные реалии вооруженных конфликтов, в которых активно используются ракеты и дроны. Медведев убежден, что с учетом массированных атак противника на российские города, интенсивность которых возрастает и будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может. При этом зампред Совбеза подчеркнул, что за гранью приемлемого для Москвы должно остаться одно умышленное, то есть заведомо намеренное уничтожение гражданских лиц. Остальное вполне допустимо, подчеркнул Медведев. Новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Сумах и Кировограде. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Центральное командование США утверждает, что проход судов через Ормузский пролив остается беспрепятственным. По данным американских военных, за сутки через пролив прошли 55 торговых судов, перевозящих большие объемы грузов и более 17 миллионов баррелей нефти. Вице-президент США Джей Ди Венс также заявил об отсутствии признаков блокировки Ираном Ормузского пролива. Он выразил уверенность в прочности перемирия. Ранее командование вооруженных сил Ирана объявило, что Тегеран закрывает пролив из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану в нарушении подписанного США меморандума. Неспособность Вашингтона повлиять на Израиль чревата срывом соглашения, заявили в МИДе Ирана. Военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции запретили всем судам в районе Персидского залива приближаться к Ормузскому проливу. Это происходит в преддверии переговоров с делегацией США в Швейцарии. В Бергеншток уже прибыли спецпосланник американского президента Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщил вице-президент США Джей Ди Венс. Сам он может присоединиться к переговорам с Ираном в Швейцарии в ближайшие несколько дней. Венс допустил, что переговоры могут начаться завтра. МИДе Пакистана подтвердили, что технические переговоры пройдут в воскресенье. Как сообщили в МИДе Исламской Республики, иранская делегация уже отправляется в Швейцарию. Напомню, в пятницу в Бергенштоке должна была состояться официальная церемония подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном. После того, как 18 июня стороны подписали меморандум дистанционно, в Бергенштоке планировалось проведение переговоров делегации США и Ирана, а также посредников из Катара и Пакистана, однако они были отложены. Пожизненное лишение свободы может грозить напавшему на посетителей в торговом центре в Краснодаре, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Он задержан. Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве, покушении на убийство, а также назначил судебно-психиатрическую экспертизу. По последним данным, жертвой нападения стала женщина. Еще 5 человек пострадали. Среди них беременная женщина и охранник торгового центра. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, молодой человек нанес ножевые ранения посетителям. По словам очевидцев, в руках у нападавшего было мачете. В МВД также сообщили, что молодой человек бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Там, по предварительным данным, никто не пострадал. Проверку проводит прокуратура Краснодарского края. Она даст оценку соблюдения закона в местах с массовым пребыванием людей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27 в Москве, в воскресенье без осадков, ночью в городе плюс 10-12, днем 23-25 градусов.

0: Провокация.
1: Ну что же, мы продолжаем второй час нашей провокации сегодня на «Маяке». С вами Сергей Насибян, психолог, психотерапевт, и мы здесь разбираем абсолютно разные ситуации. Эфир наш я начал сегодня с того, что говорил о том, чем любовь отличается от зависимости. В общем-то, какую-то часть мы уже, наверное, даже в этом смысле обсудили. Я сегодня порекомендую вам очень интересный фильм на эту тему, который мне когда-то очень понравился. Но знаете, почему так часто зависимость кажется сильнее любви? Ну, в смысле, когда человек находится в зависимости, и человек находится в любви, все время кажется, что тот, кто в зависимости, он точно любит. А вот тот, кто любит, как будто не очень. Потому что когда люди в зависимости находятся, их трясет. У них там, я не знаю, бабочки, они спать не могут, есть не могут. Они думают только о нем и называют это любовью. И это очень, ну, такой психоз, который человек, соответственно, пытается выразить в каких-то романтических словах. Поэтому если вас трясет, это еще не любовь. Это может быть просто ломка от того, что вам не дают того наркотика. Вот. А и в результате очень часто ведь складывается так, что нас тянет к недоступным, то есть к тем, кто нас не очень любит в этом смысле. Ну, потому что нас привлекают вот те самые незавершенные эмоции, которые мы с вами не прожили когда-то в детстве. Но об этом мы говорили в прошлый раз. Так, друзья, у нас есть следующий вопрос. А вопросы вы мне можете задавать по номеру телефона +7 967 103 5533. Это телеграм, ватсап. Пишите, пожалуйста. Либо пишите в моем телеграм-канале Сергей Насибян, психолог. Я их всегда читаю, всегда отвечаю даже между эфирами. Либо звоните мне в прямой эфир, как вот только что звонил Кирилл, +7 495 728 7171. Ирина, 36 лет, Москва. У вас есть мечта? Спрашивает меня Ирина. Бывает плохое настроение и чувство неудовлетворенности. Бывает, что вам все надоело. Бывает, что вредные привычки вас забирают в омут. Как вы выходите из этих ситуаций? Ой, бывает ли плохое настроение? Ну, конечно, бывает. Бывает ли неудовлетворенность? Конечно, бывает. Бывает ли, что все надоело? Ну, еще как. Но, знаете, я, наверное, со своей практикой и со своим возрастом понял одну важную вещь. Может быть, ее даже две. Первое – это все состояния проходят. Это факт. А второе – не надо верить своим вот этим состояниям. Потому что, когда мы впадаем в какое-то состояние из тех, что вы перечислили, нам кажется, как будто бы весь остальной мир тоже окрашивается не самыми радужными красками, что называется. Иногда грусть – это просто грусть, там усталость, ну да, бывает усталость, еще что-то. Вредные привычки в этом смысле побеждаются никогда не силой воли, на мой взгляд. И мои вредные привычки я побеждаю не так. Я даже их, в общем-то, и не побеждаю. Они просто становятся не нужны, когда жизнь вдруг становится более интересной, чем способ от нее убежать. Знаете, я вчера разговаривал со своим психоаналитиком, и я предложил, мы как бы завершили определенную часть работы, которую я вынес ему 1.5 года почти, мне кажется, назад. Правда, закончили, мне очень было ценно, интересно. Я ему говорю, слушайте, ну вот закончили. Он говорит, я тоже чувствую, что мы закончили эту работу. Я говорю, давайте разберем мой очень серьезный комплекс. Я не могу говорить на иностранных языках. Я знаю там кучу слов, например, но никогда не умел их складывать в предложения в речевом формате. И у меня очень серьезный языковой барьер. И вот знаете, например, вчера вторая встреча наша была на эту тему, и он очень здорово мне подсветил интересную вещь. Как много историй у меня связано с чужими языками. Назовем их пока чужими, пока так. В общем, вчера я принял решение, что я начинаю, значит, изучать при помощи искусственного интеллекта, начинаю изучать древнегреческий. Вот так вот, на секундочку. Потому что, знаете почему? А потому что на нем не надо разговаривать. Да-да-да. Могу санскрит. Могу лат...

0: спрашивают, кстати говоря, есть ли у меня мечта. Я мечты не придумываю, они у меня не рождаются, они вспоминаются. Потому что все мои мечты, которые у меня появляются за последние 20 лет, и я их реализую, все эти мечты были у Сергея 14, 15, 16 лет. Они все практически там, ну, понятно, связаны с какими-то машинами. Ух ты, ну, есть у меня машина. Но в большинстве своем они связаны с увидеть мир. Мне очень нравится такой анекдот. Он немножко, может быть, печальный для многих покажется, но когда там человек умер, и Бог у него спрашивает: слушай, как ты там прожил? Он говорит: да, вообще классная была жизнь, отличная, в общем-то, жена, дом, работа, спасибо тебе большое. Он говорит: скажи, а ты видел жирафа? Он говорит: нет. Он говорит: блин, а для кого же я его делал такого, для ношей его? Он говорит: а может быть, ты слышал китов? Он говорит: да нет, я жил в Москве, какие киты? Он говорит: ну как же так? А для кого же я тогда все это создавал? Слушай, скажи, а ты видел вулканы? Он говорит: да нет, как-то не до этого было. Ну и Бог очень сильно расстроился на тему того, что мы не увидели. Я понимаю, что сегодня, с одной стороны, у нас огромное количество возможностей путешествовать, у кого-то есть, да, у кого-то их, может быть, не так много, но мечты мои обычно связаны вот с такими вещами. Так, следующее. Елена, у нас есть звонок. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Только выключите радио, пожалуйста.
1: Я выключила, да.
0: Отлично. Слушаю вас.
1: Я тоже психолог.
0: Прекрасно.
1: Определенный стаж у меня есть, но моя группа возрастная – это маленькие дети и родители маленьких детей.
0: Хочется сказать, сочувствую.
1: Не надо.
0: Да, я понимаю. Конечно,
1: я люблю свою работу.
0: Да, супер. Так.
1: И я люблю свои успехи, они есть, угу. Это очень ценно. Но есть и неудачи, а есть неразрешаемые какие-то ситуации. И вот помощи в одной из них я прошу у вас.
0: Давайте.
1: Есть семья в работе. Младший ребенок дошкольник, а старший ребенок... Ну, это не очень большая разница в возрасте. Старший, угу. Я так поняла, в районе 30.
0: Угу.
1: И у мамы нет контакта со старшим ребенком. То есть он не оправдал в определенном смысле угу. ее надежд.
0: Угу.
1: Мы много... раз заходили в эту воду,
0: угу.
1: что-то чуть-чуть сдвинулось, что-то чуть-чуть изменилось. А на словах она говорит: да, я стараюсь его принять таким, а он вот из поколения неработающих, вот, ну, таких вот угу. молодых людей, но угу. живущих на что-то и как-то и самостоятельно в квартире, которую ему они предоставили.
0: Угу.
1: Вот. Я понимаю, что, наверное, это ожидание благодарности, которой нет. Это ожидание положительных изменений, uh-huh. но в квартире разруха.
0: Uh-huh.
1: И вот это состояние мамы такое очень тяжкое, очень тяжелое. И буквально вот днями на этой неделе истекшей
0: uh-huh.
1: она пришла, ну, попрощаться на лето, потому что младший uh-huh. ребенок не очень простой тоже.
0: Uh-huh.
1: Вот, и говорит, вот он пришел и сказал, что мне нужна мама, к которой я могу прийти и поплакать, и просто о чем-то там, ну, рассказать, а такой мамы у меня нет.
0: Uh-huh.
1: И со слов мамы она говорит: да, такой мамы у тебя нет.
0: Она ему это сказала вот открыто?
1: Это... Да.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот. Раздался хлопок двери, он убрал ее, ну, какие-то там попытки, что я тебя люблю, были через интернет, какие-то слова, какие-то там браслеты. Ну, вот все было так. Но mm-hmm. после того, как он вот это сказал, она сказала тоже, что считала нужным, я так понимаю, что была закрыта дверь, был удален ей доступ в каких-то там сетях, где они общались. И mm-hmm. вот ситуация такова, я, честно говоря, немножко в тупике.
0: Хорошо, а давайте сначала я все-таки спрошу, что вы чувствуете в связи со всем этим? Или? Ну, вот как бы вот, вот все то, что вы сейчас рассказали.
1: Я четко понимаю, что надо все равно принять. Ну, иначе никто никуда не двинется.
0: Ну, подождите.
1: Ну, а если ты не можешь, надо...
0: Совершенно верно, но обратите внимание на то, что у вас тоже ведь есть чувства относительно того, что происходит в вашей семье клиентской, так?
1: Ну, конечно.
0: Какие это чувства? Я вот про них спрашиваю.
1: Как-то проживать не при клиенте.
0: Да, я понимаю, я поэтому сейчас этого клиента нет. Вот я хочу услышать вот это, что же за чувство такое у вас возникает, которое вы, как вы говорите, ну, как сказать, вы переживаете.
1: Я переживаю переживание. Я понимаю, что это неправильно, но я ловлю себя на том, что я его сторону понимаю.
0: Угу.
1: Не присоединяюсь. И да. ее сторону понимаю, и да. не присоединяюсь.

0: Лен, а тут еще есть очень важный момент.
1: Понимаю, что нельзя причинить добро.
0: Угу.
1: Я понимаю, что вот его нельзя причинить, но очень хочется.
0: Лен, вот смотрите, что мне лично, да, раз уж вы ко мне обратились, что лично мне здесь показывает и что мне здесь режет в некоторой степени слух, вы действительно очень много чего понимаете, но вы как будто бы ходите вокруг очень такого сильного чувства бессилия, когда вы говорите, что я не могу причинить добро. Вот.
1: Да.
0: И это то, о чем я говорил в начале сегодняшней нашей программы, когда я сказал, что мой учитель сказал мне, у тебя есть только то, что ты чувствуешь. Бессилие. И вот мать этого ребенка, этого мальчика, мужчины уже, в общем-то, да, единственное, на что ее стоит направить, на мой взгляд, я бы направил на бессилие, на ее бессилие. Понимаете, потому что только когда она с этим бессилием соединится, вот как только она восстановит контакт со своим бессилием, в этом контакте с бессилием восстановится контакт с сыном. А иначе она все время будет ходить вокруг да около, потому что там будет и чувство вины, и страх старости, и там, я не знаю, желание быть хорошей или оставаться хорошей матерью, и потребность в благодарности от ребенка. Ну вот все это будет. А вот самое такое кристально чистое, на мой взгляд, чувство будет именно бессилие.
1: Бессилие относительно...
0: Что она ничего с этим чего? Сделать не может. Что вот реальность
1: такая.
0: Она
1: это может транслировать сыну, по-вашему?
0: Нет. Она сначала должна сама с этим соединиться. И когда она соединится и научится проживать бессилие вместе с вами, то она сможет в этом бессилии найти точку контакта с сыном. А вот какой это будет контакт, про что это будет контакт, мы с вами никогда не можем предугадать.
1: И не вас, спасибо.
0: Да, спасибо вам. И если вот так вот еще один вопрос, который лично я бы задал бы, я бы, конечно, задал вопрос, ну, это если вы с семьей работаете, о чем семья не говорит последние лет 20? Там есть какая-то тайна, вокруг которой они ходят. Ну, это мое предположение. Это не...
1: На эту тему. Но услышала вас.
0: Да, но я же не знаю, в каком методе вы работаете. Как? Отлично. Спасибо вам большое за звонок. Я надеюсь, нашим слушателям было интересно это послушать. Спасибо. До свидания. Азат пишет. Здравствуйте, меня зовут Азат. Я женат, отец 4 детей, дом... свой небольшой строительный бизнес, выигрываю аукционы, чтобы выполнить работу, я всегда ищу финансирование. Но когда у меня... Никогда у меня не было, чтобы были деньги и рабочие, я вовремя сдал объект. Я понимаю вас, у меня первое образование строительное. А всегда в этом загвоздке суммы-то небольшие, от 500 тысяч до 5 миллионов, смотря какой аукцион. Банки кредиты не одобряют, видимо, а тут не одаривают. Инвесторам неинтересны мои предложения, все время одно и то же. Может... Это не тот вид деятельности, которым я занимаюсь. Может сменить профиль. Или Всевышний дает мне эти испытания для чего-то. Но мне нравится этим заниматься, нравится организовывать, нравится создавать объекты, нравится получать деньги. А, вот он еще дальше пишет. А еще у меня долг 8 миллионов рублей. История такая. Я строил дома. Не буду читать вашу историю, Азат, простите уж. Но вы почти уже задаете верный вопрос. Только не надо думать о том, что есть какой-то Всевышний, который вас чем-то там награждает, одаривает или наказывает. Попробуйте задать себе просто другой вопрос. Для чего? Чего вам нужны вот такие обстоятельства в вашем бизнесе и в вашей жизни? Для чего? И если вы научитесь на него отвечать, то следующим вопросом будет не просто для чего, а еще и как вы их создаете постоянно. Итак, Ирина, следующая у нас тоже Ирина, и снова 36 лет, и снова Москва, возможно, это та же самая Ирина, интересно, конечно. Вы помогаете тысячам человек, вы обладаете глубокими знаниями и пониманием жизни, вы можете увидеть проблему у человека, вы можете изменить его триггер. Спасибо. Вы тоже человек, у вас много переживаний, ожиданий, страха, так как вы отождествлены с материальным и физическим миром. Каким образом... Это та же Ирина, мне нравится, как Ирина меня исследует. Каким образом вы работаете сами с собой, чтобы не уходить в мыслительные переживания? Что вы делаете для создания максимально чистого сознания в моменте? Ой, приятный вопрос, на самом деле, Ирина. Спасибо. Что я делаю для чистого сознания? Ну, я честно, я отвечу вам неожиданно, возможно. Я, во-первых, перестал стараться делать сознание чистым. Вот, мысли приходят, страх приходит, тревога приходит, ну, все приходит, желания приходят какие-то в моменте, приходят и уходят. Моя задача не принимать это все за себя. А если говорить совсем коротко, то все, что я делаю последние годы, можно свести только к одной практике. Каждый раз, в общем-то, вспоминать, что я — это не мои мысли, не мои чувства, не мои эмоции, не это все. У меня для этого есть специальный браслет на руке, который мне подарила супруга с надписью от моего учителя. Добрый вечер, Сергей. Кстати говоря, друзья, вы можете писать мне свои вопросы по номеру +7 967 103 5533. Это WhatsApp, Telegram, или пишите мне их в моем телеграм-канале Сергей Несебин, психолог. И вот как раз вопрос будет оттуда сейчас. Добрый вечер, Сергей Борисович. Александр, 42 года. Почему при разводе мужик должен быть мужиком? То есть оставить бывшей супруге все совместно нажитое имущество. А если инициатором развода стала супруга, как быть в этом случае? Спасибо. Александр, как же вам мне ответить? Есть закон, в первую очередь, и по закону там вроде как есть какая-то условная справедливость. Но в целом, вы знаете, я, наверное, сейчас скажу такую вещь, за которую меня захотят закидать помидорами. Мужик никому ничего не должен оставлять только потому, что он мужик. Вот запомните это, простая штука. Это очень странная идея, но получается, что ответственность за справедливость почему-то зависит от пола. Это не так. Мужчина будет мужиком только в том случае, если женщина... Женщина. Есть женщина, а он мужчина. И если между ними, если имущество, которое они налаживали вместе, они вкладывались вместе, они строили вместе, каждый из них делал свою какую-то инвестицию, да, и если они при этом, ну да, бывает такое, разлюбили друг друга, полюбили других, но если уважение к тому, что они делали, у них сохраняется, то это совсем другое дело. И здесь нет мужчин или женщин. А я честно скажу, конечно же, ответственности на нас, мужчинах, больше, и я с этим полностью согласен. Ну, такое бывает. Так вот устроена эта, так сказать, эта вселенная. И как бы я не спорю с этим. Вот, но дело не в этом. Во-первых, знаете как, часто мужчины путают два вопроса. Первый – это что справедливо, а второй – что позволит мне сохранить уважение к самому себе. Это разные вопросы. А иногда человек как бы... знаете, оставляет больше положенного не потому, что обязан, а потому, что не хочет войну, например, тащить. Он оставляет, но это его выбор, не обязанность. И самый важный здесь момент такой, что если женщина, например, является инициатором, я вчера как раз давал большое развернутое интервью, 1.5 часа, где мне девушка-интервьюер задавала вопросы, кому выгоден развод? Или почему женщины сегодня так часто прибегают к разводу? Я дал пару ответов, один из которых я назвал философским. Так вот, философский ответ мой заключался вот в чем. Раньше женщины уходили из брака или разводились, потому что больше не могли терпеть. Сегодня женщины уходят из брака и идут на развод, потому что больше не хотят терпеть. Вот почему количество разводов по инициативе женщин так, в таком количестве. Да? Но тут и на нас, мужчинах, лежит огромная ответственность, как мы себя ведем так, что женщине либо приходится терпеть, либо она не хочет нас терпеть. Еще раз хочу сказать, быть мужиком – это не отдать все. Быть мужиком – это оставаться честным и достойным и не превратиться в мстителя собственной супруги, особенно если в вашей семье есть дети. Сергей, добрый вечер. Марина, 50 лет. Как возобновить первоначальные яркие отношения с мужем? Живем 23 года, но постепенно все общение сходит на нет, только по делу, как на работе, официальное общение. Ох, знаете, скорее всего, вы скучаете не по прежним отношениям. Все-таки 23 года прошли. Вы скучаете по тем людям, которыми вы были тогда. Но 23 года назад, ну, вы были совсем другие. Там, ну, сейчас этого нет, неизвестности, там, не знаю, ожидания встречи, риск потерять там, и так далее, новизны какой-то. Сегодня вы друг друга уже знаете. А проблема же не в том, что любовь ушла, а проблема заключается в том, что вы по какой-то причине перестали развиваться. И многие пары в этот момент начинают думать, что надо вернуть то, что было. Это неправда. Нельзя снова стать 20-летним. А здесь важно понять, что когда вы последний раз вообще, в принципе, разговаривали не о детях, не о деньгах, не о бытовых вопросах, а о себе, о мечтах, о каких-то интересах. Я всегда говорю одну очень простую вещь. Страсть в отношениях всегда возвращается только дистанцией. Вам нужно найти эту самую дистанцию. Дистанцию не в смысле разъехаться, а просто найти дистанцию, чтобы у каждого из вас было свое пространство. А мы с вами услышимся.
2: Провокация. Мне кажется, что культура есть какая-то питающая сила жизни сообщества.
3: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит ежемесячно – Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Минобороны России опубликовала кадры, на которых подразделения южной группировки продолжают зачистку кварталов Константиновки в Донецкой Народной Республике. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что российские военные за сутки освободили в Константиновке 94 здания, уничтожив до 95 боевиков. На видео результаты освобождения городской застройки от украинских войск. На кадрах видны разрушенные дома и предприятия, которые использовались в интересах ВСУ. Действуя малыми группами по 2-3 человека, штурмовики зачищают от не успевших сбежать из города украинских боевиков как многоквартирные дома, так и постройки частного сектора, пояснили в Минобороны России. Все происходящее фиксируют операторы российских беспилотников, которые сопровождают действия штурмовых групп, контролируют обстановку с воздуха и документируют результаты боевой работы, отметили в ведомстве. Для уничтожения оборудованных подземных укрытий ВСУ в Константиновке российские военнослужащие применяют доработанные противотанковые мины ТМ-62, которые гарантированно разносят укрытие и уничтожают живую силу противника. Слаженные действия штурмовых подразделений, операторов БПЛА, артиллерии и других подразделений южной группировки войск позволяют последовательно вытеснять противника из Константиновки, подчеркнули в Министерстве обороны России. Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. Она переведена на питание от резервного дизель-генераторов. Безопасность обеспечена, сообщает пресс-служба атомной станции. Работа систем безопасности при отключении внешнего питания не нарушена. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС после потери внешнего электроснабжения в норме. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи отправились в Швейцарию для обсуждения реализации меморандума США. Об этом сообщил Галибаф. Бергеншток уже прибыли спецпосланник американского президента Стив Уитков и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Сам он может присоединиться к переговорам с Ираном в Швейцарии в ближайшие несколько дней. По информации телеканала CNN, Венс может отправиться в Швейцарию уже сегодня. Венс допустил, что сами переговоры могут начаться завтра. Напомню, в пятницу в Бергенштоке должна была состояться официальная церемония подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном, после того, как 18 июня стороны подписали меморандум дистанционно. В Бергенштоке планировалось проведение переговоров делегаций США и Ирана, а также посредников из Катара и Пакистана, однако они были отложены. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нападении на посетителей в торговом центре в Краснодаре. Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство, а также назначил судебную психиатрическую экспертизу. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, пожизненное лишение свободы может грозить напавшему на посетителей в торговом центре в Краснодаре. Он задержан, как стало известно, молодой человек прибыл в город на заработки. Ранее судим не был, передает РИА Новости. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, молодой человек нанес ножевые ранения посетителям. По словам очевидцев, в руках у нападавшего было мачете. По последним данным, жертвой нападения стала женщина. Еще 5 человек пострадали. Среди них беременная женщина и охранник торгового центра. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. В МВД также сообщили, что молодой человек бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Там, по предварительным данным, никто не пострадал. Проверку проводит прокуратура Краснодарского края. Она даст оценку соблюдения закона в местах с массовым пребыванием людей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза плюс 25-27, в Москве воскресенье без осадков 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото завоевали китаянки, третье место заняла команда Белоруссии. София Ильтерякова стала серебряным призером в многоборье. Еще одна представительница России, Арина Ковшова, заняла шестое место. Казанский баскетбольный «Уникс» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с четырехкратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026-27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года. Полузащитник Мумин Гамалё покинет московское «Динамо». Об этом сообщает портал «Спорт-24». Отмечается, что бело-голубые и камерунец не договорились о продлении истекающего в июне контракта. В расположении «Динамо» футболиста нет. 31-летний хавбек выступает за «Динамо» с 2022 года. Московский футбольный «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего грозненского «Ахмата» Максима Самородова. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в чеченском клубе за 23-летнего казахстанского вингера запросили 10 миллионов евро. Его контракт с «Ахматом» истекает летом 2028 года. Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзовые медали в весовой категории до 81 килограмма на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. В схватке за третье место он победил канадца Франсуа Готье Драпо. Ранее у женщин бронзовым призером в весе до 63 килограммов стала Дали Лилуашвили. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Провокация.
1: Слушай, мы с вами выходим на финишную прямую. Это Сергей Насибян, провокация «Маяк». И, скорее всего, звонков мы уже принять не успеем, потому что есть очень много вопросов, на которые стоит мне ответить. Я сразу скажу вот что. Наталья, К99887282. Вы пишете мне огромное сообщение. Я даже не буду его зачитывать в эфире. Уж простите, сообщение сложное. Вы пишете сложно. Я скажу только одно, Наталья. Жить в таких условиях нельзя, о которых вы пишете. Поэтому все, что вы можете сделать, это только одно. Вы должны изменить свою жизнь, а для этого вам нужно отказаться от той зоны, как бы это ни звучало, комфорта, в которой вы сейчас находитесь. А несмотря на то, что вы описываете очень сложные условия, они для вас комфортны, потому что вы к ним привыкли. Добрый вечер, Сергей. По теме тревоги есть такой вопрос. Как оценить свое состояние, если тревога появляется сама по себе внезапно, не имея для этого никаких предпосылок? Это происходит в состоянии полного покоя, хорошего настроения. Пугает то, что не могу с этим состоянием управлять. Спасибо. Хороший вопрос. Я начну с того, что тревога не всегда возникает из-за того, что происходит что-то сейчас. Она возникает часто из-за того, что уже давно происходит внутри. И даже не то, что может произойти вовне. Многие люди думают, что если тревога появилась, значит, должна быть причина. Но психика немного сложнее в этом вопросе. Представьте себе чайник. Вот он долго нагревается, так незаметно, и вдруг начинает свистеть, да? И хотя кажется, что еще секунду назад все же было спокойно, он же не свистел. Потом вы его снимаете с газа, а он еще продолжает свистеть, правда? Потому что давление так поднялось. Давление и в прямом, и в переносном смысле. Очень часто тревога работает так же. Она появляется не в момент перегрузки. Она появляется тогда, когда нервная система уже долго эту перегрузку или эту нагрузку несла. Поэтому я бы, честно скажу, не спрашивал бы вас и не спрашивал бы себя на вашем месте, что случилось за минуту тревоги. Я бы говорил по-другому. Что происходит со мной последние месяцы и годы? Вот как я сказал в разговоре с Еленой, что скрывает семья последние 10 лет? Вот такой вопрос я бы задал. Да, здесь то же самое. Что происходит со мной последние годы? И вас пугает не сама тревога, вас пугает в этот момент потеря контроля. И это тоже важно понимать. Это разные вещи, это разные тревоги сами по себе. Потому что вы начинаете думать, почему сейчас, что случилось, что со мной, а вдруг там и так далее. Да? Но парадокс в том, что тревога очень любит борьбу. Любую. Чем сильнее вы пытаетесь ее намеренно или немедленно убрать, то тем убедительнее она будет становиться для вас. Есть такая прекрасная притча, такая, знаете, про тибетского йога Миларепу, который сидел в пещере высоко в горах, и вдруг к нему забегает маленький олененок. А следом за олененком забегает огромная бешеная, там, не знаю, собака с красными глазами, лаем, вся в слюнях, белок взбит, пена изо рта. А следом за ним забегает охотник. И ничто из этого не позволило этому йогу Миларепе вообще, в принципе, хоть как-то потревожить свою медитацию. И тогда олененок лег рядом с его ногами, собака легла рядом с олененком, а охотник присел рядом с ней. Потому что олененок — это наш страх. Собака — это наша злость на то, что мы боимся. Вот собака — это злость на то, что я тревожусь. А охотник — это поиск причины вовне. Вот каждому из них он сказал остановиться. И это остановилось. Вот так только это можно остановить. Но вы можете это делать очень просто. Вы садитесь в этот момент и наблюдаете только за тем, что чувствует ваше тело. И если такие состояния возникают регулярно, внезапно, без видимой причины, и продолжаются очень давно, то тут имеет смысл не только психологических исследовать, но и проверить медицинскую сторону вопроса. Там нужно проверить нервную систему, стоит проверить, конечно же, гормоны. Тревога, запомните, не означает, что вы сходите с ума. Тревога как раз, она не означает, что вы что-то потеряли, что вы потеряли контроль. Она означает только одно, что внутри вас есть что-то, что вы очень долго требовало вашего внимания, а вы ему его не давали. Еще у нас есть вопросы. А где же у меня вопросы? У меня же были вопросы. Сейчас так. Вот вопросы у нас на канале. Сергей Насибян, психолог, наш канал. Вот, значит, Алексей, да, нам пишет. Алексей. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Пишет Алексей, 48 лет. Очень интересная тема про зависимость и любовь. Как понять, где же граница, где просто желание быть рядом, поддержать, где желание спасать человека, где желание делиться, а где желание самореализации как незаменимого спасителя. как сказать, тут как бы граница, понимаете, она же не просто граница, она... Это развлечение. Здесь очень важно развлечение. Это очень зрелый вопрос про отношения, потому что внешне эти вещи выглядят очень похожи, как я сказал вначале. И любовь помогает, и зависимость помогает, и спасение помогает. Но разница в одном месте. Что происходит со мной, когда человек отказывается от помощи? Ну вот если вы можете сказать, ну, жаль, окей, хорошо, ты отказался или отказалась, твоя жизнь. А если... То это ближе к любви. А если внутри возникает обида, злость, разочарование, попытка все-таки исправить, попытка причинить... пользу, то вы помогли себе почувствовать свою собственную ценность. Любовь говорит просто, я рядом, если нужно, я буду выдерживать. А спасатель говорит, я знаю, как тебе надо. Спасатель редко спасает другого человека, он спасает, как правило, себя, потому что не выдерживает. Любовь просто выбирает быть рядом, а спасатель говорит, ты не справишься без меня. Вот эта точка. Так, Ольга, здравствуйте. Так, у нас тут немножко запутался я в чатах. Так. Здравствуйте, я Ольга, 42 года, у меня два сына-школьника. Я постоянно злюсь, что плохо учатся. Кричу на них, швыряю вещи, выражаюсь некультурно, как перестать нервничать, спокойнее ко всему относиться, беречь нервы. Ой, Оль, вы же переживаете не из-за того, что они плохо учатся. Учатся и учатся. Вы переживаете из-за того, что вы плохая мать, а от того, что у вас дети плохо учатся. Как это пережить? Ну, я скажу, конечно, очень просто, но не так-то просто это. Дело в том, что вам нужно пережить стыд, который вы переживаете в связи с вашими детьми. А дети чувствуют, что вы их стыдитесь, и они понимают, что они становятся в некоторой степени хозяевами положения вашего психического. Вот, поэтому нужно разобраться со стыдом. Честно скажу, настоятельно вам рекомендую сходить на, ну, например, на тренинг «Стыд, вина, одиночество». Попробуйте, вы увидите, как это на самом деле несложно. Так, здравствуйте, Сергей. Тяжело сформулировать вопрос кратко. Так, у нас есть время на вопрос. Но постараюсь. Перестали общаться со старой близкой знакомой, прервала общение она. Потому что я, по ее мнению, мало интересовалась ее жизнью. В последнее время не всегда день в день отвечала на сообщения. У меня маленький ребенок. Это вы мне объясняете. Она это знает, всегда понимала, но здесь высказала разом, и я извинилась несколько раз искренне с пониманием ситуации, попыталась что-то объяснить, даже с указанием примеров. Особенно до рождения ребенка я все бросала, разговаривала с ней, поддерживала, но она не захотела разбираться в ситуации. В сети часто постят видео с посылом предательства, ненадежной дружбы, почему-то принимаю сильно на свой счет. Поговорить так и не удалось. Поэтому я так сильно принимаю это к сердцу. Вопрос. Почему я так сильно воспринимаю посыл? Потому что вы на себя это проецируете, понимаете? Здесь же очень важный момент. Вы поступили каким-то образом, даже если предположить, что вы поступили некрасиво. Но это некрасивый поступок, он не делает некрасивый вас. Запомните просто это. Вот. Сергей, добрый день, пишет Юрий. Вопрос. Как не терять себя во время эмоциональной ситуации, не вовлекаться в происходящее, которое цепляет за какие-то струны? Пишу, и пришла мысль. Это струны, которые расстроены во мне. А, Юра, да, я понимаю вопрос. Я не могу даже здесь говорить «вы», «ты». Я понимаю твой вопрос, знаю, кто это пишет. Здесь ключевой вопрос, на самом деле, Юр, это когда ты говоришь, как не терять себя, я думаю, что сначала себя надо найти. Юр, правда. Вот эти струны, которые ты настроишь, это и будет, что ты себя как бы найдешь. А когда ты себя найдешь, вот в этот момент как раз начнет происходить очень невероятная штука. А именно она будет, ну, как сказать, на тебе можно будет играть только ту музыку, которую ты захочешь. Вот только так я отвечу. Вот, так что, дорогие друзья, да, сегодня непростой, на мой взгляд, эфир. Надеюсь, меня слышала Наталья, которой я ответил на свой вопрос, вернее, на ее вопрос. Правда, сложная ситуация, сложно читать это сообщение, оно большое очень. Бегите из таких отношений, там нельзя оставаться. А мы с вами услышимся и будем завершать через пару минут, дорогие друзья.
0: Провокация.

0: «Маяк».
1: 28 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам барокко. В исполнении оркестра «Пратум Интегрум» под управлением маэстро Сергея Фильченко прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Пёрсела, а также редко исполняемые композиции Рикардо Броски и Франческо Араи. Солисткой станет звезда Нижегородского оперного театра меццо-сопрано Яна Дьякова. 6+.
0: Имена собственные. Русский писатель и журналист Владимир Гилеровский. В юношеском возрасте он сбежал из дома без паспорта и денег и вынужден был скитаться в поисках заработка. К тому времени, когда Гилеровский пришел в литературу, он успел побывать бурлаком, пожарным, табунщиком, военным и актером. Благодаря привычке описывать события, случившиеся во время его странствий, он стал успешным журналистом и завоевал звание короля репортеров. А его записки «Москва и москвичи» и по сей день – один из главных литературно-исторических документов эпохи. Это мы. Это про нас. Маяк. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
2: Начнем с игры «Граммополия». В следующем часе нас ждет занимательная география. В 11 утра тема «От минерала до творчества». Разберемся, что можно сделать из гипса. И в полдень в цикле искусства поговорим о том, как связаны между собой летнее солнцестояние и древний народный праздник Иван Купала. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
0: С 9 утра

0: Провокация.
1: Ну что же, мы на финишной прямой, мы уже будем заканчивать нашу провокацию, наш эфир на сегодняшний день. И вот последний, пожалуй, вопрос, который я сегодня зачитаю и отвечу. Сергей Борисович, добрый вечер. Я все время как будто какой-то уставший, мне ничего не хочется. Точнее, может, и хочется, но убедить себя делать что-то, ну, никак не получается. Как перестать себя жалеть и заставить себя действовать? А главное, как не перегореть, не перетрудиться и не путать усталость и лень. Заранее благодарю. Мне кажется, вы очень боитесь устать. Бывает, мне кажется, такое, да? Но, знаете, а вы уверены вообще, в принципе, что вы ленивый? Потому что очень часто ко мне на тренинги приходят люди, которые себя обвиняют в том, что они ленивые, а потом выясняется, что они просто очень много думают, много переживают, не знаю, очень много контролируют. И, соответственно, ну, как бы из-за этого, конечно же, ничего и не делают. Вот. А проблема не в лени, проблема часто в том, что психика устала тащить. А жизнь, которая давно вас не радует. Вот этот вопрос. И тогда есть простой критерий. Если это усталость, то когда появляются силы, как бы появляется желание. А вот если это лень, то силы есть, а желания действовать нет. И чаще всего я вижу не лень и не усталость, а потерю смысла. А потеря смысла, соответственно, теряет все остальное. Вот. Так что, дорогие друзья, здесь я не уверен, что вы именно ленивый молодой человек. Поэтому здесь не надо себя как бы переставать жалеть или бежать быстрее, чем вы можете. Здесь надо делать все потихонечку. И помните одну простую вещь. Лень обычно не мучает человека. Ленивый человек лежит и чувствует себя прекрасно. Не пытайтесь, в общем, сначала заставить себя действовать, а сначала разберитесь, куда исчезла ваша энергия, ваши смыслы, которые вы потеряли. Ну вот, дорогие друзья, сегодня в контексте того, что мы говорили с вами о любви и как мы часто путаем ее с тем, что я называл здесь зависимостью и привязанностью, я рекомендую вам сегодня посмотреть фильм. Это фильм 2010 года. Он называется «Валентинка». Он называется «Blue Valentine». Я даже, честно говоря, сегодня только узнал, что это, оказывается, одно и то же. Вот. Ну, в общем, он называется «Валентинка». И, ну, знаете, это фильм про, наверное, про некую эволюцию отношений. Поэтому, друзья, посмотрите этот фильм, попереживайте вместе с актерами, а мы с вами услышимся буквально через неделю. Всего наилучшего, берегите себя и своих близких. С вами был Сергей Насибян. До свидания.
0: Провокация.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение Южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. В Константиновке, в Донецкой Народной Республике, штурмовые группы вели активные наступательные действия. В юго-западной части города продолжается ликвидация разрозненных групп двух бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания. Уничтожено до 95 военнослужащих ВСУ. Всего в полосе ответственности Южной группировки противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер» производства Германии, бронетранспортер М-113 производства США, 24 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе американскую гаубицу М-777. За сутки нанесено поражение формированием 7 украинских бригад районных населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Малиновка и Пескуновка Донецкой Народной Республики. ВСУ атаковали грузовики в районе Приморска. Запорожской области ранение получил один из водителей, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По словам губернатора, повреждены два грузовика, пострадавший водитель госпитализирован. С учетом массированных атак ВСУ на города России, интенсивность которых возрастает, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, за гранью приемлемого для России должно остаться одно – заведомо намеренное уничтожение обычных людей. Остальное вполне допустимо, несмотря на жалобы Зеленского и европейских лидеров, которых Медведев назвал его «европейской подтанцовкой». При этом зампред Совбеза убежден, что гаагскими конвенциями о законах и обычаях войны тоже следует пренебречь. По словам Медведева, эти документы больше не актуальны, так как за сто лет войны сильно изменились. Вместо воздушных шаров с бомбами теперь используют ракеты и беспилотники. Помимо этого, раньше не было принято захватывать или убивать лидеров даже враждебных стран, обратил внимание Медведев. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Сумах и Кировограде, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Сообщается о новых взрывах в Запорожье. Центральное командование США утверждает, что проход судов через Ормузский пролив остается беспрепятственным. Вице-президент Джей Ди Венс также заявил об отсутствии признаков блокировки Ираном пролива. Он выразил уверенность в прочности перемирия. Ранее командование вооруженных сил Ирана объявило, что закрывает Ормузский пролив из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану в нарушение подписанного США меморандума. Это происходит в преддверии переговоров США и Ирана в Швейцарии. Туда сейчас направляется иранская делегация, ее возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИДа Аббас Аракчи. В швейцарский Бергеншток уже прибыли спецпосланник американского президента Стив Уитков и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Венс. По информации телеканала CNN, сам Венс может отправиться в Швейцарию уже сегодня. Вице-президент США допустил, что переговоры могут начаться завтра. Напомню, в пятницу в Бергенштоке должна была состояться официальная церемония подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном. После того, как 18 июня стороны подписали меморандум дистанционно, в Бергенштоке планировалось проведение переговоров делегации США и Ирана, также посредников из Катара и Пакистана, однако они были отложены. Продолжается перепалка лидеров США и Италии. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони жестко ответила Дональду Трампу. Она заявила, что ее популярность не касается Трампа, и посоветовала американскому лидеру подумать о своей. Ранее сегодня глава Белого дома написал в соцсети, что Мелони не удастся снова подружиться с США ради улучшения своих рейтингов. Он в очередной раз укорил Италию за то, что Рим отказался помочь штатам в конфликте с Ираном, не разрешив использовать свои военные аэродромы. На это Мелони заявила, что использование баз регулируется действующими соглашениями, которые Рим всегда соблюдал. Эти нападки бессмысленно, написала Мелони у себя в соцсети. Напомню, лидеры США и Италии начали выяснять отношения после того, как Трамп заявил, что Мелони на недавнем саммите G7 во Франции якобы умоляла его сфотографироваться с ним, и это, по словам Трампа, вызвало у него жалость. Глава МИДа Антони Таяни назвал это оскорблением всей Италии и отменил визит в США. Сама Мелони опровергла слова американского лидера, заявив, что это полный вымысел. Но сегодня Трамп повторил, что Мелони на саммите G7 во Франции снова и снова просила его о совместной фотографии. Парящие корабли заметили на Балтике под Калининградом. Эффект фата-моргана наблюдается на Балтийском море. Корабли на горизонте как будто парят в воздухе, передает РИА Новости. По словам синоптиков, парящие корабли или эффект фата-моргана, как правило, наблюдается в условиях наличия нескольких слоев воздуха с разной температурой. Когда холодный воздух держится низко над морской поверхностью, а над ним проходит волна теплого воздуха, в таких случаях свет от объекта изгибается вниз в сторону наблюдателя, поднимая отдаленные объекты выше их реальной высоты. Отмечается, что миражи могут быть нескольких различных типов. Иногда далекий корабль кажется парящим высоко над морем, а иногда становится видимым объект, находящийся за линией горизонта или ниже нее. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27, в Москве в воскресенье без осадков, 23-25 градусов.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Добрый вечер, друзья. Итак, прошу любить и жаловать. Сегодня у нас две девушки в этой студии. Это хоровой дирижер, генеральный директор ОНО «Общество сохранения культурного наследия «Антик», руководитель ансамбля русского духовного многоголосия «Антик», тоже так называется, Анастасия Сысоева. Настя, привет.
2: Здравствуйте.
1: И координатор марафона «Спой и сохрани» Александра Григорьева. Саша, привет.
3: Здравствуйте.
1: «Антик», «Антик» везде. Много раз уже, наверное, говорили, почему «Антик». Ну, еще один раз скажите нашим слушателям, почему «Антик».
2: Все достаточно поверхностно. Антик – это французско-английское, можно сказать, общее такое слово индоевропейской ветви, которое означает «древний, старинный». Мы, собственно говоря, исполняем русскую духовную музыку, которая по своей сути имеет древние старинные корни. И эти корни, они вот насквозь проходят через всю русскую духовную музыку и как бы скрепляют воедино вот этот жанр.
1: Саша, очень мало вообще на самом деле научных исследований, почему музыка хороша, почему хоровое пение помогает. Но ведь действительно, те, кто поют, хоть раз пел. Вот я, например, в хоре пел. Я знаю, что такое. После, вот, до того и после того ты другой человек. А есть, как, почему вообще это помогает действительно?
3: Ну, потому что пение – это в первую очередь такой процесс, который, наверное, может освободить какие-то чувства, которые у нас, которые мы не можем, например, словами выразить, которые у нас идут из глубины души, да? И плюс еще вот вы сказали, что вы участвовали в хоре.
1: Ну, я там для красоты, я очень плохо пою, на самом деле. Но я был очень красивый мальчик в школе, мне ставили посередине.
3: Это тоже, между прочим, помогает в какой-то степени, наверное, выразить, быть частью чего-то большего, чем ты сам. Даже просто как бы стоя рядом, ты уже... Почему вот, например, когда люди учатся вокалу, почему они там, когда учатся петь, им говорят, слушайте какие-то... Ну, признанные образцы, да, потому что ты, будучи вот просто даже слушая, ты оказываешься причастен к этому, к чему-то большему, чем ты просто есть на самом деле.
1: Есть такая маленькая капелла, не знаю, знаете ли вы, девчонки, или нет, это непрофессиональный хор, там хормейстер Илья Борисовна, я познакомился с ними, ну, не знаю, наверное, лет 10 назад, я не могу, я не понимаю, как эти люди взрослые, ну, там, разновозрастные, да, то есть после работы, им же за это никто не платит, они идут и поют уже очень много лет, и я все время пытаюсь понять, а зачем вам это? И они всегда говорят, что если бы не это, непонятно как жить. Неужели достаточно просто петь нам всем вместе, и все будет хорошо?
3: Ну, кому-то достаточно петь. Кому-то, ну, во-первых, это тоже как... Для кого-то это хобби, а для кого-то это способ объединения с кем-то. То есть, когда мы говорим там даже о религии, да, это же тоже как бы связь людей между собой. Это как само слово «религия». Оно произошло от религара связывать, да?
1: И я чувствую, у нас такие прям выпускники лингвистического вуза какого-то.
3: Саша, не совсем, да. Да, я как раз не музыкант, но с пением связано очень давно, и поэтому для меня вот это вот сотрудничество, сотворчество...
2: Ты же в хоре МГУ пела.
3: Пела, но поскольку я там училась, да, я там пела.
1: Сколько у нас связи? У меня сын окончил МГУ тоже, кстати, это журфак. А вы где учились?
2: Я закончила Академию хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Это Москва, Речной вокзал.
1: Ага, прямо на Речном вокзале и пели.
2: Ну, какой же
1: степени? Понятно. Аля, Саша?
3: Я закончила МГУ, философский факультет.
1: О, боже, философия.
3: Отделение религиоведения как раз-таки.
2: Да, у нас многогранный проект. Мне очень нравится, что люди разные, потому что музыканты, они не всегда у них широкий взгляд на вещи.
1: Ну вот теперь, когда мы познакомились чуть поближе, давайте уже про проект. Что за проект и почему мы здесь? А мы ради как раз-таки проекта в этой студии.
2: Проект «Марафон «Спой и сохрани»».

0: любить, не любить хоры, ну вот неважно, церковные. Я часто попадаю на разные, я просто обожаю хоровое пение. Я же, у меня медведь на угон, я вообще сам плохо пою, но зато я слышу. Я очень люблю слушать, это прекрасное же пение. Мужские хоры замечательные есть. Я обожаю, например, все это. Так вот, я хочу теперь привязать одно к другому. Вот эти храмы, которые разрушенные, мы неоднократно поднимаем в этой студии проблему этих разрушенных храмов, и Белый Ирис к нам приходит, вот эти все ваши коллеги, да, партнеры. Которые вот, партнеры ваши, да-да-да. И вот мы все говорим, надо восстанавливать, и как-то я разговаривал с одним из депутатов, он говорит, зачем? Я говорю, в смысле зачем? И он не в эфире, а за, вне эфира сказал, я не понимаю, что все это надо восстанавливать, так это дорого. Давайте мы вам новый храм построим. И вот какая логика у него. Я так про себя думаю, а действительно, в этом тоже есть своя логика. Я спрашиваю вас, девочки, зачем, если можно поставить на этом месте нормальный храм? Ну?
1: Здесь, наверное, Саша лучше ответит философски.
2: Но тут, как это сказать, насколько мы можем быть уверены в том, что если мы сейчас вот это вот как бы разрушим, отвергнем, вот этот там храм доломаем, сломаем и построим на его месте новый, насколько он будет... Насколько та часть культуры, которая утрачена вот в этот момент, насколько она восстановима? Почему-то, когда говорят о Великой Отечественной войне, почему-то вспоминают какие-то, да, какие-то архитектурные сооружения, которые были утрачены. И ни у кого, может быть, это какой-то повсеместный тренд, который высказал там какой-то там депутат.
0: Наоборот, все же говорят, что надо восстанавливать. Нет, на самом деле принято говорить обратное. Да мы восстановим, но на самом же деле...
2: Почему-то, когда говорят о каких-то там местах, которые там не храмы, да, вот то, что в Великую Отечественную войну было разрушено, да и про храмы тоже, в общем-то, сокрушаются и смотрят там архивные снимки, говорят о фресках, которые были в конкретном храме. Вот. И при этом про храмы, которые вот недавно мы вспоминали архитектора Баве, и мы знаем, что есть храмы, которые в Москве существуют и восстанавливаются, и в приличном состоянии находятся, а есть храмы, которые им же построены, но стоят в чистом поле и, к сожалению, в плачевном
0: состоянии. Я человек нерелигиозный, не могу себе позволить такое. Я вообще совершенно нерелигиозный, но я объездил очень многие храмы, и вот я по себе чувствую, просто это надо быть чувствительным человеком, вот я такой, я прихожу, и если мне там покалывает, что-то такое, мурашки, все, я спрашиваю, это старый? А всегда старый. Почти всегда это древний, старый, восстановленный храм. Но мне кажется, это же, тут есть же такое понятие, намоленность. Да, намоленность. Я, например, это ощущаю. Мне кажется, это прекрасно. И когда мы снимаем, сейчас ездим по деревням с ребятами, тоже это снимаем, и те люди, которые там живут, в этих маленьких деревеньках, они говорят, вы поймите, что здесь папа мой стоял, дедушка, там прабабушка, я здесь стою, как будто бы я представитель этого рода. Почему не понимают никогда? А надо, чтобы поняли. Поэтому мы и задумали вот этот замечательный марафон «Спой и сохрани». Правильно?
1: Да.
0: Давайте начнем. Это же не первый раз уже он.
1: Да, второй раз. Можно я дополню вашу мысль про храмы? Потому что кроме намоленности и кроме даже религиозного какого-то эмоционального аспекта, храмы, особенно в деревнях, это центр жизни. Это не то, что даже центр. Это вот место и жизни, и начала жизни, и конца жизни. Это метрические книги. Это наш род. Род почти каждого из нас. И многие люди, когда ищут своих предков, они сначала в ЗАГС идут, потом ищут метрические книги, которые как раз в храмах и велись. Поэтому...
0: Это еще историческое наследие.
1: Конечно.
0: Но, знаешь, я родился в городе Благодарном, Ставропольского края. Это 20 тысяч человек. Ну, ты меня прости, но глазу не на что упасть. Там стоит прекрасный храм, прекрасная церковь. Ничего больше. Понятно, что советские эти постройки старые, древние. Но вот в любом населенном пункте, на что мы смотрим, ничего же нет. Есть только храм.
1: Только это красиво. На самом деле.
0: Конечно.
1: Хотелось бы, чтобы остальная архитектура была в сохранности.
0: Это правда. Так давайте сохраним хотя бы действительно на то, что есть, согласитесь.
2: Да. А вот еще такой момент относительно там, для чего, почему восстанавливать, а зачем, почему бы нам не построить новый, да? Все-таки та музыка, которой мы занимаемся, она писалась для конкретных вот тех помещений, которые строились вот именно для тех акустических условий.

0: Можем ли мы гарантировать, что такие же акустические условия будут в новых храмах? Ну,
1: редко,
0: да.
1: Уже
0: потому
1: не умеют
0: что,
1: так строить.
0: Могут построить храм с прекрасной акустикой, в котором будет непонятно ни одного слова. Да, но акустика при этом будет сохранная, да, и...
2: Вы знаете, для меня потрясающим примером является Анор Тукаева и ее Крохино. Мы программу делали, тоже видео можете посмотреть везде. Все снимали, и ВГТРК, и Первый канал, все снимали про это. Почему? И вот когда я первый раз ее увидел, она... женщина с голубыми глазами и с очень большим сердцем. И она говорит, надо восстановить храм вот на этом маленьком островке, где-то там, в Вологодской области. Я на нее смотрю первый раз, когда она пришла, я говорю, Анор... Я не понимаю, ни я тебя не пойму, ни слушатели, ни зрители, никто тебя не поймет. Зачем тебе это? И вот она смогла все-таки так заразить всю страну вот этим своим Крохино, что не просто поснимали, а и волонтеры поехали, и молодежь поехала. И теперь, мне кажется, я уже понимаю, зачем. Потому что вот то, что я вижу, как они это делают, действительно оживает все вокруг. И что-то такое, чего мы давно забыли, у нас же очень, ну, действительно, пришли эти, там, революция пришла, все смяли старое. Там пришли эти, ну, это старое смяли, и это все. Мы все время уничтожаем до основания.
1: Даже если взять вот любые храмы, вот даже взять в Москве, в Петербурге, обратите внимание, это почти все храмы 19 века. А где те, которые были до этого? Их просто носили, строили
2: вот.
1: На них вместе и не особо переживали по этому поводу.
2: Вот мы привыкли, все, давайте, порушили, все, а потом новое
1: построили. Чистого листа.
2: Вот, и вот у Анор, а потом вот уже в прошлом году они стали петь крохинские песни. Я когда узнал, говорю, ничего себе, а как это вы узнали, как там пели там 500 лет назад? Говорят, по крупицам, какие-то нашли там чего-то, где-то. То есть это возрождается действительно, костюмы, они нашли вот Крохино. У вас, наверное, тоже вы стараетесь сделать это такой многоуровневый проект. Правильно я вас понимаю, задумку эту?
1: Да.
0: Да, совершенно верно.
1: Просто думали мы о том, способны ли мы одни, как коллектив, создать такую серьезную повестку, чтобы наша деятельность приносила большую пользу. И поняли, что мы маленькие, и нам нужно поделиться этой деятельностью со всеми остальными. И мы даже не ожидали того, что с нашей первой робкой попытки без какого-либо финансирования, просто на большой дружбе с организациями, которые занимаются сохранением как раз-таки культурного наследия, это и консервация, Белый Ирис, Сельская Церковь, благодаря их поддержке и, в принципе, тому, что, видимо, наша деятельность стала близко для многих других людей, вот за прошлый год поучаствовало 36 участников с 36 храмами, и это у нас Калужская, Тверская, Рязанская, Кировская, Ярославская, Смоленская, Владимирская области, даже Республика Татарстан, Астраханская, то есть список очень широкий, география уже достаточно неплохая, хотя мы бы, конечно, хотели, чтобы география расширялась. Угу.
2: Но мне кажется, здесь надо сделать максимально, потому что ты сколько, 36, ты сказала, да?
1: 36 храмов.
0: 36 храмов поддержала участников, ну, самих, как бы, хоровых коллективов, клиросов, там, локальных каких-то музыкантов, их, ну, немножко поменьше, потому что некоторые музыканты, они свою географию немножко, ну, расширяли и поддерживали сразу несколько храмов.
2: Вообще 36, я почитал, да, отчет, и так подумал, хорошая идея, почему так мало? Я не понимаю, просто, может быть, мало такая несущественная информационная поддержка была, потому что это же очень просто. Приехал, спел, снял, и все, отправил, и все, и ты суперзвезда.
1: Ну, для меня это большой список, потому что, во-первых, нужно выбрать музыкальное произведение, во-вторых, нужно доехать, потому что все более-менее богатые, скажем, области, даже Московская, там не так уж и много, к счастью, осталось объектов поддержки. А на других областях, много бездорожья у нас до сих пор. В принципе, довольно дикие места. Вот мы сколько поездили в том году особенно. Вот один раз чуть в Лосяне въехали, второй раз. Чего только не было у нас, на самом деле, в поездках. Это отдельная вообще вселенная наша. И я как бы понимаю прекрасно людей, которые просто на добровольной основе приехали, спели. Во-первых, они нашли какой-то храм, в котором и душа лежит. В целом, это очень много людей, которых мы вообще не знаем, например. Очень много было коллективов, которых мы узнали впервые, вот, благодаря этому марафону.
2: Но мы... в этом году мы хотим, знаете, чтобы это не 36 было, а 360. Давайте такую поставим,
0: давайте,
2: нолик, чтобы там был,
0: хотелось,
2: да?
0: Хотелось бы,
2: а
0: да.
2: Вот как принять участие в марафоне, мы узнаем через несколько минут.
3: Адреса милосердия с Александром Ветровым.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ, ЦК производства и места хранения беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 154 районах. ВКС России уничтожили пункты временного размещения ВСУ и управления украинскими беспилотниками в населенных пунктах Доброполе и Кучеров-Яр в ДНР, сообщили в Минобороны. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 применили бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции. В результате авиаударов цели были уничтожены. Это подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотников, уточнили в Минобороны России. Власти подконтрольного ВСУ города Запорожье после взрывов ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр, передает ТАСС. Как сообщается, ограничено движение транспорта по мосту из центра города в направлении острова Хортица. Объезд осуществляется через новый мост, а также через плотину Днепрогэс, говорится в сообщении. Поступает информация, что движение по Преображенскому мосту закрыто полностью после взрывов. Ранее сегодня сообщалось о взрывах как в самом городе, так и в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области, передает ТАСС. Зеленский сообщил, что вернул орден Белого Орла президенту Польши Карлю Навроцкому. Польский лидер накануне лишил Зеленского высшей государственной награды Польши за героизацию членов УПА, запрещенной в России экстремистской организации, которой сотрудничали с нацистской Германией. На фото, опубликованном Зеленским, можно заметить, что орден он передает через новую почту, передает РИА Новости. Это украинская почтово-логистическая компания, объекты которой часто используют ВСУ. Напомню, в конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров АУНОПА Андрея Мельника, а также присвоил одному из подразделений ВСУ пандеровское наименование. После этого Навроцкий поставил вопрос о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 23-м году наградил бывший глава польского государства Анджей Дуда. Накануне польский президент заявил, что решение Зеленского выходит за рамки внутренних дел Украины. Навроцкий также напомнил о многочисленных жертвах среди польского населения от рук бандеровцев в годы Второй мировой войны. Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы по толпе на юге Чикаго, сообщают американские телеканалы со ссылкой на полицию. По данным правоохранительных органов, двое неизвестных открыли огонь из проезжавшего мимо красного внедорожника по большой группе людей в районе Принстон-парк. Нападавшие скрылись с места происшествия. Проводится расследование. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото взяли китаянки, третье место заняла команда Белоруссии. София Ильтерякова стала серебряным призером в многоборье. Еще одна представительница России, Арина Ковшова, заняла шестое место. Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в «Нефтехимике». Агент хоккеиста Шуми Бабаев подтвердил, что такой вариант существует. Все подробности у Дмитрия Сухинина.
2: «Нефтехимик» хотел пригласить Евгения Кузнецова еще по ходу прошлого сезона, когда «Металлург» поместил его в список отказов. Однако тогда приоритет получил находившийся ниже в таблице Салават Юлаев, да и сам Евгений предпочел Уфу. Теперь ситуация изменилась. Контракт Кузнецова с Салаватом завершился, продлевать его клуб не стал. Генеральный директор уфимцев Ренат Баширов объяснил решение требованиями тренерского штаба. Команда хочет играть в более быстрый хоккей, а Кузнецов даже при хорошей физической форме не вполне соответствует необходимому темпу. Салават также не мог гарантировать 34-летнему форварду место в составе на каждый матч. При этом статистика Кузнецова в регулярном чемпионате была неплохой – 18 очков в 19 встречах, но в плей-офф результативность резко снизилась – только одна шайба и одна передача в 7 матчах. В «Нефтехимике» интерес подтверждают. Главный тренер нижнекамцев сообщил, что спортивный директор клуба уже общался с Кузнецовым. Гришин считает, что мастерство и авторитет обладателя Кубка Стэнли помогут партнерам, особенно молодым хоккеистам, а его приезд привлечет болельщиков. Сам Кузнецов готов рассматривать небольшой город и даже Дальний Восток. Его семья останется в США, поэтому выбирать место для совместной жизни не требуется. По словам Бабаева, переговоры идут с тремя клубами Восточной и Западной конференции КХЛ, но конкретного предложения пока нет.
1: Американский нападающий Гэджи Куини подписал контракт с Сочи, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон. В минувшем чемпионате КХЛ Куини провел 67 матчей в составе шанхайских драконов и набрал 32 очка. Казанский баскетбольный «Уникс» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с 4-кратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026-27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года. Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что начала работу над новой произвольной программой. В своем телеграм-канале 21-летняя спортсменка опубликовала фотографии, на которых она занимается на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глихенгауза. Тольяттинский «Акрон» в своем телеграм-канале объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних двух сезонов, сыграв в 23 матчах. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
4: Схема отработана. Сейчас все будет.
5: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
6: Лабырды-вай-вай.
7: Дамы, господин.
8: Это свежо, это искрометно.
9: Очень яркий, красочный.
10: Море, корабли, Петр Первый, это настолько все впечатляет.
11: Вот, шикарно.
12: Весело, мы смеялись до упаду.
13: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
0: Маяк.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Друзья, мы снова здесь, в студии «Маяка». Меня зовут Александр Ветров. Сегодня у нас в гостях хоровой дирижер, генеральный директор ОНО «Общество сохранения культурного наследия «Антик», руководитель ансамбля русского духовного многоголосия «Антик» Анастасия Сысоева и координатор марафона «Спой и сохрани» Саша Григорьева. Ничего себе так. Саша,
2: да,
1: Саша,
2: да,
1: прекрасное
2: конечно.
1: Имя Саша.
2: Да.
1: Я по себе знаю. Мы хотим. Вот в прошлом году Настя нам рассказала, что 36 коллективов приняли участие. Они пели в тех... церквях, да, которые надо восстанавливать, которые и уже почти разрушены, правильно я понимаю?
2: Разные степени, скажем, руинированности.
3: Ага. Конечно, да, очень бывает, да, были те храмы, которые просто получали информационную поддержку, которые на данный момент даже как бы не приписаны никому. Угу. То есть просто в чистом поле стоит, и непонятно, то есть возможно, что он числится на балансе какой-то епархии, но информации про него нет.
1: Я почитал, по данным Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, за последние 10 лет в России погибло 2500 памятников. Это печально, очень печально. Мы хотим, чтобы церкви восстанавливали. И вот сейчас самое главное, к чему мы призываем слушателей? Находить церковь, правильно? Из чего состоит, собственно, сам марафон, Саша?
3: Сам марафон состоит из того, что участник выбирает храм, который он желает поддержать.
1: Любой. Это должен быть, как вот сказала Настя, руинированности разной степени, да?
2: То есть... Конечно.
3: Да.
2: Всем нужна.
3: Да. Были храмы, например, которым, ну, конкретно там, крыша, там что-то там с крышей, что-то с крыльцом, да? Но в которых проведение богослужений возможно на данный момент. Есть храмы, в которых пока что можно служить, например, только в теплое время года. Соответственно, каждый участник, он выбирает храм, к которому он неравнодушен.
2: Можно перебью, Саш? Очень простой лайфхак, если вы не знаете, куда ехать. Потому что многие задаются вопросом, а какой это храм, а я вот вообще не знаю,
1: где
2: ехать. Есть народный сайт соборы.ру. Заходите туда, выбирайте вашу область, и я вам гарантирую, вы найдете хотя бы два храма точно. Но здесь очень важна оговорка. Внутрь аварийных помещений мы вам строго-настрого запрещаем заходить без четкого знания, без связи с волонтерами, с реставраторами, например, если это храм, который сейчас в процессе восстановления. Если вы не уверены в безопасности, заходить туда ни в коем случае нельзя.
1: А обязательно заходить? Можно же рядышком?
2: Нет, конечно. Нет, мы очень многие записывали на фоне, и это абсолютно нормально, это безопасно, и как бы на результат ваш информационный след никак не влияет.
1: И вот мы теперь коллективы, должны к ним обратиться. Кто эти коллективы? Где мы их берем?
3: Если это действующий храм, в котором есть клирос, или это храм, который приписан к какому-то другому храму, то это, соответственно, клирос, который желает, например, поддержать свой храм. Если, ну, а также любые хоровые коллективы, и да не обязательно хоровые.
2: Певцы любые.
3: Да.
2: Любите петь, участвуйте.
3: Да,
2: не любите петь,
1: любите,
2: участвуйте. Тоже
1: участвуйте. Не, если серьезно, то есть любые люди, да, то есть это не обязательно...
2: Да. У нас был семейный дуэт, просто потрясающий, они были первыми участниками. Семейный дуэт Павла Крюкова, они пели вот в Калужской области канты.
1: Круто.
3: Да. Духовные есть... стихи они использовали, народные, да. Тоже та часть, которая
2: конечно.
3: Сейчас...
1: А что конкретно утрачена. Петь? Есть где выбрать? Или надо самим родить это?
2: Любая, не только русская духовная музыка, но и вокальная музыка духовного содержания, православного содержания, конечно, подходит прекрасно. Мы все любим, все будем публиковать.
1: А есть, вот, кстати, хорошо, что ты про соборы, да, соборы.ру ты сказала, да? Вот этот сайт. А есть где-то, может быть, надо собрать где-то, было бы удобно это для всех. Ты заходишь, ты просто выбираешь то, что уже собрано. Ну вот текст я имею в виду. Или такое нельзя? Текст песен. Ну не песен, как это назвать?
3: Духовный стих, может быть.
1: Да, да.
3: Ну, мне кажется, что на данный момент такого централизованного хранилища все-таки нет.
1: А вы не помогаете, да, если есть такой запрос? А дай вы пришлите, мы споем.
2: Но мы можем, конечно, помочь, не проблема.
3: Да, если...
1: А, ну вот, кстати, а как вы помогаете? У вас есть какой-то телефон, может быть, как у вас
2: найти? У нас есть социальные сети. Так. ВКонтакте, ансамбль «Антик». Можно поискать. У нас есть хорошо развитые социальные сети.
1: Там можно прямо написать со
2: и
1: всеми вопросами, да?
2: Написать, да.
1: А, знаете, с нами на связи Анна Голик, руководитель хора движения «Патриаршие добровольцы». В прошлом году как раз они стали участниками марафона «Спой и сохрани», который, вот, как нам сказала Настя, объединил 36 храмов из разных регионов России. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: А скажите, пожалуйста, почему вот для вас было важно принять участие в этом проекте конкретно?
4: Ну, я бы сказала, что все просто удачно сложилось. Хотя у простого человека нет слова «удачно», есть Божий промысел. Но у нас хор, мы ездим в город Кашин уже 5 лет на самые главные события города, на Дни памяти Анны Кашинской. Mm-hmm. И город древний, и в нем очень-очень было много раньше храмов. Он был богатым таким торговым узлом, и поэтому храмы стояли, ну, просто каждые 50 метров, и в том числе очень больших размеров. И вот мы с этим городом, как бы сказать, так подружились, и когда Анастасия сделала такой флич, и я через других своих знакомых тоже узнала об этом проекте, то мы как-то подумали, что это было бы очень здорово в один из просто приездов наших в Кашин на праздник Анны Кашинской дополнительно еще съездить в один из храмов и записать там какое-нибудь песнопение. И чтобы хоть как-то привлечь внимание, да, к этой проблеме, потому что она такая, я думаю, каждого человека трогает. Все-таки это храмы, которые строили наши предки. Хочется вложить.
1: Угу. Вот. Ну, вы знаете, да, ну это то, что предки предками, но это еще и красиво. Анна, скажите, а как отреагировали участники хора на этот опыт?
4: Ну, в первую очередь, это просто интересно. Это даже любопытно с какой-то стороны, потому что побывать внутри закрытого здания, да, разрушенного, тут еще со специальной такой миссией, а не просто побродить. И интересно, кстати, получилось, что мы приезжали в попранство Троицы, как сейчас, вот год назад, и выбрали, что будем петь «Тропарь Троицы». И только на месте буквально узнали, что храм тоже Троицы. Mm-hmm. То есть мы как бы подобрали песнопение независимо от посвящения храма, а потом вот так все сложилось, мы подумали, да, наверное, это все-таки неспроста. Как бы мы тут. И я думаю, что, ну, как бы так вот по отклику ребят, по их пению, я думаю, что всем было важно и интересно участвовать в этом проекте.
1: Ань, ну а теперь по чесноку. Вот скажите, на ваш взгляд, вот может ли такое участие, песнопение, видеоролик, рассказ о храме, вот через пение, так скажем, реально привлечь внимание людей к проблеме?
4: Я думаю, да. И я думаю, что дело... Больше дела я не думаю, я знаю. Я думаю, что дело не в таких каких-то масштабах, не в миллиардах просмотров, не в чем таком, а в том, чтобы этот ролик увидели нужные люди. Я думаю, вот так. И касаемо этого храма, это Троицкий собор Дмитровского монастыря города Кашин. Это самая древняя каменная постройка вообще города Кашина. К ней действительно мы привлекли внимание, и, ну, даст Бог, в общем, будут подаваться документы на грант
1: восстановление, да?
4: Минкульта, да, на консервацию, да, для начала на консервацию,
1: ну,
4: да.
1: Понятно.
4: Это уже какое-то дело.
1: Но это уже результат, да, есть. Я как раз, да, спасибо вам большое. Это была Анна Голик, руководитель хора движения «Патриаршие добровольцы». У нас нет времени, чтобы задать главный вопрос. Каков результат прошлого марафона? Ну и что ждем в этом году? Но мы об этом обязательно узнаем через несколько минут.
0: Адреса милосердия с Александром Ветровым. Маяк.
5: 28 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам барокко. В исполнении оркестра «Pratum Integrum» под управлением маэстро Сергея Фильченко прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Пёрсела, а также редко исполняемые композиции Рикардо Броски и Франческо Араи. Солисткой станет звезда Нижегородского оперного театра меццо-сопрано Яна Дьякова. 6+.
0: Дешевизна как главный грех пальмового масла. Подкаст из цикла «Корпорация зла». Что скрывает антипригарное покрытие? В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
6: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой. Летний вечер голубой. Рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
7: Товарищ в пути.
6: Да, совершенно верно.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: «Адреса милосердия» с Александром Ветровым.
1: Снова мы в студии. У нас сегодня в гостях две прекрасные девушки. Одна из них — хоровой дирижер, генеральный директор ОНО «Общество сохранения культурного наследия «Антик» Анастасия Сысоева, координатор марафона «Спой, сохрани» Александра Григорьева. Я начинаю уже бежать немножко, потому что хочется много еще. Проект замечательный, прекрасный. Хочется много еще успеть сказать, чтобы все наши радиослушатели смогли принять участие в этом проекте. Мы остановились в предыдущей части программы на том, что, собственно, каковы результаты. Здесь же надо спеть в храме, который разрушается, для того, чтобы привлечь внимание, чтобы его начали восстанавливать. Есть ли уже хоть один храм вообще, уже приступили к восстановлению там люди?
2: Ну, конечно, можем, например, назвать храм, в котором мы сами ездили в рамках нашего марафона. Это храм в селе Ейске Тверской области, Бирского района, мой любимый храм. Наверное, везде постоянно о нем рассказываю, потому что на нас он произвел самое большое впечатление вообще за все годы наших поездок. И сейчас, слава богу, та же консервация, проект консервации, волонтеры сейчас реставрируют. Реставраторы проводят работы над, в первую очередь, кровлю восстанавливают, и крупные всякие вот работы будут продолжать проводить этим летом.
1: То есть успехи есть. Самое главное, что есть результат какой-то.
2: Есть результат.
1: Саша, марафон в этом году второй раз, «Пой, сохрани», и мы прям хотим механику, как конкретно, кто конкретно, что делает, куда выкладывает, что записывает, прям поступенчато, да?
3: Итак, вы выбираете храм, который вы хотите поддержать, внутри него, либо на его фоне, исполняете любое произведение духовное, либо духовный стих, песню христианского содержания, также ты предлагала, кажется, Настя.
2: Да, конечно.
3: Далее, вот этот видеоролик наши участники грузят в облачное хранилище и подают заявку на нашем сайте, на сайте ансамбля духовного, русского духовного многоголосия «Антик». Угу. Заявка подается по адресу ансамбль Москву.
1: Ну, я думаю, они найдут request. «Антик», я думаю, там будет, да, понятно.
3: И в этом видео, помимо исполнения духовного произведения, также желательно рассказать историю этого храма. Ну, мы также стараемся тоже информационно поддерживать. Мы сами даем какую-то справку историческую об этом месте, о храме. И можно также прикреплять и реквизиты к
2: желательно.
3: Да, если
1: а реквизиты
3: есть,
1: чего?
2: Реквизиты храма.
3: Для восстановления.
2: Если он, например, на балансе епархии, этот храм, бывает не на балансе еще, то есть настолько вот заброшенные памятники. Если на балансе, то можно прикрепить реквизиты храма, и тем самым мы его еще и выложим у себя, значит, у себя на странице марафона. На самом деле, если сложно для вас алгоритм действий, просто находим ВКонтакте сообщество «Спой и сохрани». И там уже с 1 июня опубликован четкий алгоритм действий, и вы можете найти в закрепленном сообщении все, что вам нужно, что делать. Там же и наш ролик, где мы сами исполняем духовную музыку.
1: А до какого числа, значит, с 1 июня мы начинаем, и мы заканчиваем когда прием?
3: 30 сентября.
1: 30 сентября. Вот, ну, эти все месяцы мы поем.
2: Все половина года.
3: Да.
1: Ага. Мы все спели, все отправили вам. Что дальше с этим происходит со всем?
3: Далее мы публикуем этот видеоролик вместе с той информацией, которую участники дают, и мы сами также находим, и реквизитами на странице марафона «Спой и сохрани» ВКонтакте.
1: Угу. То есть это все?
2: Нет. Если вы очень сильно постараетесь, например, с точки зрения съемки, с точки зрения локации, с точки зрения вашего исполнения, то с большой-большой долей вероятности ваше исполнение, вашу заявку еще и опубликуют наши информационные партнеры, угу, в том числе медиа «Светлица».
1: Ну, вот я посмотрел, кстати, насчет ваших партнеров, насколько важно, что вас поддерживают очень многие. Вот вы говорили, ОНО «Консервация», там «Центр сельская церковь», «Белый ирис» тот же, «Светлица», вот то сейчас сетевое издание. Да?
2: Да.
1: Вот, знаете, что-то мне не хватает какой-то медийности вот здесь во всем. Вот я спел, да, ну, со товарищи там. Мне хочется, чтобы это жило, ну, чтобы все это увидели. Но это же не случайно. Я же хочу, чтобы подарить вот свое творчество. И то, что, ну, «Светлица» опубликует, да. Но что-то надо придумать, мне кажется, какой-то,
2: ну,
1: еще
2: выхлоп. В целом,
1: выхлоп.
2: Даже на данном этапе у нас уже неплохие просмотры.
1: Да? Сколько? Ну, бывает, самый популярный ролик, например.
2: 7,5 тысяч просмотров. Но здесь надо смотреть, что это узкая аудитория, и это живые просмотры. Uh-huh. Часто ВКонтакте бывает очень разноперстная аудитория, а здесь четко смотрят и хранители храмов, и делятся сообщества близкие, это сообщество этого села, например, района. И об этом месте начинают резко узнавать много-много людей, которые как раз-таки входят в группу неравнодушных к судьбе храма. Угу. В этом мы видим
1: большую
2: пользу.
1: Хочется какой-то фестиваль, чтобы вы собрали всех в Москве, ну, хотя бы там победителей. Вот мне прям видится, что это
2: мы
1: есть такое.
2: Мы идем к этому потихонечку.
3: Хотелось бы это чем... Ну, мы надеемся, что чем больше будет
1: вот как раз фонд президентских грантов, они бы, мне кажется, вам бы хорошо бы дали на это.
2: Да, мы работаем в этом направлении, конечно, но для нас как раз-таки в этом году хочется еще более массово провести марафон. Поэтому, друзья, даже если вы не хотите петь, а хотите помочь информационно, если вы обладаете какими-то ресурсами, пишите нам обязательно. Мы открыты к любым предложениям. Мы абсолютно будем рады любой помощи.
1: Сейчас православный блогинг, извините, у нас процветает, да? Сейчас
2: да.
1: У нас и батюшки молодые,
2: блогеры,
1: которые
2: пишите.
1: Там везде, да, выступают. Вот, если бы блогеры собрались и что-то тоже съездили, отдельно спели, представляете, какой был бы выхлоп? Мне кажется, это было... Так, блогеры, уважаемые, мы вас зовем. Вдруг с маяка... донесется моя речь до какого-то, неважно, молодого, не молодого, любого блогера. Здесь хочется самых разных, и бабушек, и детей, и всяких студентов, всех подряд, мне кажется. Да-да, мне Маша, что уже пора заканчивать, а заканчивать не хочется, девчонки. Спасибо вам большое, прекрасный проект. Мы сейчас открываем его, да, здесь даем начало, старт, а когда все завершится, я, по крайней мере, не знаю, там, кто, как блогеры, а я вас жду здесь. Мы будем поддерживать вас до последнего, до победы, что называется. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях были хоровой дирижер, генеральный директор ОНО «Общество сохранения культурного наследия «Антик», руководитель ансамбля русского духовного многоголосия «Антик» Анастасия Сысоева и координатор марафона «Спой и сохрани» Александра Григорьева. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
0: Торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России. В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в городской застройке подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих ВСУ. За сутки уничтожено до 30 боевиков. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих. Нарастающие удары Киева по городам России перечеркивают Гаагские конвенции о законах и правилах войны. Они больше не нужны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, за прошедшие 100 лет войны слишком изменились и не учитывают современные реалии вооруженных конфликтов, в которых активно используются ракеты и дроны. Медведев убежден, что с учетом массированных атак противника на российские города, интенсивность которых возрастает и будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может. При этом зампред Совбеза подчеркнул, что за гранью приемлемого для Москвы должно остаться одно – умышленное, то есть заведомо намеренное уничтожение гражданских лиц. Остальное вполне допустимо, подчеркнул Медведев. Бывший президент Украины Леонид Кучма принял решение вернуть польским властям высшую государственную награду республики «Орден Белого Орла», передает ТАСС. Ранее сегодня Зеленский сообщил, что возвращает орден президенту Польши Карлю Навроцкому. Польский лидер накануне лишил Зеленского высшей государственной награды страны за героизацию членов УПА, запрещенной в России экстремистской организации, которые сотрудничали с нацистской Германией. На фото, опубликованном Зеленским, можно заметить, что орден он передает через новую почту, передает РИА Новости. Это украинская почтово-логистическая компания, объекты которой часто используют ВСУ. Напомню, в конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров АУН-УПА Андрея Мельника, а также присвоил одному из подразделений ВСУ бандеровское наименование. После этого Навроцкий поставил вопрос о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 23-м году наградил бывший глава польского государства Анджей Дуда. Накануне польский президент заявил, что решение Зеленского выходит за рамки внутренних дел Украины. Навроцкий напомнил о многочисленных жертвах среди польского населения от рук бандеровцев в годы Второй мировой войны. Власти Израиля приказали военным остановить удары по Ливану, но оставаться на своих позициях. Об этом сообщают израильские и ближневосточные СМИ, передает ТАСС. Ранее командование вооруженных сил Ирана объявило, что закрывает Ормузский пролив из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану в нарушении подписанного США меморандума. Советник верховного лидера Исламской республики Мохаммад Махбер предупредил, что Тегеран будет и дальше блокировать пролив, если Вашингтон не будет выполнять условия соглашения. Между тем, по данным Центрального командования, США, Ормузский пролив остается открытым. Это происходит в преддверии переговоров США и Ирана в Швейцарии. Туда сейчас направляется иранская делегация. В швейцарский Бюргеншток уже прибыли спецпосланник американского президента Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Венс. По информации телеканала CNN, сам Венс может отправиться в Швейцарию уже сегодня. Вице-президент США допустил, что переговоры могут начаться завтра. Напомню, в пятницу в Бюргенштоке должна была состояться официальная церемония подписания соглашений между Вашингтоном и Тегераном. После того, как 18 июня стороны подписали меморандум дистанционно, в Бюргенштоке планировалось проведение переговоров делегации США и Ирана, а также посредников из Катара и Пакистана, однако они были отложены. Новые подробности нападения на посетителей торгового центра в Краснодаре. Напавший на людей вошел в здание через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем, и смог пронести нож незаметно в рюкзаке или в куртке. Об этом сообщили ТАСС в частной охранной организации, сотрудники которой обеспечивают безопасность в данном торговом центре. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, молодой человек, который в настоящее время задержан, нанес посетителям ножевые тяжелые ранения. По словам очевидца, в руках у нападавшего было мачете. Жертвой нападения стала женщина, еще 5 человек пострадали, среди них беременная женщина и охранник торгового центра. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Полиция также сообщили, что молодой человек бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр, там пострадавших нет. Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство, а также назначил судебно-психиатрическую экспертизу. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, напавшему на посетителей в торговом центре в Краснодаре может грозить пожизненное лишение свободы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь, гроза, днем в северной столице 25-27 градусов. В Москве в воскресенье без осадков, ночью в городе плюс 10-12, днем 23-25 градусов. Сейчас в Москве плюс 18, атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.
1: Маяк.

0: Мастера спорта.
1: Добрый вечер, уважаемые друзья. Мастера спорта в эфире. И сегодня в студии для вас будут работать Александр Ниценко и Дмитрий Сухинин. Саш, я Дмитрий Сухинин. Саш, добрый вечер.
2: Да, привет. Друзья, мы сегодня поговорим о каком-то новом веянии, которое пошло, как мне кажется, лет 10-15 назад. Может быть, и больше. Мы сейчас это уточним у нашего гостя. Новом веянии, скажем так, предлагать психологам разобраться в проблемах спорта. И я знаю, что на протяжении...
1: Скажем так, спортсменам разобраться в себе, чтобы...
2: Я говорю, да-да-да-да-да. Я говорю, что спортсмены стали гораздо чаще обращаться к психологам. Эта тема была довольно запретной, мне кажется, какое-то время ее немножко стеснялись, но уже давным-давно никто не стесняется, и спортсмены...
1: Станислав Саламович стесняется.
2: Да?
1: Да.
2: Черчесов?
1: Да.
2: Не знаю.
1: Он говорит, что психолог ему вообще не нужен в команде.
2: Ну, кому-то не нужен, мы сейчас это уточним. Друзья, мы поговорим сегодня с Оксаной Янковской, спортивным психологом сборной России по плаванию, правильно? Вот, и что самое важное, вот для меня лично было самое важное, то, что Оксана сама профессионально занималась спортом. Она мастер спорта международного класса по легкой атлетике, занималась спортивной ходьбой. И это очень круто, когда ты знаешь все это дело изнутри. Оксана, приветствую.
3: Всем добрый вечер.
2: Мы ничего не перепутали?
3: Нет, все правильно.
2: Все правильно. Отлично. Вот мы как раз про это и поговорим. Ну, понятно, что на примере плавания, но я так понимаю, что у вас в сферах работы, наверное, были не только пловцы.
3: Однозначно, и сейчас до сих пор у меня не только пловцы, я веду активно частную практику, собственно, с этого и начинался мой путь в психологию спорта, и когда я начинала работать, практиковать как спортивный психолог, как раз одной из задач я перед собой ставила развеять все мифы, которые есть у спортсменов относительно работы со спортивным психологом.
1: А какие были мифы?
2: Да.
3: Знаете, самые распространенные, что сильному психолог не нужен, а слабому не поможет.
2: Так, и...
1: А можно как-то эту мысль пошире? Это вот, в принципе, откуда у них эта мысль появилась?
3: Но чаще это идет из окружения. Многие тренеры, по большей части старого поколения, были против психологов, потому что они лезут в голову, они что-то навнушают, настроят против тренера. Ну, к сожалению, такое бывает. Но на самом деле задача психолога не сказать, что ты слабый, или ты псих, там, или еще что-то, вот такие бытовые выражения, а наоборот усилить спортсмена.
2: Да, дать ему какие-то инструменты.
3: Да, да, это всегда не просто какие-то беседы, разговоры, мы пришли, о чем-то поговорили. Я всегда предупреждаю спортсменов, когда они приходят на первую сессию, что ты не думаешь, что я сейчас тебе скажу какие-то волшебные слова, и у тебя все изменится прям резко сегодня или вообще вчера даже.
2: У меня уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что когда спортсмен обращается к психологу за помощью, он... должен настроиться не на волшебные как раз слова, а на то, что ему придется что-то сделать для того, что... То есть для этого нужны какие-то усилия. Это не просто ты пришел, тебе помахали волшебной палочкой над головой, и у тебя все изменилось.
3: Да, это однозначно, это такая же работа, и параллельно у нас идет работа на физическом уровне, на психологическом, и тогда мы получаем желаемый результат на выходе. Просто проблема в том, что чаще всего спортсмен обращается к психологу уже, когда ну ничего не помогает.
2: Когда уже все запущено.
3: Когда очень все запущено, большое количество неудачных стартов, негативных каких-то впечатлений, результаты сильно снизились, да, эмоциональный фон, соответственно, тоже. И прежде чем мы начнем его усиливать, нам нужно вернуть его хотя бы в какой-то плюсик по его эмоциональному состоянию, и уже потом начинать смотреть, куда мы будем расти дальше.
2: У меня абсолютно дилетантский вопрос. Вы простите, мы будем задавать дилетантские вопросы. У нас такой эфир просто, потому что не все понимают специфику работы. Я бы хотел, чтобы вы, ну, хотя бы пару каких-то приемов вот нам рассказали, каким образом вы доводите человека без терминологии сложной, да, каким образом вы приводите человека в плюсик, как вы говорите, да, и, собственно, ну, как из этого доставать, сколько это времени требует, или, опять же, это все индивидуально?
1: Саш, все зависит от метода.
2: Ну, вот я про это и говорю. Ну, я бы хотел просто...
1: В психотерапии можно 10 лет сидеть и ничего не сделать.
2: Но это дурацкая психотерапия, значит.
1: Нет, это направление такое.
2: Не, прекрасно, я просто не понимаю, что 10 лет...
1: Это по старине Фрейда ты будешь работать.
2: Ну, то есть 10 лет для меня это просто непонятная история. Либо человек не хочет над собой работать, либо специалист, извините, не очень.
1: Ему просто кайфово ходить поговорить с психологом, и все.
2: Ну, не знаю.
3: Да, либо специалист копит на Мальдивы,
1: да?
2: Я и говорю, да. То есть это похоже на что-то странное и...
1: Анализ,
2: явно неподходящее
1: направление, да, если мне память
2: не сбивай, не сбивай, не сбивай с темы.
3: Но, смотрите, на самом деле, как раз именно тот факт того, что я сама в прошлом спортсменка, когда я начинала учиться, ну, психология у меня второе высшее образование, и думала о том, что я хочу начать работать, я понимала, что у спортсменов нет времени на классическую длительную психотерапию, и как раз те
2: на инструменты... На Мальдивы не накопишь.
3: Да, не накопишь. Ну, или должно быть очень много.
1: Не, можно, просто сеанс начинает становиться дороже, да.
3: Да, да, да. Это тоже вариант, между прочим, да. Вот, поэтому как раз я, когда изучала методы, вообще какие есть направления психологии, я выбрала те как раз, которые зарекомендовали себя по своей быстрой эффективности. И вот один из основных инструментов, с которыми я работаю уже много лет, это Wingwave Coaching. Он в себя включает три метода, три подхода. Это EMDR-терапия, билатеральная стимуляция мозга, за счет чего у нас...
2: Сейчас очень сложно, сейчас птичий язык пошел.
1: Вот это, да,
2: давайте без птичьего языка. Без птичьего языка.
1: Мозга, у меня сразу электроды в голове.
2: Да.
3: Нет, все на самом деле не так страшно. Да. Не надо, не так страшно. Вот. А наша задача в чем? Наша задача разорвать эмоциональную связь с негативным опытом прошлого. Это вот как раз про вопрос,
2: прекрасно
3: как
2: звучит.
3: Вернуть.
2: Вот сейчас я все понимаю.
3: Да, да, это вопрос, как вернуть человека в плюсик. Да, нужно разобрать весь тот негатив, который влияет на его состояние.

0: Audio Stories.
1: В 18 веке в Великобритании активно развивалась медицинская наука, но возникла проблема дефицита человеческих останков для обучения. Раньше студенты вскрывали тела казненных преступников, но после ужесточения законов количество казней снизилось, что вызвало волну краж тел из могил. Для защиты покойных в 1816 году появились мортсейфы – тяжелые металлические конструкции, которые ставили на свежие могилы. Они отличались размерами и формой, но всегда были тяжелыми, чтобы затруднить кражу. Чаще всего их устанавливали на кладбищах Шотландии, где люди верили, что целостность тела необходима для воскресения души. Мортсейфы ставили примерно на 6 недель до начала разложения тела, затем снимали, сдавали в аренду или перепродавали. Похитители же проявляли изобретательность, копая тоннели недалеко от могил и тайно вынося тела. Практика вскрытия могил прекратилась после принятия в 1832 году анатомического акта, который разрешил использовать для исследований неопознанные и пожертвованные тела.
0: Audio Stories.

зарю. И, любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. И часто

0: стою с ленинградцем везде и всегда.
1: Доброй ночи! С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье.

23.07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон собака радиомаяк.ру.

0: «Маяк».
1: Дорогой влюбленных вдоль кленов зеленых и старых дубов вековых, тропинкой лесною бродил я весною недалеко от Москвы. Я шел, напевая, душой отдыхая под шелестом юной листвы. Не знал я, что встречу тебя в этот вечер недалеко от Москвы. Недалеко от Москвы. Но первые птицы и в небе зорницы, и запах душистой травы, они это знали и нас поджидали недалеко от Москвы. Зимою и летом твержу я об этом, за счастьем не ездите вы. Не надо, не надо, оно с вами рядом, недалеко от Москвы.

0: русском языке можно говорить бесконечно. Это на самом деле безбрежное море тайн и загадок, связанных с историей слов и выражений.
1: Владимир Пахомов, филолог.
2: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Килиманджаро. Маяк.
1: Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли

собачий, родимая наша земля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Корабль наш упрямо качал,

ночи, родимая наша земля. Но радостно встретим героев рыбак.

0: Audio Stories.
1: В ноябре 2010 года на Аляске разбился истребитель F-22 «Раптор» военно-воздушных сил США с пилотом Джеффри Хенни. Комиссия в декабре следующего года установила, что крушение вызвано отказом кислородной системы, из-за чего пилот потерял сознание и не смог включить запасную подачу воздуха. Тогда расследование было завершено. Но в июне 2012 года появилась еще одна версия. Возможно, трагедия произошла из-за высотного костюма Combat Age, который создает давление на грудь пилота. Хотя он помогает дыханию при обычных условиях, при высоких нагрузках компрессия костюма вместе с перегрузками могла вызвать удушье. При низком давлении воздуха у пилотов снижается способность легких, что увеличивает риск гипоксии. Пилоты F-22 часто страдают от так называемого кашля Раптора, который вызван давлением костюма в сочетании с низким давлением и перегрузками. Легкие пилотов уплотняются и слипаются, из-за чего происходит удушье и потеря сознания. Audio Stories.

0: «Маяк».
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь.

0: Audio Stories.
1: Канадский золотарник кажется идеальным декоративным растением. Высокий куст с яркими желтыми соцветиями, который цветет с лета до поздней осени. Его выращивают садоводы, его сушат для зимних букетов и готовят целебные настои. Благодаря этой привлекательности золотарник распространился гораздо шире, чем даже борщевик сосновского. Если борщевик пугает агрессивностью, то золотарник завораживает красотой. В этом и заключается проблема. Пока с борщевиком борются, золотарник незаметно захватывает поля, пустыри и лесные дороги, вытесняя другие растения. Это связано с выделением корнями золотарника веществ, которые подавляют рост соседних растений и нарушают их связь с почвенными микроорганизмами. Еще один фактор успеха – плодородное размножение семенами. Каждый куст дает около 15 тысяч семян с высоким прорастанием, которые распространяются ветром. Золотарник подготавливает почву, уничтожая конкурентов, затем засеивает ее своими семенами. Растение устойчиво к непогоде и пожарам, живет до 100 лет. Сегодня золотарник занесен в Черную книгу Средней России и признан особо опасным инвазивным видом наравне с борщевиком. Несмотря на угрозу, золотарник полезен в медицине, рекомендован европейскими фармацевтами для лечения воспалений мочеполовой системы.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь.
1: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
2: Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
3: Так.
2: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин удавалось повернуться в нужном направлении.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури.
1: Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитание души.
4: Мы редко встречаемся друг с другом. У нас нет культуры постоянных общений. И несмотря на огромные технические возможности разных средств, мы, по сути дела, привыкли жить каждый внутри себя. Нам надо научиться общему языку. Это первое. Легко иметь общий язык со своими единомышленниками. Ну, правда, сейчас мало, по сути дела, единомышленников. Но это не трудно. Надо научиться говорить с другими людьми, которые совершенно иначе думают. Надо научиться ценить других людей за то, что они другие. Совсем не требовать, чтобы они были похожи на нас. Ведь, боже мой, если бы мы все были одни и те же, одинаковые, мы бы просто не выжили как биологическая единица. Мы живем, потому что мы разные.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Аудиосторис.
1: Осенью 1730 года в деревне Кхиджарли в Индии солдаты правителя рубили деревья для дворца. Одна из местных женщин пыталась защитить дерево, обняв его и сказав: «Пусть моя голова упадет, но дерево останется жить». И была убита. Вместе с ней погибли 363 человека из 49 поселений, которые выступили против уничтожения священных для общины деревьев прозописа цинерарии. Это стало первой документированной акцией защитников деревьев. Сегодня недалеко от столицы Бахрейна на песчаном холме высится древнее дерево прозопис цинерарии. Дерево жизни. Его возраст более 400 лет. Древесина растения сохраняется благодаря мощной корневой системе, уходящей на 50 метров к глубоким водоносным слоям. Название острова Бахрейн означает «два моря» – соленое и скрытое пресное под землей, вероятно, из которого и получают влагу корни дерева. Остается вопрос, как молодое дерево выживало до развития столь глубоких корней. Возле дерева найдены древние поселения. Возможно, люди поливали саженец, пока он не укрепился. Сейчас он единственный живой свидетель той эпохи.
0: Аудиосторис.

0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Запад» атаковали формирование трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны. Боестолкновения произошли в районах Малеевки, Грушевки, Гусинки, Васильевки Харьковской области и Яцковки Донецкой Народной Республики. Кроме того, продолжается продвижение в городской застройке Красного Лимана в ДНР. Подробнее о действиях западной группировки за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра войскового объединения Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад территориальной обороны в районах Малеевки, Грушевки, Гусинки, Васильевки и Яцковки. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали продвижение в городской застройке. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части Красного Лимана, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от крымских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады территориальной обороны. За сутки уничтожены более 220 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 5 орудий полевой артиллерии.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения южной группировки войск атаковали формирование четырех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Малиновки и Пескуновки Донецкой Народной Республики. В Константиновке штурмовые группы южной группировки продолжают ликвидацию разрозненных групп 28-й и 100-й механизированной бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания. Уничтожено 95 военнослужащих, 2 бронемашины, 15 автомобилей, 2 полевых пушки и 21 наземный робототехнический комплекс. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения СВО. По его словам, из аэропорта Грозного на передовую едут люди разных профессий, возрастов и регионов, которых объединяет чувство ответственности за родину. Перед отправкой они прошли интенсивный курс подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, где освоили современные методы ведения боевых действий. Кадыров также отметил, что региональный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова обеспечивает добровольцев всем необходимым еще до отправки. Российское посольство в Турции сообщает, что, согласно предварительным данным, наших граждан среди погибших и пострадавших в аварии с туристическим автобусом в провинции Спарта нет. Ранее турецкий телеканал «Ахабер» передал, что водитель туристического автобуса, который вез людей в город Конья после обзорной экскурсии по населенным пунктам провинции Спарта, не справился с управлением на трассе. Автобус съехал с дороги и перевернулся. 4 человека погибли и 26 получили ранения. Наше посольство выясняет все обстоятельства случившегося. Иранские военные заявили о закрытии Ормузского пролива для прохода любых судов. Причиной названы нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана, жестокие убийства и изгнание сотен тысяч жителей, а также невывод израильских сил с ливанской территории. При этом Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что коммерческие суда продолжают беспрепятственно проходить через пролив, и за минувшие сутки его пересекли 55 судов, которые перевезли более 17 миллионов баррелей нефти. Американские военные заявляют, что продолжают действовать в районе пролива для поддержки свободы судоходства. Минпросвещение поддержало инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина о снижении бюрократической нагрузки на педагогов и готово к совместной работе с профильным комитетом. В пресс-службе ведомства также напомнили, что уже ведется последовательная работа в этом направлении. Для учителей утвержден перечень из 5 обязательных документов, для педагогов среднего образования, профобразования из 6, и требовать что-либо сверх этого запрещено. С этого года снижена нагрузка и на воспитателей детских садов. Им оставили только календарно-тематический план и журнал посещаемости. Установлено, что электронный документооборот не должен дублироваться на бумаге. В Госдуме считают необходимым исключить дублирование запросов из разных ведомств и ввести типовые электронные формы для отчетов. Однако для этого потребуется участие не только Минпросвещения, но и других министерств, отметили в ведомстве. На следующей неделе в московском регионе ожидается неустойчивая погода без жары, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Температура будет близка к норме, но не выше, а ниже ее. Первая половина недели будет теплее. Воздух прогреется до 26 градусов, а во второй половине похолодает до 18-23 градусов. Ожидаются небольшие дожди. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 21 июня кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве до плюс 27 градусов. В Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в российской столице от плюс 23 до плюс 25.

город героев былых времен. Не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Audio Stories.
1: Таксофон некогда был неотъемлемым атрибутом городской среды. Опустить монету, набрать номер, и связь установлена. Таксофон стал символом доступности и свободы общения. Развитие мобильной связи вытеснило таксофоны с улиц. Поиск аппарата стал лишним, у каждого был свой телефон. К началу 21 века таксофоны активно снимали с эксплуатации. К концу 2018 года в России осталось чуть более 147 тысяч единиц, из которых около 2200 в Москве. Поддержка сети стала дорогой социальной обязанностью, а стоимость обслуживания одного звонка в 2012 году достигла 35 тысяч рублей. По данным на 2021 год, в стране осталось около 16 тысяч таксофонов. Современные таксофоны сохранились лишь в отдаленных регионах с плохим покрытием, на почте и крупных транспортных узлах. Сейчас они скорее элемент инфраструктурной безопасности, чем средство связи. Главным достоинством, анонимностью, таксофоны обязаны ограничениям и запретам во многих странах. В России обсуждается их превращение в голосовые устройства МЧС. Тем не менее, таксофон становится объектом искусства, символом ностальгии и исчезает из городских пейзажей.
0: Audio Stories.

0: была эпоха односторонней передачи данных с уникальной этикой общения и жаргоном. С распространением СМС и мобильного интернета пейджеры постепенно исчезли. Зачем носить дополнительные устройства, если мобильный телефон делает то же и даже больше? Рост рынка мобильной связи и снижение цен прекратили массовое использование пейджеров. Тем не менее, технология сохранилась в узких профессиональных сферах, там, где нужна высокая надежность сигнала и ограничен допуск мобильных телефонов. Сегодня пейджер – это уже не передовая, а вспомогательная технология, сохраняющаяся в изолированных нишах.
1: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница – каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске мы удваиваем количество ошибок на единицу площади и разбираем высказывания, в которых сразу две ошибки. Первый пример от Дмитрия Гутнова, гостя утреннего шоу.
2: Несмотря на все перетурбации, которые с нашей страной происходили там на протяжении 270 лет, не прекращал свою работу ни дня. Понимаете?
1: Понимаем, но не принимаем два слова. Во-первых, числительное 200. Оно некорректное, такой формы нет. В родительном падеже должно быть 200. Во-вторых, слово «перетурбация» было произнесено неверно. Правильно, «пертурбация», без второй «е». В этом слове нет приставки «пере», как может показаться, и никакой «турбации» тоже не существует. В нашем слове корень «пертурб», и это надо запомнить, «пертурбация». И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками из программы «Место действия Россия».
3: Практически все приходские храмы подписали с органами местной власти такие договора. И вроде бы начался такой новый этап, который церковные историки называют этапом религиозного НЭПа.
1: Начался первая ошибка. В этом глаголе ударным должен быть последний слог, возвратная часть «ся», которая, кстати, часто находится под ударением. Начался. Вторая ошибка – договора. Более корректный вариант – договоры. При склонении ударение в слове «договор» сохраняем на третьем слоге. Договоры, договоров, договорами. И мы переходим к следующему примеру с двумя ошибками. Но прежде послушаем гостя утреннего шоу Франца Клинцевича.
4: Когда началась эта борьба, был заменен таракин на амина, который являлся агентом ЦРУ.
1: Началась. Похожая ошибка, примерно такая же, что и в предыдущем примере, но у нас здесь женский род. Опять же, возвратная часть «с» притягивает ударение к себе. Началась. Ударяем последний слог. Вторая ошибка – заменен. Это краткое причастие, и ударение в нем такое же, что и в полном. Замененный – заменен. И напоследок у нас еще один интересный пример от Сергея Стилавина.
5: Что вас, несмотря на вот этот опыт, да, и как-то накушенность, есть насмотренность, наслушанность, не знаю, насколько правильный глагол.
6: Да, у нас накушенность.
5: Да-да, вот что вас, тем не менее, удивило?
1: Меня удивило, прежде всего, что Сергей существительное «накушенность» называет глаголом. Конечно, слова с суффиксом «ость» – это существительные. Честность, громкость, преданность и так далее. Наше слово «накушенность» явный неологизм. Такого слова в словарях нет. Оно отвечает на вопрос «что» и является существительным. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: В 2014 году аспирантка Стэнфорда Дженна Форсайт проанализировала здоровье более 400 беременных женщин в Бангладеше и обнаружила у третьей из них опасно высокие уровни свинца. Это было удивительно, так как очевидных источников загрязнения не было. Форсайт исследовала воду, зерно, грунт, упаковки и лекарства. Особенное внимание уделила куркуме, популярной специи с ярко-желтым цветом. В течение 3 лет она брала пробы на рынках и производствах. В 2017 году анализ показал, что норма свинца в куркуме превышена в 100-200 раз. Проблема возникла после наводнения 1988 года, когда поврежденная кожура куркумы теряла цвет и качество. Чтобы восстановить яркость, производители добавляли хромат свинца, пигмент из лака красочной промышленности. Это практиковалось более 30 лет ради прибыли. При этом никто не понимал опасности. К 2017 году примерно половина куркумы на крупном внутреннем рынке содержала свинец. Треть компаний хранила ядовитые вещества на производстве. После обнародования результатов власти Бангладеш запустили профилактическую программу с информированием торговцев и проверками. К 2021 году куркума без свинца заняла рынок полностью. Концентрация токсинов у рабочих уменьшилась на треть. Программа стоила около 560 тысяч долларов. Каждый вложенный доллар обеспечил год здоровой жизни одного человека.
0: Audio Stories.

0: Один, два, три, четыре, пять. Найди меня, найди меня, найди меня, найди меня, найди меня.
1: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Большинство птиц доверяют высиживание яиц самкам. Однако некоторые виды нарушают этот стереотип. Например, у нанду, казуаров, эму и киви роль родителя птицевода принадлежит исключительно самцам. Самцы этих видов сооружают гнезда, устраивая удобные углубления, устланные растениями и корой деревьев. Затем, пока несколько самок последовательно откладывают яйца, отец-наседка терпеливо дожидается появления малышей, единолично оберегая кладку и сохраняя будущее потомство. Самки же после завершения кладки отправляются на поиски новых партнеров, оставляя заботу о детенышах целиком отцу семейства. Чтобы поддержать оптимальные условия развития эмбрионов, самец регулирует температуру внутри гнезда, подгребая или разгребая подстилку мощными ногами. Когда приходит время, маленькие птенцы сами пробиваются наружу и практически сразу начинают осваивать пространство вокруг, демонстрируя способность быстро передвигаться и даже совершать короткие полеты.
0: Аудиосторис.
2: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. Им кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
0: Маяк.

утра могла бы я о жизни метрополитена. Но это к нам метро, друзья. Мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час. Вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчас вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро?

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Граммополия». В следующем часе нас ждет занимательная география. В 11 утра тема «От минерала до творчества». Разберемся, что можно сделать из гипса. И в полдень в цикле искусства поговорим о том, как связаны между собой летнее солнцестояние и древний народный праздник Иван Купала. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Дешевизна как главный грех пальмового масла. Подкаст из цикла «Корпорация зла».
0: Что скрывает антипригарное покрытие?
2: В это воскресенье, 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
4: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: Аудиосторис.
1: У зимы есть три основных вида. Первый, самый привычный, календарный. Календарная зима начинается 1 декабря и включает декабрь, январь и февраль, одинаково отмечаясь во всех регионах северного полушария. Раньше в календарях отсутствовали январь и февраль, и длительность зимы была другой. Второй вид – астрономическая зима. Она длится от зимнего солнцестояния 22 декабря до весеннего равноденствия 21 марта и является неизменным природным циклом. Третий вид – климатическая зима, длится до тех пор, пока температура не поднимается выше нуля и не будет держаться на протяжении 5 календарных дней. Кроме того, исследователи времен года дают еще одно определение зимы. Фенологическая зима – это более условное понятие, выделяемое по природным явлениям. Оно состоит из трех этапов. Предзимья, когда идет переход от осени к зиме с первым снегом и формированием снежного покрова. Коренной зимы, самого холодного периода до второй половины февраля, пока не зазвучит первое пение большой синицы. И перелома зимы, когда увеличивается дневное освещение, снег начинает таять, и появляются первые солнечные лучи, которые символизируют начало весны. Сроки наступления фенологической зимы сильно зависят от географии местности.
0: Аудиосторис.

0: 1 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин в видеопоздравлении с Днем медицинского работника заявил, что достижения науки должны как можно быстрее внедряться в больницах, поликлиниках и реабилитационных центрах. Президент России отметил, что в стране разворачиваются проекты по созданию передовых биомедицинских, генетических и клеточных технологий с участием ученых и ведущих технологических компаний. Все эти разработки, по словам президента, расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний, а также для сохранения активной и полноценной жизни человека. Подразделения южной группировки войск атаковали формирование 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Малиновки и Пискуновки Донецкой Народной Республики. Также продолжается ликвидация разрозненных бригад ВСУ в Константиновке. Подробнее о действиях юга за прошедшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Малиновки и Пискуновки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания, уничтожено до 95 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер», бронетранспортер М-113, 24 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М-777.
0: Как добавили в Минобороны, бойцы группировки войск «Центр» поразили живую силу и технику механизированной бригады, 2 штурмовых полков ВСУ, 3 бригад морской пехоты и 5 бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Рубежного, Доброполья, Васильевки, Красноярского, Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области. Противник потерял 295 боевиков, 3 бронемашины, 3 автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы. Президент США заявил, что проход судов через Ормузский пролив останется бесплатным как в течение 60-дневного перемирия, так и после него. Однако Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон может ввести сборы за использование морского пути, если сделка с Ираном не будет заключена. По его словам, это будет сделано в качестве оплаты за услуги, а также для возмещения издержек. Между тем, в Цюрих на переговоры с американской стороной уже прибыла иранская делегация. В ее составе спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, замсекретаря Совбеза Али Багири Кани и глава Центробанка Абдуль-Насер Хеммати. Американский вице-президент Джей Ди Венс, по словам его помощника, также вылетел в Швейцарию. Стороны намерены обсудить условия реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не упустит ни одной возможности диалога с президентом России Владимиром Путиным. В видеообращении он также отметил готовность общаться с Зеленским и подчеркнул, что Евросоюз обладает инструментами для влияния на решение Киева. Между тем, как сообщает издание «Политико», вопрос возобновления переговоров с Москвой расколол лидеров Евросоюза. Против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, которые считают, что сейчас не время, и Евросоюз должен представлять именно их страны. В Кремле, в свою очередь, напомнили, что Россия открыта к диалогу, но попытки вести переговоры с позиции силы – серьезная ошибка. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайший понедельник может объявить о своей отставке в связи с утратой доверия со стороны депутатов правящей лейбористской партии. Об этом пишет еженедельная газета Observer со ссылкой на источники. По ее данным, Стармер после разговоров с членами кабинета министров, своими советниками, лидерами профсоюзов и донорами лейбористской партии пришел к выводу, что более не может занимать офис на Даунинг-стрит. Также газета отмечает, что Кир Стармер определит временные рамки своего ухода, чтобы обеспечить упорядоченный транзит власти. Вполне вероятно, что британский премьер-министр формально покинет свой пост в сентябре перед съездом лейбористской партии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 21 июня ожидается кратковременный дождь и гроза. Днем в городе на Неве от плюс 25 до плюс 27 градусов. В Москве обещают синоптики переменную облачность без осадков. Днем в российской столице от плюс 23 до плюс 25.
1: Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Брумбол – это командная игра, которая сочетает в себе элементы хоккея, но имеет свои особенности. Вместо традиционных хоккейных клюшек игроки используют метлы или специальные палки с пластиковыми наконечниками. Вместо привычной шайбы играют мячом, а вместо коньков надевают ботинки с плоской подошвой. История игры начинается в Канаде, где еще в 19 столетии местные жители устраивали матчи на льду, используя метлы и мяч. Первый официально задокументированный матч состоялся в 1909 году. Постепенно брумбол завоевал популярность далеко за пределами Канады и распространился среди любителей активного зимнего досуга по всему миру. Для профессиональных спортсменов существуют строгие правила, которые определяют количество участников команды и регламент поведения на площадке. Однако большинство поклонников брумбола предпочитают упрощенные версии игры, которые ориентированы исключительно на веселье и активный отдых на свежем воздухе.
0: Аудиостория.